0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: Город FM на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, не спишь? Это Кино А. Послушай мой трек и заряжайся бодрым настроением со мной из Город ФМ.
2: Ну, здравствуй, моя бессонница. Ну что ж, проходи, раскучала. Так знакомые черты твоего лица. Да я точно тебя встречала.

0: Просто перестань.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6.
2: Пустой звук моего голоса.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Три факта о парках города.
4: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре имени академика Семихатова. Факт первый. Бульвар назван в честь советского инженера-конструктора, участника Великой Отечественной войны, академика Николая Александровича Семихатова. В 1942 году он добровольно ушел на фронт, где был четырежды ранен. После войны работал в научно-исследовательском институте и участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. Стоял у основ советской космонавтики. С 1953 года был главным инженером НПО «Автоматика», а позднее возглавил его. В 2004 году НПО «Автоматики» было присвоено имя академика Семихатова. Факт второй. Бульвар академика Семихатова находится в академическом районе Екатеринбурга и носит свое название с 2011 года. Длина бульвара 746 метров. До недавних пор он был единственным бульваром района. Теперь их два. Факт третий. В 2018 году в честь столетнего юбилея академика на бульваре была открыта мемориальная доска, посвященная Николаю Семихатову. Ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который вместе с жителями организуют застройщики и разные институты Академии наук. А сейчас мы напомним, что бульвар имени академика Семихатова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107,6.

клавишой. Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Метелям отбой. Весна на город FM.

Внезапно я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет.

Со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Незаконное хранение либо нарушение хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом по статье 220 Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: В микрорайоне «Синие камни» расположена улица Анны Бычковой. Она была единственной женщиной-мэром Екатеринбурга, а точнее председателем Свердловского горсовета с 1929 по 1930 год. Анна Бычкова – большевичка, герой социалистического труда и первая обладательница звания «Почетный гражданин Свердловска». При ней в городе был пущен трамвай, открытый зоопарк и обувная фабрика. В это же время в Свердловске впервые на Урале показали звуковое кино, открыли автодорожный техникум и драматический театр. Кроме того, Анна Бычкова подписала распоряжение о сносе нескольких церквей города, включая Екатерининский и Кафедральный соборы.
3: Life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: В 2025 году в Екатеринбурге появилась улица известного детского писателя и почетного гражданина уральской столицы Владислава Крапивина. Находится она в Верхесецком районе и проходит параллельно улице Лоцмановых. Выбор места для улицы не случайен. Она расположена вблизи Верхесецкого водохранилища, на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла». Отряд в 1961 году создал и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял сам Владислав Крапивин. Кроме того, он автор около 200 книг, переведенных на 30 языков мира. В честь Крапивина названа также Свердловская областная библиотека для детей и молодежи.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 8 часов утра.
1: На 107,6.

Итак, внимание. Если хочешь стать гуру грува, прочувствуй грубо эту культуру. Ты будешь хмурым и много думать, если хочешь стать гуру грува.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: городам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку.
1: Такая весна на город ФМ.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Ты думал о том, что иногда люди похожи на кометы, сгорают дотла, чтобы осветить чью-то вселенную? Я Лена Меркулова, и моя песня «Офелия» как раз об этом. Слушай на волнах. Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Знаете ли вы, что в нашем городе есть переулок Нежный? Такое название небольшой улочки в новом жилом комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга было присвоено городской комиссией по топонимике в мае 2025-го. Переулок выходит на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Романтическое название улицы выбрали сами жители района при помощи опроса.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: Екатеринбурге 9 часов утра.
1: На 107,6.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпко.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Это 50-й выпуск нашего проекта. В предыдущих мы разобрали почти все самые основные моменты, связанные с появлением, зарождением и становлением уральского рока. Кто его сюда привез? Кто стал первым сочинять свои песни? Когда состоялся первый концерт? Где он состоялся? Как назывался первый альбом? Подробно разобрали ситуацию с открытием рок-клуба. Упомянули о важной роли дискотек и шувакишской тучи, но все время ходили вокруг да около едва ли не самого главного события. 6 июня 1981 года, что символично в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Свердловске состоялся первый в истории рок-фестиваль в ДК «Автомобилист» и назывался САИ Свердловского архитектурного института. В предыдущем выпуске мы уже начали рассказывать о мероприятии и даже оставили вам своеобразное задание – угадать исполнителя, если не группу, то вокалиста. И вот он, правильный ответ.
3: Слышу, прощаюсь с вами. Спасибо за внимание.
2: Конечно же, это группа «Урфин Джус» и ее основатель, вокалист и композитор Александр Пантыкин, ранее коллективы «Слепой музыкант» и «Сананс». Под сводами бывшего и будущего Свято-Троицкого собора в тот вечер вообще собралась очень интересная компания из бывших и настоящих. Вторая половина «Сананса» играла в группе «Трек». Будущий классический состав «Урфина» присутствовал в трех разных ролях. С Александром Пантыкиным все ясно. Егор Белкин в составе группы «Эр-клуб» из родной Верхней Пышмы, а барабанщик Владимир Назимов присутствовал в зале просто как зритель. Потом оба, и он, и Егор, вспоминали, что их просто потрясло выступление Урфина Джуса. Белкину понравился внешний вид, Назимову — сама энергетика. При этом вообще никто не понял, о чем поется в песнях. Слов было не разобрать. Нам с вами в этом смысле

0: без возврата. Свойства мира или, может, свойства взгляда.
1: Как и кто записывал фестиваль, у кого получилось и у кого нет, расскажем позже. Ну а сейчас о той самой классике. Итак, фестиваль проходил в день рождения Пушкина, а некоторые из сыгранных в тот вечер Урфином Джюсом песен были написаны на стихи другого знаменитого поэта Валерия Брюсова. Открывать же фестиваль Пантыкину и компании пришлось по курьезной и бюрократической причине. Заявку подали самыми последними. Да и репетировать было негде. Архитектурный институт тут сжалился, предоставил свое помещение. Открытые по случаю наступившего лета окна клуба выходили прямо на местный сачок. Но студенты поймут, о чем речь. Все, кто там находился, с замиранием сердца внимали музыке. В том числе и третий курсник Слава Бутусов.
2: Помню, что мы стояли и отчетливо слышали, как там Рубинштейн такой происходил, какие-то страшные рифы игрались. И совершенно... фантастический голос Пантыкина. Мы же не видели его. Мы только слышали, как они там репетируют. Я не представлял себе, как выглядит Пантыкин. Как великий и ужасный Пантыкин.
1: Это интервью Вячеслав Бутусов дал Олегу Раковичу для документального фильма «За рок», вышедшего в 2011 году к 25-летию рок-клуба и 30-летию фестиваля. А тогда будущий лидер «Наутилуса» сам интервьюировал Александра Пантыкина, будучи корреспондентом вузовской газеты «Архитектор». Благодаря историографу и архивариусу уральского рока Дмитрию Карасюку мы сумели заполучить этот выпуск, и он доступен в видеоверсии программы в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутюбе. Сам по себе текст особой ценности не представляет. Тут интересен сам по себе факт Бутусова в роли корреспондента. А беседовал он не только с Пантыкиным. Настя Полева, выступавшая тогда в группе «Трек» и как раз в тот вечер сразившая всех исполнением песни «Любви», о которой мы уже неоднократно рассказывали, тоже после концерта отвечала на вопросы Славы. К сожалению, этот материал не сохранился. По крайней мере, в архивах Дмитрия Карасюка его нет. Ну а общение Бутусова с Пантыкиным завершилось тоже судьбоносно, о чем Сан Саныч сам рассказал специально для «Город ФМ».
3: Вячеслав Геннадьевич, человек очень скромный, достал откуда-то бобину, на которой было написано «Алибаба и 40 разбойников», и сказал тогда мне: «Я еще пишу музыку. Вот не могли бы вы послушать и что-то по этому поводу сказать?» А я пришел домой, включил запись. Это был какой-то сумбур вместо музыки, говоря советским языком и знаменитой, так сказать, статьей, которая вышла по поводу опер Шостаковича, Мурадели и так далее. Но каким-то совершенно непонятным для меня чутьем я в этой музыке расслышал очень интересную перспективу, потому что в ней было самое главное, чего, кстати, вот сегодня не хватает очень многим молодым командам. Там было свое лицо.
1: И уже осенью 1982 года при содействии Александра Пантыкина молодая группа во главе с Вячеславом Бутусовым записала дебютный альбом «Переезд». А еще 4 года спустя на другой пластинке прозвучали те самые слова.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
2: Даже не помню.
1: Без дел, без телефонов, без спешки.
2: Без шумного города.
1: Мы как будто снова познакомились.
2: Нет, мы просто вернулись.
1: Куда?
2: Друг к другу.
3: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века. Ее первоначальное название – улица Сталина. Переименовали улицу только в 1961 году. Активное строительство здесь велось вплоть до конца 50-х. Тогда же здесь появился бульвар, который располагается на протяжении всей улицы, прерываясь, пожалуй, только площадью Кирова, расположенной в центральной части улицы Мира. Факт второй. Улицу Мира можно назвать самой студенческой в городе. На ней расположен комплекс зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, здание Уральского института противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107,6.

0: Екатеринбург. Спортивный. С Борисом Оболиным.
1: Повтор программы.
2: Добро пожаловать в Екатеринбург спортивный, как всегда в это время, на Город ФМ 107.6, на самом екатеринбургском радио самый здоровый образ жизни. Голы, очки, секунды, победы, поражения, рекорды, достижения. Но самое главное, мы не просто обо всем этом рассказываем, мы делимся с вами, наши уважаемые радиослушатели, опытом наших замечательных спортсменов и рассказываем о спорте не просто в контексте «победил», «проиграл», а как все это произошло, почему победил, за счет чего не удалось победить, но обязательно получится в следующий раз. Спорт изнутри, глазами его непосредственных участников, все это в нашем большом и очень спортивном городе. Так получилось, что сегодня у нас последняя весенняя программа. Да, вот так вот, последняя пятница весны, уже лето скоро. Но лето еще нужно встретить очень даже по-спортивному. Поэтому у нас просто убойное спортивное окончание весны. Вечер профессионального бокса, да не где-нибудь, а на УГМК-арене. И не кто-нибудь, а сам Дмитрий Бивол в главном бою, но и не только. Все это организует RCC Boxing Promotion, которому в этом году еще и 10 лет исполняется. И как мы рады, что наконец-то в нашей студии генеральный директор и, по сути, основатель РМК Boxing Promotion, RCC, Герман Титов. Герман Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И также в нашей студии журналисты, ведущие мероприятий, в том числе мероприятий по боксу, Екатерина Березовая.
4: Всем здравствуйте.
2: Итак, что у нас предстоит в эту субботу?
3: В эту субботу будет грандиозное событие не только для города, это для всей, я думаю, считаю, что это для всей России.
2: Может, для всего мира уж тогда?
3: А может, даже и для всего мира. У нас трансляция будет на весь мир, 200 стран будет транслироваться через DAZN. Так что да, это грандиознейшее событие. Здесь у нас один из лучших боксеров мира, который входит в пятерку лучших боксеров, независимо от весовых категорий. Это Дмитрий Бивол.
2: Я бы больше сказал, это единственный боксер, ну, по крайней мере, один из единственных, вот, по моей информации, который владеет 4 мировыми титулами, то есть сразу одновременно по всем версиям. Это один из самых дискуссионных моментов бокса, из-за которого в свое время даже конфликты возникали, что ты являешься чемпионом мира по этой версии, а кто-то ее не признает. Но вот у Бивола сейчас, как говорится, куды ни ткни, и WBO, и WBA, и IBF, и IBO. Но, правда, насколько я знаю, там с каким-то поясом сложности возникли. С его демонстрацией.
3: WBO.
2: Да.
3: Они до сих пор не сняли санкции с России.
2: Ах, вот как. Это да. Наш ответ такой.
3: Да, и были переговоры с ними, и они не стали санкции снимать, не стали этот бой санкционировать, но при этом Диму оставили чемпионом. Так что на Диму никак не повлияет, и на наше шоу это вообще никак не повлияет, что не будет пояса WBO, так как он все равно будет выходить с этим поясом, так как он чемпион. Этот пояс будет представлен зрителям.
2: А вот можете сейчас, если это возможно, в двух словах для не особо посвященных наших слушателей объяснить, вот эти версии, эти федерации, какая из них чуть более престижная, какая из них чуть менее престижная, в чем они вообще друг от друга? Может, в какую-то попасть проще, а в какую-то поди еще зайди?
3: Сейчас, на данный момент, все 4 версии, они равноценные. Угу. Нет какой-то более престижный, какой-то менее престижный. И это внутренние федерации так решили, что они все на одном уровне. И все они признаются во всем боксерском мире, что это 4 одинаковых организации.
2: Ну, то есть теперь можно даже просто говорить, чемпион мира по профессиональному боксу, а там какая уж версия, пускай они решают. В зависимости от того, договорился ты с ним, чтобы не обижать никого. Екатерина, не первый наверняка уже вечер. Есть какое-то определенное волнение и вот какая-то особая ответственность, что вот именно это мероприятие, оно чем-то будет отличаться, в том числе и для вас, как голоса мероприятия от других?
4: Ну, конечно, перед каждым мероприятием, даже если это небольшое мероприятие, небольшой турнир, который проходит у нас в Академии единоборств, набор с ТРМК. Я всегда волнуюсь. Ну, это нормальное волнение для всех. Наверное, для всех, кто работает в кадре, для всех, кто работает с публикой. Потому что тебе не все равно. да, что ты делаешь. Но сейчас есть какое-то особенное волнение, потому что это действительно грандиозный вечер бокса. Дмитрий Бивол, вот я сейчас говорю, да, что Дмитрий Бивол будет боксировать в Екатеринбурге, и у меня идут мурашки от того, что в наш город, который является уже столицей единоборств, да, едет Дмитрий Бивол, точнее, он уже здесь, и завтра мы увидим его поединок на УГМК-арене.
2: Да еще после такой дилогии с Битербиевым, после Альвареса.
4: Но у меня, знаете, просто к Дмитрию Биволу особое отношение. Я так люблю говорить, что я настолько олд в боксе, что я помню, как Дмитрий Бивол выходил на свои первые поединки, и он открывал турниры когда-то. То есть, когда он был еще только начинающим боксером, а сегодня, спустя, ну вот, больше, чем 10 лет, он является настоящей мировой звездой бокса. Он достиг просто невероятного развития в этом виде спорта. И завтра он будет показывать свое мастерство.
2: А вы сами Дмитрию об этом рассказывали? Может, какие-нибудь фотографии вспоминали? Дима, узнаешь себя? Это ты,
4: да,
2: а конечно, я тебя помню.
4: Да, конечно,
2: таким.
4: У меня на самом деле очень много архивных фотографий, когда Дима и боксировал в Екатеринбурге, у него даже был поединок, он проводил его в Нижнем Тагиле, об этом мало кто знает. Тогда Дмитрий Бивол, когда еще не был известным всем боксером, он и в Нижнем Тагиле проводил поединки. Поэтому у меня очень много архивных фотографий, и я очень люблю их пересматривать.
2: Ну, Герман Владимирович, я думаю, воспоминаний еще больше. А ведь с вашего промоушена начинали не только Бивол, Руслан Проводников, Дмитрий Пирог, еще много кто. Как вы... Как
3: Григорий вот, Дрозд.
2: Григорий Дрозд, да, он, кстати, был совсем недавно у нас на Город ФМ. Как вы их всех находили? Усмотреть ведь нужно было. Ведь на самом деле в бокс-то мальчишки и тогда, и сегодня наверняка идут толпами.
3: Ну, скажем так, что... Промоутер это и должен... Хороший промоутер чем отличается от простых промоутеров? Что он
2: так,
3: видит,
2: так расскажите, чем.
3: Да, он видит это уже на каком-то первом этапе карьеры, да, на первых боях, что из этого боксера может что-то, ну, выйти.
2: А как это вот разглядеть-то? Это нужно особым взглядом, что ли, обладать? Вот как тренеру, так и менеджеру.
3: Ну, да,
2: вот
3: да.
2: Как это увидеть? Это же одна из важнейших точек всей спортивной карьеры, ну, с обеих сторон.
3: Нужно сразу увидеть, вот, что боксер будет интересен зрителю.
2: Ну вот с тем, с тем же Дроздом или с Проводником.
3: Да.
2: Вот как было? Вот что
3: вот
2: они чем
3: да,
2: зацепили?
3: Первый же бой, который я проводил Проводникову, это был, по-моему, 2006 год.
2: И это 20 было, лет назад.
3: И это было в Дивсе. Он проводил дебютный бой, и я сразу же после этого, мы сразу же заключили контракт, и я сразу увидел, что это боксер, тот, кто будет популярным. Может, он не станет чемпионом мира, но он будет популярным. И уже после второго боя у меня была возможность вывести, так скажем, в Америку самого перспективного боксера, и я взял Проводникова. И он там сразу попал на телевидение, на ESPN, и сразу также сразу засветился, и сказали, да, вот вы именно привезли того, кто нам нужен. И Проводников, вот он стал, не просто стал популярным и в Америке, и в России, конечно, да, но он еще и стал чемпионом мира.
2: Как говорится, все. Все произошло, все сбылось. Результат
3: то же самое
2: везде.
3: И под Дроздом. По нему сразу было видно, что это в нем есть какая-то изюминка. Он, конечно, очень высокого класса.
2: И высокого роста.
3: Высокого роста, да. Весовая категория интересная, да, тяжеловес. И тоже он же стартовал здесь, у нас в Екатеринбурге.
2: Да, да, да, он вспоминал об этом, рассказывал.
3: Были бои еще тогда в Водолее. Практически... карьера там его первая складывалась. Потом также его в Америку его вывез. И тоже в конечном итоге он тоже стал чемпионом мира.
2: А каким комментатором и экспертом, каким прекрасным спикером еще стал Григорий Дрозд. Да, да. У нас, кстати, на странице Город ФМ ВКонтакте тот эфир сохранился. У нас вообще все программы специально для радиослушателей на странице Город ФМ ВКонтакте публикуются, так что заходите туда, подписывайтесь, если еще не подписаны, и просто по поисковику набирайте имя Григорий Дрозд. Ну вот, и если хотите потом эту программу найти, Екатерина Березова и Герман Титов, пожалуйста. 10 лет РМК Boxing Promotion. Они как один год пролетели?
3: Да, конечно, вообще даже...
2: Вот как вчера, помните, да?
3: Да-да-да, их не заметь. Первый турнир был 5 мая 2016 года.
2: Вот. Еще даже Академии единоборств, по-моему, как таковой
3: еще
2: не было.
3: Еще не было. До Академии еще... Академия открылась через год. Или через два даже.
4: В 2018 году вот, открылась через, Академия
3: через
4: единоборств.
3: Два, да. Да.
4: Ну и вот я хочу дополнить Герману Владимировичу, что вот раз сейчас у нас идет год десятилетия, и мы запустили специальный проект, который называется «История боя», где мы рассказываем про самые значимые поединки, которые проходили за эти 10 mm-hmm. лет. У нас уже вышел первый выпуск Сергеем Ковалевым, который боксировал в Челябинске в 2019 году. Сейчас мы готовим выпуск про Александра Поветкина, который боксировал у нас в Экспо в 2016 году, да. Поэтому вот в течение года мы будем вспоминать самые яркие противостояния. И я думаю, что как раз к концу года мы выпустим специальный выпуск про Дмитрия Бивола и Михаэля mm-hmm. Айферта, которые будут боксировать завтра, 30 мая. То есть это будет, ну, такой венец, скажем так, наших программ.
2: А остается еще вспомнить, что Дмитрий Бивол 5 лет назад здесь тоже, в Екатеринбурге, проводил уже свой профессиональный бой. По-моему, это был титульник.
3: Это был... Он тогда владел еще только одним титулом, WBA. Он защищал тот титул. Хоть он был уже чемпионом мира, но он еще не был тогда таким известным. Это после уже этого боя у него произошли победы над Альваресом. Двухлогия была с Битарбиевым. И объединение всех четырех титулов. Это уже произошло после. Но все равно в любом случае... И тогда это был тот бой, вызвал очень большой интерес в Екатеринбурге и в России.
2: Ну, как и все остальное, что вы организуете. Мы об этом обязательно поговорим чуть позже, а сейчас ненадолго прервемся.
1: Повтор программы.
0: Реклама на 107.6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
5: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
6: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Повтор программы.
2: Возвращаемся в Екатеринбург спортивный и продолжаем готовиться к завтрашнему вечеру профессионального бокса. УГМК Арена, организатор РМК Боксинг Промоушен, РСС Боксинг Промоушен. 10 лет организации, ее основатель и генеральный директор Герман Титов у нас в студии, так же, как и ведущая мероприятия Екатерина Березовая. Но уточняем, Екатерина именно ведущая, это не ринг-анонсер.
4: Да, я веду...
2: А пытались? А хотелось вот именно в ринге
4: нет,
2: поработать?
4: Нет, это не моя роль абсолютно, потому что у нас есть замечательный ринг-анонсер Дмитрий Раков, который уже... Он же с первого турнира? Или
3: он с первого,
4: практически
3: он даже,
4: с первого турнира.
3: Он с 15-го года вообще начал
4: И у него это прекрасно получается, и я даже не хочу конкурировать с ним. У меня другая роль. Я рассказываю о том нашим зрителям, нашим телезрителям, что будет, какие планируются поединки, какие-то интересные истории, связанные со спортсменами, с боксерами. Ну и также я представляю гостей наших турниров. Кстати, на этот турнир завтра огромное количество гостей планируется и звезды шоу-бизнеса.
2: Никита Сергеевич Михалков будет?
4: Да, ждем с нетерпением. Он же большой любитель
2: вот
4: бокса.
2: Вот я поэтому и спрашиваю.
4: Да, конечно, большое количество звездных боксеров, поэтому будет огромный просто ажиотаж вокруг поединка. Ну и вот, так что я буду представлять завтра гостей нашего турнира, брать интервью в ринге у боксеров, поэтому моя задача такая.
2: Какими языками владеете? Каким количеством?
4: Русский в совершенстве, хотя еще учусь, продолжаю совершенствоваться. Английский сложно, на самом деле. Мне кажется, учу английский на протяжении уже лет 10. Но это нужно погрузиться в среду, чтобы начать говорить свободно. А для меня пока это сложность. Я, конечно, могу задать какие-то простые вопросы, понять, что мне говорят, но свободно я им не владею. Вот это мой минус, я считаю. Но пока доработать его не могу, к сожалению.
2: А еще же очень много, да и сейчас, и раньше в испаноязычной, испаноговорящей публике в боксе. Вот с этими как быть?
4: Переводчик.
2: Или они здесь сами, пусть они сами в конце концов
4: да
2: учат.
4: Да нет, английский. На самом деле, опять же, в боксе Герман Владимирович, я думаю, подтвердит, все термины, в принципе, они признаны на мировом уровне, и ты, ну, волей-неволей, ты все равно поймешь, про что говорится, поэтому нет никакого в этом плане, нет сложностей.
2: Самая забавная история на интервью, фраза, запомнившаяся крылатая от наших, или иностранец может как-то интересно
4: поступил. Вы знаете, у меня самая запоминающаяся фраза случилась на заре моей карьеры. Я помню, я только-только начала работать в единоборствах. Я приехала брать интервью на взвешивание. Там были какие-то... Я даже не помню, там были то ли боксеры, то ли бойцы ММА. Я сейчас уже не помню этого момента. И я приехала, девочка такая в платьишке. Тут парни стоят.
2: Крепкие, потные, татуированные.
4: Я еще понимаю, у них с настроением не все хорошо было. Я тогда этого не осознавала, потому что перед взвешиванием они же держат вес, там все непросто. Ну, в общем, они взвесились, и я на интервью приглашаю парней и задаю им вопросы. Я вот смотрю на меня, там вот один так стоит, смотрит. Ты мне только глупых вопросов не задавай. Я такая на него смотрю и думаю, боже мой, а какой же вопрос ему задать, чтобы он был не глупым? Может быть, что-то из литературы, я не знаю, чтобы показаться интересным собеседником. Ну, в общем, это был единственный случай, когда я столкнулась, ну, с какой-то грубостью, наверное, да, на интервью. Потому что потом, впоследствии, когда я брала интервью у огромного количества звезд, никто никогда не позволял там, ну, каких-то вот таких вещей сказать. Поэтому вот этот момент для меня запомнился очень хорошо.
2: Кстати, о звездах. За эти 10 лет ведь сколько их только тут не пребывало. Я помню, Герман Владимирович, как вы за один присед, что называют сюда, и Майка Тайсона привезли, и Федора Емельяненко, и Костю Дзю. А кого сложнее было уговорить? Тайсон быстро согласился?
3: Ну, Тайсона вообще очень сложно привезти.
2: Лично или вы только через его агентов договаривались?
3: Через агентов, через адвоката его.
2: Понятно.
3: Да, а там американцы, они все делают, все вопросы решают.
2: Сколько у Тайсона адвокатов?
3: Только через адвокатов, да. Ну, он мало вообще куда ездит, но нам удалось его привезти.
2: Я вообще не помню, был ли он до этого в России.
3: Он был Москва и Чечня.
4: Да.
3: То есть он в России был уже, это был второй раз, и это был, как раз у нас был турнир Челябинск и Екатеринбург, и он посетил оба турнира.
2: Я помню, как он был впечатлен музеем России, моя история. По-моему, это было чуть ли не больше, что ему запомнилось.
3: Угу.
2: А кого еще вот не привозили сюда, ну, кроме Хабиба и Конора? Хотелось бы кого-то, может быть, сюда еще привезти? Вот кто-то
3: как раз Конор у нас обсуждался где-то год назад. Ну, пока это все только ушло на обсуждение.
2: Да, сейчас он карьеру возобновил, и еще больше занят будет.
3: Да, еще будет сложнее. Так что, ну, думаю, что в будущем мы и привезем и Конора.
2: Вот вы еще сказали, что в этом мероприятии, помимо гостей, помимо, собственно, спортивной программы, наверняка ведь должна какая-то, не знаю, там еще просветительская такая, агитационная составляющая для молодежи. Ведь вообще вот возрастные ограничения у боксерских, вот у таких боксерских мероприятий, они вообще присутствуют? Вот это, в принципе, для кого? Это же можно сказать, что несмотря на, ну, определенную такую жесткость, это же тоже для всей семьи?
3: Ну, в профессиональном боксе есть ограничения нижние, это 18 лет.
2: Угу.
3: Хотя в латинских странах выступают и в 15, и в 16 начинают выступать тот же. Вот Альварес, он в 16 лет начал. Но в России и в Европе, в Соединенных Штатах ограничение жесткое 18 лет. Верхнего, как бы, такого потолка, как в любителях, нету. В любителях есть, там, по-моему, 36, если я так, мне память не изменяет. А, то в профессионалах такого нет. и супертяжеловесы, они только в этом возрасте, в 35-36, только у них самый расцвет. Многие боксируют в супертяжелом весе, кому и 40, и за 40.
2: Ну, это да, это известная тема. Ну, сколько Холифилд боксировал?
3: Да, Холифилд почти до 50. Ну, самый известный это Хопкинс, который в 50 лет был чемпионом. И лишил его, этого чемпионского, Сергей Ковалев. Он забрал его титул. И после этого уже Хопкинс титулы больше не завоевывал.
2: Да, Сергей Ковалев еще и таким образом вошел в историю.
3: Да-да-да.
2: С точки зрения именно зрительской аудитории, ну тут Екатерина, может быть, наверное, порекомендует, что-то посоветует. Вот почему нужно идти на мероприятие, хотя, я думаю, билеты и так уже все проданы.
4: С билетами вообще, как только билеты появляются в продаже,
2: они исчезают.
4: Их раскупают моментально, да. И каждый раз, когда мы анонсируем где-то в социальных сетях, это просто какие-то считанные часы, все, наверное, даже минуты, не часы. Да, билетов нет, потому что ажиотаж сумасшедший. Но почему, вот я всегда говорю, да, почему стоит идти, потому что, вот на мой взгляд, что сейчас посещение турниров — это такое же времяпрепровождение, как сходить в кино, как сходить в театр, да,

0: Ну, у нас вообще довольно-таки любопытный карт. Я вот посмотрел, некоторые боксеры, например, Гонсало Гарсия, вообще чуть ли не впервые за пределами Аргентины боксируют. Опять же, к вопросу, как удается спортсменов сюда приглашать, и насколько у них еще вот эти стереотипные представления о России, что это далеко, что здесь холодно, что здесь страшно.
1: Ну, вот эти у нас, так скажем, карт, основной карт, помимо боя Дмитрия, у нас будет еще 4-5 больших титульных боев. И 4 из них по WBA. Они такого большого масштаба, то есть практически уже бои, которые будут подводить боксера к чемпионским титулам, тут уже не мы приглашаем, а назначает WBA соперника. То есть, чтобы соперник был подходящий и подходящего уровня, чтобы победитель должен быть уже в пятерке, как минимум, сильнейших мирового рейтинга. Вот. Так что они назначают, а вот уже боксер сам, он, конечно, может сказать, нет, я в Россию не поеду. Такое тоже бывало, ой, там это холодно или еще какие-то причины. Но чаще всего не бывает такого, чаще всего соглашаются. Там уже, как говорится, наша работа договориться об условиях. И финансовых, и количество сопровождающих, количество дней пробивания, как лететь, какими рейсами, каким классом. Вот. Так что и вот на этом турнире у нас говорили как раз о Латинской Америке. У нас только две команды с Аргентины, одна с Колумбии. Мексиканец, но он живет в Соединенных Штатах. У него команда будет полностью Соединенных Штатов. Он будет представлять Соединенные Штаты. Но как бы сам он родом из Мексики.
0: Ну, то есть, в любом случае, лучше подходить к самому началу, на первые
1: конечно,
0: бои.
1: Конечно, конечно. С самого начала начнутся очень хорошие
0: так,
1: бои.
0: Так, да. Сейчас, Катя, инициативы готовы
2: перехватить. Да, я хочу, раз мы заговорили про иностранцев, Герман Владимирович, давайте расскажем про нашего интересного иностранца в главном бою вечера. То есть, это, получается, соперник Дмитрия Бивола. Да, он иностранец, написано, что он у нас из Германии, но что мы выяснили, что этот иностранец Михаил Айферт с русскими корнями.
0: И то есть он все-таки Михаил, не Михаэль?
2: Вот, да, все-таки он наш Миша, да, можно сказать. И оказывается, самое интересное, оказывается, что его родственники живут в Нижнем Тагиле. И поддержать,
1: по бабушке или по дедушке,
2: и поддержать там его в этом поединке в Екатеринбург приедет большое количество его родственников, друзей, поклонников из Нижнего Тагила. Сам в Нижнем Тагиле он был, по-моему, 7 лет назад, как он рассказал. Он говорит по-русски, конечно, с акцентом, но
1: не очень хорошо, но и понять можно.
2: Поговорить с ним можно на русском языке. Поэтому вот такой интересный факт.
0: Дополнительный козырь для Айферта в виде группы поддержки, которую он, безусловно, услышит среди всех 12 тысяч или сколько там. Ну, я думаю, что в отличие от хоккея, здесь-то вместимость ледовой арены уже по максимуму будет задействована. Опять же, мы сейчас ненадолго прервемся. Я еще раз напоминаю, что завтра, 30 мая, арена УГМК. Да, наверняка многие только сейчас услышали и спросят, а уже никак. Но будут трансляции, есть ссылки в социальных сетях, поэтому вы все это сможете посмотреть. Ну, а если сейчас дождетесь несколько минут, выпуск новостей будет, потом мы вернемся, и еще кое-что о вечере бокса 30 мая в Екатеринбурге вам расскажем.
3: Повтор программы. В Екатеринбурге 10 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город-ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Лишь один пляж в Свердловской области в преддверии купального сезона получил одобрение МЧС. Находится он в Новоуральске. Об этом сообщил замруководитель регионального управления ведомства Алексей Морозов. Проверки ожидают еще 5 пляжей. Эти пляжи преимущественно либо туристические базы, либо санатории и профилактории, отметил представитель МЧС. При этом ни один водоем в регионе не получил санитарно-эпидемиологический.

0: эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора в службу попросту никто не подавал заявлений для проведения проверки. Как подчеркнул специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Горькуша, управление не рекомендует населению использовать водоемы в отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. Температура воды в водоемах сейчас составляет от плюс 14 до плюс 18 градусов, что на 3-6 градусов выше нормы. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шапаренко, в полной мере вода прогреется для купания во второй половине июня. Власти Екатеринбурга утвердили перечень жилых многоквартирников, которые будут капитально отремонтированы в 2027-2029 годах. В него вошли 1118 домов, следует из опубликованного постановления. Это здания разных лет постройки, 390 из них планируется обновить в 2027 году. Самое старое – объект культурного наследия гостиницы «Эрмитаж» на Пушкина 7. Его возвели в 1886 году, а самый новый дом из подлежащих капремонту – девятиэтажка в переулке Молотобойцев 5, построенная в 2012. На объектах, в зависимости от их состояния, предполагается обновить внутридомовые системы тепло-, электро- и водоснабжения, системы водоотведения, починить крыши, подвалы, фасады, фундаменты, чердачные перекрытия, системы пожарной сигнализации, установить автоматизированные приборы учета коммунальных ресурсов. Для некоторых домов предусмотрена только разработка проектно-сметной документации будущего капремонта. Общая стоимость работ составляет чуть более 13 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет региональной программы капремонта в многоквартирных домах. Уникальный светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет запущен 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, и в настоящее время специалисты приступили к работам по настройке фонтана. Увидеть световое шоу над водной гладью можно будет с 19 до 23 часов. Также этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Шар на набережную театра драмы, возле памятника Александру Попову, каменный цветок на площади Труда, фонтан в сквере за театром оперы и балета, на улице Вайнера между Малышева и Радищева, а также на бульваре архитектора Малахова, в Дендропарке, фонтан возле УГА. МК «Арены». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с полудня до 23 часов каждый день, кроме понедельника. В начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы. Режим работы остальных городских фонтанов ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 17 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: программы.
1: Возвращаемся в Екатеринбург спортивный. Герман Титов у нас в студии, генеральный директор и основатель РМК Boxing Promotion, и Екатерина Березова, ведущая мероприятий, журналист, человек, который, как сказал я, настолько old, что я помню, что я помню все. Итак, мы выяснили, что в главном бою завтра россиянину Дмитрию Биволу, обладателю чемпионских поясов по всем четырем версиям, будет противостоять в какой-то степени наш местный свердловчанин, который чуть более свердловский, чем Бивол, Михаил Айферт, хотя на самом деле Михаил, даже говорящий по-русски, Михаил с Нижнего Тагила. Вот так вот. Еще будет же у нас бой Всеволода Шумкова, уроженца Свердловской области, уроженца Каменска-Уральского, действующего чемпиона мира. Кстати, как и Шарабудина Атаева. И вот тут у меня тоже такой вопрос. Он и меня лично удивляет, да и многих других тоже. Вот неужели до сих пор и любители, и профессионалы могут совмещать? Это не запрещено. А то ведь считалось, что любительскую карьеру завершил, все, в профессионалы, назад дороги нет. А тут Атаев, по крайней мере, совмещает. Да и у Шумкова уже три боя.
2: Да, это было до какого-то времени, что если, как говорили боксеры, снял майку, все, обратной дороги нет. Не помню сейчас, когда разрешили любителям боксировать в профессионалах и наоборот, да. По-моему, это было тоже лет 10 назад. Может быть, чуть поменьше.
1: Но я помню, Женя Тищенко сразу выиграл Олимпиаду в Рио и сразу пришел в профессионал, он в любителей-то больше не вернулся.
2: Ну, чаще всего так и делают, потому что, в общем-то, это два разных вида спорта. Совмещать очень тяжело. И вот сейчас, насколько даже по нашим вот этим чемпионам, у нас их в нашей компании было три, еще был Бижамов, тоже стал чемпионом мира, он в этой программе выступать не будет, но он будет в качестве гостя здесь. Шумков и Атаев. Ихняя карьера сейчас будет в основном уже с акцентом на профессионалы. Если у нас Атаев, он уже стоит высоко в мировых рейтингах и в IBF, и в ЭБА, он стоит уже в десятке, то для Шумкова это, так скажем, первый чемпионский бой.
1: Но если он выиграет, он в десятке WBA окажется. По крайней мере, так пишут.
2: Как минимум.
1: Да,
2: как минимум в десятке. И причем есть договоренность с WBA, что, возможно, следующий бой он уже будет проводить как отборочный. То есть уже за первую позицию. Да, у него всего три боя, но так как он очень боксер высокого класса, у которого он был чемпионом мира среди любителей, да, чемпионом Европы. Россию там три или четыре раза, по-моему, три точно
1: выиграл. Да, кроме Олимпиады все выиграл, можно сказать.
2: Кроме Олимпиады.
1: И то мы знаем, по какой причине.
2: Может быть, да, мы все знаем, по какой причине, да. Он не олимпийский чемпион. Вот. Так что сейчас его карьера будет, так скажем, более на профессиональный уклон, и это его профессиональный, так скажем, первый чемпионский титул. Он наш, местный, со Свердловской области, с Каменск-Уральска. И мы его поставили как соглавный бой. Я думаю, что как раз наши екатеринбуржцы за него поболеют.
1: Но против него как раз вот тот самый мексиканец Кристиан Оливо, про которого вы говорили, после поражения от Нуньеса и Коэли.
2: Да. Но он очень серьезный, сильный боксер, у которого опыта, конечно, именно профессионального намного больше, чем у Шумкова.
1: Ну, часто так бывает, что вроде бы вот есть подразделение бои на главный и соглавный. В каком-то проценте случаев они оправдывают надежды, а в каком-то наоборот. Вот бои, которые, что называется, в разогреве, они где-то и интереснее, и динамичнее, и драматичнее оказываются.
2: Часто так бывает.
3: А там уже ребятам, которые дерутся в начале карда, им пока терять нечего. Им как раз нужно набивать себе очки и показывать максимум, на что они способны. Поэтому они там вообще не жалеют себя.
1: Себе очки, а сопернику кое-что другое.
3: Возвращаясь к тому, что нужно приходить к началу турнира, к 17:00, потому что на самом деле так велика вероятность пропустить интересное противостояние.
1: Кстати говоря, сегодня же еще у нас медиа-взвешивание, или это только сегодня... это закрытая вечеринка?
3: Нет, это абсолютно открытая вечеринка. У нас планируется медиа-взвешивание, открытое медиа-взвешивание в квартале Архангел-Михаил. Будет установлена, сейчас уже установлена сцена, где будут боксеры выходить, демонстрировать, точнее, вставать на весы, фиксироваться вес. Ну и самое главное, это дуэль взглядов, ради чего, собственно, нужно прийти и посмотреть.
2: Каждого
3: потому что
2: боя.
3: Да, дуэль взглядов называется еще нулевым раундом. И как говорят боксеры сами, то есть в этот момент они что-то могут увидеть в глазах соперника. Там, волнуется он, переживает, горит или нет и так далее. То есть это тоже очень важная процедура. Поэтому я приглашаю всех зрителей сегодня в 19:00 в квартал Архангел Михаил.
1: Под открытым небом.
3: Под открытым небом. Мы вместе с вами еще раз поприветствуем наших боксеров. Посмотрим, как же они готовятся к предстоящему турниру.
2: К тому же, кто билеты не успел купить, они хоть смогут хоть так увидеть вживую,
3: кстати,
2: а потом уже по телевизору.
3: Да, кстати, и будет розыгрыш билетов на этом мероприятии, поэтому действительно, если кто-то еще не купил билеты, то есть велика вероятность выиграть их сегодня.
1: Арена УГМК. Большое подходящее место. Вот действительно, это в какой-то степени подарок не только хоккейным болельщикам, но и единоборствам.
2: Конечно, конечно. Бокс там будет первый раз.
1: Даже так?
2: Да, единоборство наше уже RCC там проводили.
1: А, да, ММА же
2: ММА
1: там было.
2: Было, да.
1: А то я еще задумался, как так первый раз.
2: А бокс будет первый раз. И все 12 тысяч, 12 это только трибуны, да, а еще у нас партер, они будут заполнены до отказа. И те, кто не попал, да, не смог купить билеты, тогда по телевизору все могут посмотреть, все шоу.
3: Да, но давайте тогда расскажем, где посмотреть.
2: Да,
3: То есть основной карт можно будет увидеть в наших социальных сетях RCC Boxing, это группа ВКонтакте. А главный бой в 23:30 покажет Первый канал. Главный бой Дмитрий Бивол, Михаил Айферт. Поэтому можно будет подключаться к трансляции и смотреть, если не удалось попасть на арену.
1: Ну и такой уже у меня заключительный вопрос. Он снова связан с другой нашей темой. Одна главная — это вечер профессионального бокса. Еще раз, вот как мы только что выяснили, первый на ледовой арене УГМК. А вторая тема — это вот десятилетие промоушена. 10 лет. Это ведь не только бои, соревнования, титулы. Это ведь еще и развивающая, насколько я понял, сторона. Чтобы и молодежь наша занималась правильными делами. Тем более, что вот это десятилетие, оно как раз стало таким довольно-таки серьезным пиком популярности единоборств. Бокс в какой-то момент, мне показалось, даже был слегка подвинут. Не знаю, как сейчас. Вот с этой точки зрения вы довольны этим десятилетием? И какие основные задачи на следующее?
2: Ну, конечно, конечно, доволен. Во-первых, мы уже говорили, что мы проводили большие шоу. У нас ежегодно были... И у нас и Ковалев, и Поветкин, и Дима Бивол уже боксировал один раз. Да? А также наши боксеры, которые уже на контракте у РСС. У нас сейчас на данный момент 2 чемпиона мира. И я надеюсь, на следующее десятилетие у нас в планах, чтобы таких чемпионов было больше, может быть, 5-10.
1: А наши это из Екатеринбурга имеется
2: они
1: в виду?
2: Они боксируют за нас, за екатеринбургскую компанию, да. Но они, понятно, с разных городов России. И даже не только России. Вот. Так что будем работать в этом направлении. Плюс, конечно, популяризация здорового образа жизни. Это естественно. А как она происходит? Молодежь смотрит на свои... Они видят примеры. Примеры того же Дмитрия Бивола. После этого идут в зал записываться, тренироваться. Таких примеров очень много.
1: Их много, но насколько это просто. Вот опять же, слушают нас сейчас мальчишки, подростки, а мы хотим быть такими, как Бивол. Вот отчасти совет вы им уже дали, идти в зал и заниматься. А дальше что? Ведь этот путь преодолеть могут далеко не все.
2: Ну, конечно. Хотя бы даже придя в зал и занимаясь постоянно, уже ведя здоровый образ жизни, это уже хорошо. Но если будет уже выигрывать какие-то вначале детские соревнования, да, там чемпионат города, области, все с этого начинают. А потом уже после 18 лет, возможно, и профессиональная карьера. Вполне возможно.
3: Но я тут хочу добавить, что тут на самом деле очень много зависит от самого спортсмена, потому что талант и трудолюбие видно сразу. И это отмечается, и все хотят, и тренеры, и в итоге и сборная. Все хотят талантливых и трудолюбивых боксеров, поэтому все в руках самого человека.
1: Угу. А я бы сказал, что тут еще Екатерина в наших с вами руках, как представителей медиа. Вот вы чувствуете какое-то вот тоже свое, если не гордость, но вот такую вот заслугу в том, что какой-то такой подъем популярности состоялся?
3: Ну, я вообще хочу сказать, что я горжусь, что я работаю в RCC Boxing, что я работаю в RCC, что я работаю в РМК, да, это компания, которая популяризирует спорт. И я считаю, что это очень важно, потому что примером спортсменов, которые приезжают сюда, там, Дмитрий Бивол, Всеволод Шумков и так далее, вдохновляются ребята, которые приходят, тренируются в зал. Я, конечно, делаю все, чтобы про наших спортсменов, про ребят узнавали как можно больше. Но здесь и их тоже заслуга должна быть. Они тоже должны хотеть, чтобы про них узнавали. Потому что вот я говорю, мало быть классным боксером. Нужно всегда чем-то отличаться. Должна быть какая-то вот изюминка в спортсмене. И зритель ее сразу считывает. И потом он приходит именно на этого боксера. Поэтому это обоюдная работа с двух сторон. Как медиа, так и самого спортсмена.
1: Кстати, Екатерина, мы тут почти уже всю программу проговорили. А как вас вообще в единоборство-то занесло? Почему единоборство? Ну, почему спорт, я еще понимаю, но единоборство-то?
3: Это вообще та самая, наверное, необычная вещь, которая произошла в моей жизни, потому что я выпускница театрального института.
1: Вот так даже.
3: Я долгое время вела кулинарную программу.
1: Еще интереснее.
3: И в какой-то момент просто все мои проекты закрылись, и открылся спортивный телеканал, которым занимались мои знакомые, и пригласили меня просто вести тренировки со спортсменами. Я думаю, ну ладно, я пока перебьюсь временно, проведу тренировки, это боксеры оказались. Думаю, ну ладно, поработаю с боксерами. В общем, если бы мне кто-то, ну вот сейчас скажу, 12 лет назад сказал, что я буду работать в боксе, я бы рассмеялась в лицо этому человеку. Ну, то есть настолько это было невозможно. А когда я попала в бокс, я не заметила, как я полюбила этот вид единоборств. И вот я до сих пор здесь. И пока никуда не собираюсь уходить.
1: Ну вот и прекрасно. Вот и, и не надо, уходить. Поэтому желаем вам всем продолжать в том же духе. И лично вам, и всей команде. И чтобы таких мероприятий, как завтрашний вечер, еще более таких крутых, престижных у нас было больше. Я думаю, вы со мной согласитесь.
2: Да, конечно.
3: Конечно, несомненно. Ждем всех завтра. 30 мая, 17:00, УГМК-арена, турнир от RCC Boxing Promotions.
1: Герман Титов, основатель и генеральный директор RCC Boxing Promotion, Екатерина Березова, журналист, ведущая мероприятия, сегодня были в Екатеринбурге спортивном. Еще раз огромное вам всем спасибо и всем удачи, и болейте за наших.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камвузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
9: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
10: 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккером под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего. Всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся. А нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Деревья в зеленой роще растут быстрее под радио «Город-ФМ».

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107,6.

Ищу двух молодых людей в команду. Хочу научиться управлять яхтой. Начнем, как лед на визе сойдет. Такая весна на город

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет. Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку и сеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу и сети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
1: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: Город FM. На 107.6.

0: История успеха.
1: Повтор программы.
2: В эфире передача «История успеха». Меня зовут Денис Савин. Мы выходим в прямом эфире каждый вторник в 17.00 на частоте 107.6. Поэтому, если вы нас слушаете как раз в прямом эфире, вам большой привет. Если в повторе, то приятного аппетита в том числе. Наш эфирный Макс, наш мессенджер, плюс 7 99 15 15 107.6. Опять же, если слушаете в прямом эфире, можете задавать вопросы. Мы их нашим гостям обязательно адресуем. Телефон прямого эфира 227 107.6. Это для тех, кто хочет поговорить, позвонить и задать вопросы, как говорится, в режиме реального времени. Ну и в гостях у меня сегодня интереснейший, как мне кажется, человек, ветеран СВО, житель Екатеринбурга, как я здесь выяснил, и зовут его Антон Саттаров. Антон?
3: Добрый день всем слушателям.
2: Добрый вечер, добрый день, доброе утро и доброй ночи, потому что если в повторе слушают, могут когда угодно включить нас. Напоминаю, что повторы наших выпусков, если не успеете наш разговор с Антоном послушать, можете найти в группе ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Там мы выкладываем все наши выпуски. Антон, учитывая, что ветеран СВО уже, нам надо немного раскрыть эту тему, и я предлагаю начать с классического вопроса, с которого я со всеми гостями начинаю разговор. Где вы родились? Где вы появились на свет? Где проходило детство?
3: Ну, родился я в городе Свердловск.
2: Наш,
3: Свердловск, который в больнице, это первая городская больница на Декабристов, которая сейчас находится, роддом.
2: Это Декабристов Луначарского.
3: Да, все правильно. Декабристов Луначарского. Там раньше был роддом, вот я там родился.
2: Ага.
3: Прожил я...
2: Кстати, не все помнят роддом. Вот Антон, пожалуйста, даже запомнил, где он родился.
3: Прожил я всю жизнь практически в Октябрьском районе в своем. Учился в 26-й школе там же.
2: Она где там находится, 26-я? Она целая? Стоит,
3: да,
2: все
3: она
2: еще?
3: До сих пор работает. Все, я вот был у них тут на линейке. Приглашали, урок мужества проводил в пятницу на той неделе.
2: Как ощущение, как вот работать с детьми вообще, в принципе?
3: Ощущение?
2: Я извиняюсь, что это работой называю, но вот выступить.
3: Ладно, как назвать, так назвать. Это, в принципе, очень мне нравится, потому что, во-первых, дети слушают, понимают, и то, что враг у нас не дремлет, я им говорю про антитеррор обычно, что не нужно ничего поднимать с пола, то бишь, чтобы лучше купили это все родители, да, потому что если будет лежать любая какая-то купюра, неважно, от там 105 тысяч рублей, она не будет ничего шелошиться, значит, под этой купюрой может что-то быть.
2: Взрывное устройство, например.
3: Все правильно, да, и наши детишки маленькие и взрослые могут лишиться также, да, там пальца, руки, ноги, неважно.
2: Это в лучшем случае.
3: Или обжечь сетчатку глаза, потому что вы сами понимаете, какая у нас сейчас в стране ситуация.
2: Ну, такое ощущение, что не все еще пока понимают, и приходится, поэтому хорошо, что вы ездите, ходите и рассказываете, это очень важно. Так и взрослые могут подобрать. Взрослым-то тоже нужно объяснять.
3: Ну, так дети передают же своим родителям, да? Наверное, не просто так же это все.
2: В общем, 26-я школа, линейка, то есть в родной школе.
3: Да.
2: Как вообще там встретили вас?
3: Ну,
2: учителя остались, которые вас помнят?
3: Да, остались учителя, которые меня учили. Ну вот, встретили хорошо, директор, естественно, поменялся уже, школы, конечно. Ну, много учителей ушли на пенсию, скажем так, остались там учительницу по физкультуре, я встретил Слану Аркадьевну, Ларису Борисовну, учительницу по музыке, встретил.
2: Привет им даже большой, вдруг они этот выпуск увидят.
3: Да, привет им большой очень.
2: По поводу вообще Октябрьского района, как там в детстве обстановка была? Это мы о каких годах говорим? 90-е, 80-е?
3: Ну, это начиная... Я родился в 87-м, скорее всего, где-то, ну, могу с 97-го по 2000-й, там, какой-нибудь год рассказать. Ну, обстановка была нормальная, наверное, все знают, птицефабрика Свердловская, где
2: конечно,
3: все...
2: Конечно, легенда.
3: Вот, да, там у меня мама работала, естественно, детство иногда я и там проводил, смотрел, как это все производство у них происходит, потому что там проще было. Было футбольное поле, все у нас там, манежи, занимались легкой атлетикой, играли в футбол, ну, как у обычных парней все детство было.
2: Угу. Увлечение, тяготение, не знаю, единоборство. Был ли отец, который наставлял, или был какой-то пример, может быть, дедушка занимался? Разные истории просто из 90-х, из 80-х. Но учитывая, что у нас с Антоном, я просто одногодка в буквальном смысле, в 90-е протекали, да? Угу. Бывало такое, что вот попадались люди, у которых отцов не было уже в то время?
3: Да, у меня мама тоже с отцом развелась. Ну, мы общались, напутствие тоже от отца был. Дядя у меня как бы до сих пор живой, который меня тоже помогал мне, да, в жизни.
2: Но воспитание вот. Кто занимался вот так вот? Вот пацана кто растил?
3: Улица.
2: Улица. Ну вот, пожалуйста.
3: У нас там были что, картинги, карате. Мы с братом записывались, ходили. Так что вот на картинг я с детства ходил, увлекался. Карате увлекался.
2: Получилось как-то защититься вот от этой напасти наркотической, которая в 90-е на Екатеринбург напала?
3: Потому что... Про наркотическую напасть в 90-х годах, ну...
2: Меня... а другие... Курение, вот алкоголь, алкоголизм, очень много людей страдали раньше.
3: Ну, да, такое было, но я как бы сильно не употреблял, потому что я в основном был в спорте. Вот, потому что у меня был картинг, карате, естественно, забрасывать нельзя было. Мы вот тренировались, и как-то я потихоньку от этого ушел.
2: Я почему задаю вопрос? Потому что меня самого часто спрашивают, а как так получилось? Я вообще на вторчике вырос. Это еще октябрьские, вторчики это вообще Помпеи те еще были. Среди гаражей, вот этих, значит, всех плохих увлечений, я так скажу, меня спасал тоже спорт и музыкальная школа. Тогда... Я не понимал, и даже с родителями по этому поводу ссорился. Спустя время ты понимаешь. То есть мы тоже можем сказать, что Антон помогал вам спорт.
3: Да, помогал спорт. Я говорю, увлечение спорта, потому что голова была забита другими мыслями. Как бы занять где первые места, да, победить там в картинге, да, еще где-то. Построить какую-нибудь там самому полосу для картинга зимой. Потому что вот я помню, там рядом, ну, так назовем, болото небольшое было, где ходили, дороги делали, да, катались там зимой, нам это нравилось, увлекались. Ну, а так, в принципе, я думаю, окружение моих друзей очень хорошее было, которые не втягивались в это просто, и поэтому мы от этого как-то отошли от всего.
2: А где вы, Антон, брали понятие о чести и отваге в детстве? Было это вот справедливость? Вот оно, вот откуда бралось?
3: Во-первых, справедливость всегда воспитывали моя бабушка, дедушка, царство им небесное. Вот, мама также. Ну и, в принципе, нас всегда в то время, с детства, я насколько помню, вот взять всех ребят того времени старого, они все до сих пор уважают старый возраст, потому что нас учили уважать старших, да, и даже вот, наверное, вы вспомните, когда в автобусе мы ехали, бабушкам места уступали. Сейчас такого нет у нас, правильно? Молодежь, мы не должны, потому что сейчас большинство... Скажем так, молодых, наверное, мам, пап, которые они больше косят под Европу и стараются своих детей не обучать нашему старым, нашим каким-то законам, традициям, да, которые у нас ведутся из поколения в поколение.
2: Ну, тут я, Антон, еще добавлю, что есть и естественные причины, я тут не защищаю, просто вот для меня в детстве машина — это роскошь была. Когда в школу кого-то привозили на тачке, мы такие, ну, мажор какой-то, даже если это убитая какая-то девятка была, а сейчас вот дети, мы их возим на машине везде. Они даже не знают, что такое общественный транспорт. То есть иногда даже и негде тебе. Ты бы хотел, может, научить, а негде.
3: Да почему? Есть где научить. У нас также работает общественный транспорт. Да, я согласен, что мы возим своих детишек вот даже как бы на машинах, там, в детский сад, в школу, везде. Ну, по факту, я думаю, это все равно большинство идет от воспитания самого человека. Это воспитание.
2: Да, да, согласен. Ну и спорта, наверное, не хватает.
3: Спорта не хватает, потому что, смотрите, вот вы, как говорите, тоже с тех времен, раньше, давайте вспомним, да, то время, когда у нас были тренировки бесплатные, я ходил на картинг бесплатно, я ходил на карате бесплатно, морской кружок бесплатно, куда-то выезжали, все за счет государства. Сейчас у нас получается все платно. Естественно, не все родители могут своих детей отдать на какую-то секцию, потому что надо очень много заплатить денежек, правильно? Поэтому у нас так и происходит. У нас не развивается именно тот факт, что как было раньше, бесплатное что-то. Да, раньше в школах, вспомните, автоматы разбирали, преподавали.
2: Было
3: что-то
2: такое,
3: еще.
2: Было. Но сейчас... говорят, возвращается сейчас.
3: Ну, не знаю, возвращается или нет, но сейчас такого нету. Мы уже были более-менее подготовлены, правильно, ко всему этому. Легкая атлетика у меня была, помню, бесплатная, я занимался.
2: Нормы готово сдавали, да?
3: Да.
2: Ну, то есть мы можем здесь зафиксировать, что спорт, он все равно воспитывает человека.
3: Конечно.
2: Где бы, какая бы ситуация у вас жизненная ни была, если видите, что ребенок растет, извиняюсь, балбесом, да, то нужно отдавать в спорт. Пусть идет,
3: ну, правильно,
2: занимается.
3: Потому что в спорте есть как-никак дисциплина, есть тренер, есть дисциплина. И с раннего возраста, я думаю, приучать детей к дисциплине — это самый оптимальный вариант.
2: После школы Куда пошли?
3: Ну, после школы.
2: До 11-го доучились?
3: Нет, до 9-го класса, потому что время тяжелое, сами знаете, было. Нужно было помогать родителям. Угу. Мы с братом пошли работать грузчиками. Вот, да,
2: это в 16 лет, получается, примерно? Да.
3: Я работал на предприятии грузчиком, вот, потом ушел по срочной службе служить на Северный Кавказ.
2: Угу. Это добровольно было уже?
3: Ну, это срочная служба была.
2: А, ну, все, понял, в этом смысле. Как она прошла?
3: Успешно.
2: Ну, я имею в виду, были какие-то столкновения, не знаю, как адаптировались. Это все-таки молодой организм идет, сумасшедший, бешеный даже в чем-то.
3: Ну, адаптация...
2: Импульсивный.
3: Адаптация была, ну, вот если вспоминать, то тогда совсем немножко все по-другому было в Министерстве обороны, да, и где я служил. Вот, я служил, получается, за Новочеркасском. Вот, там у нас было... Со мной служило большинство людей, это разных национальностей, и русских процентов 10 было.
2: Ну, я вот про это и спрашиваю.
3: В основном были осетинцы, кабардинцы, там, болгарцы и все такое. Ну, вот. Да, тяжело было что-то воспринимать. Ну, командир, как мой ротный, да, нормальный такой мужик был. И, в принципе, также мы там занимались постоянно спортом, физической подготовкой. И как бы у нас не было такого, чтобы там где-то какие-то конфликты. У нас рота была маленькая, естественно.
2: Ну, тут пошли вопросы от чата, но мы их зададим после небольшой паузы. Не переключайтесь, у нас в гостях ветеран СВО и наш житель Екатеринбурга Антон Сатаров.
1: Повтор программы.
0: Реклама на 107.6.
4: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
6: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
7: Даже не помню.
6: Без дел, без телефонов, без спешки.
7: Без шумного города.
6: Мы как будто снова познакомились.
7: Нет, мы просто вернулись.
6: Куда?
7: Друг к другу.
8: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Так, у нас в гостях Антон Сатаров, ветеран СВО, житель Екатеринбурга, родился и вырос, значит, здесь, в Свердловске, Октябрьский район, 26-я школа, на линейке вчера побывал, встретил, вспомнил, не знаю, поностальгировал, школа, спрашивал, там сильно изменилось? Наверное, сильно изменилось.
2: Да,
1: а нет, может, что-то не изменилось?
2: Так, такая же.
1: Да, такая же. Ну, я имею в виду, ремонт же был какой-то.
2: Ну, ремонт был, камеры понавешали,
1: вот,
2: еще что-то.
1: Вот, там, может, забор какой-то,
2: ну,
1: новый.
2: Да, там.
1: По мелочам меняется все равно с годами. Да, и вот рассказал нам, значит, что после школы Антон после 9 класса пошел работать грузчиком, потому что надо было помогать семье. Здесь девушки пишут, какой молодец, настоящий мужчина. Да, ну и подтверждаю, что настоящий мужчина, в том числе и когда пришла повестка, сейчас расскажет Антон смешную историю, забавную. Хотя как она смешная. Вот, многих бы она испугала. Да, и вот джентльмены интересуются, ну молодец, мог же ведь и убежать, и откосить. Тогда не было электронных повесток. Мог ведь смотаться, но не стал убегать.
2: А зачем нужно было убегать? Как бы тут было понимание, я еще раз повторюсь, меня воспитывали защищать родину с детства. Поэтому, когда я ехал с работы, помню, в автобусе, мама тогда позвонила на телефон и говорит, хочешь, я тебя, говорит, сына обрадую? Я говорю, ну давай, думал сначала какая-то хорошая новость. Она говорит, тебе пришла повестка. Все, я пошел в военкомат, мне говорят, готовься. Я говорю, хорошо. Все, меня забрали в армию, привезли на призывной пункт в Горшино. Там...
1: Тоже место легендарное, известное,
2: да,
1: для всех.
2: В Артемовском районе находится. Там, помню, меня отобрали два прапорщика. Ну, как они же отбирают? Я спрашиваю, куда мы едем служить? Он говорит, два локтя по карте. Я говорю, а это как? Ну, он подходит к карте и так, раз, два, двумя локтями, короче, провел по карте. Говорит, вот туда. И все, и мы поехали, получается, служить.
1: 2005 год – это год больших скандалов, связанных с армиями, да, то есть, помните, и, значит, материнские различные эти профсоюзы, да, и вот эти вот видео издевательств, значит, дедовщина, это я хорошо очень помню, первые видосы на первых мобильниках, да, и, ну, я не могу не спросить, в принципе, здесь и чат интересуется, как получилось адаптироваться и не нарваться на проблемы. Понятно, что были и разговоры, и терки, это мужской коллектив, но в целом вот просто вот в качестве совета такого, вот, если кто-то боится и опасается, что он с чем-то таким столкнется, кого дедовщина никогда не тронет?
2: Да она, мне кажется, всех... Ну, сейчас вот на данный момент она никого не тронет.
1: Ну-ка, сейчас, нет, сейчас понятно.
2: Сейчас время другое, да. Тогда было время, ну, опять же, нас закаливали в то время, как вы знаете, улицы, да, правильно я говорю? Поэтому уже шли в такие в армию. Ну, мне дядя мой, он тоже у меня служил в 90-х годах, побывал в первой компании чеченской, он мне давал напутственные наставления, чтоб я там никого не боялся, естественно, там сдачу сдал, иначе будет худо тебе. Ну вот, и как бы все зависит от командиров, отцов, опять же, и зависит от старшего поколения. Сейчас служат год, не два, поэтому сейчас намного легче служить, мне кажется, чем в то время было.
1: Ну, 2 года, получается, отслужили вы,
2: да? Да, 2 года я отслужил.
1: Ну, с командиром повезло.
2: Командир, да.
1: То есть адекватный...
2: Адекватный, правильный, справедливый человек. Ну, армия также закаливала, скажем, патриотизму, родину защищать.
1: Чему вы научились тогда, вот, первой срочной службе, как мужчина? Потому что один еще из тезисов, который я слышу постоянно, это что вот армия тогда, вот в те времена, где-то, наверное, до 2012 года, пустая трата времени. Я думаю, вы тоже слышали это, что ну, что туда ходить? Если мозг есть, если голова на плечах, там делать нечего. А вот у кого нет головы на плечах, надо туда идти, чтобы вправили.
2: Нет, я тут не соглашусь, потому что армия, она все равно всему учит, да, она учит выживанию. Вот давайте возьмем такой пример. Большинство детей, ну, скажем, мужского, да, пола, то бишь парни, они до сих пор некоторые не умеют пришивать там, что-то шить, еще что-то делать, да, потому что это не преподают. За них все делает мама или еще кто-то.
1: Сестра, бабушка.
2: Да, в армию приходишь, ты делаешь это все сам. Стирать учишься, да, машинок в то время не было, ты стирал вручную, что-то там. Также...
1: Заправлять постель, следить за чистотой,
2: да,
1: правильно?
2: Бриться, порядок наводить, все этому тебя учат.
1: Ну, вот этому тебя учат, это тебя крепче делает, получается, независимее. увереннее.
2: Это делает, да, независимо уверенно, как раньше, да, вот было, ой, я там что-то пришил, фу, ты такой плохой человек, да, но в армии нет такого, тебе надо, ты делаешь, и там нет такого, что тебе кто-то говорит, фу, ты там зашил свой носок какой-то грязный, или еще что-то, тебе говорят, фу, ты там нельзя так делать, да, нет, это же твои вещи, ты же следишь за этим, правильно.
1: Ну, 2 года, получается, дембелем побывали.
2: Побывал.
1: То есть молодых воспитывали?
2: Воспитывал.
1: Как вот этот эпизод, потому что про ранний эпизод, ну, многие рассказывают, а как-то вот было дальше, перед тем, как уйти из армии?
2: Ну, у нас...
1: Уволиться, да, правильно же говорить?
2: Дембельнуться.
1: Дембельнуться, да.
2: Ну, у нас как там было? Я попал в такой период службы, что у меня переходили, получается, 2 служил, потом пришли люди, которые переходили на 1.5 года. И они уже на дембель шли как бы со мной, естественно, там немножко...
1: Другое отношение.
2: Да.
1: Хотя они-то не виноваты сами были.
2: Да, они не виноваты.
1: Не они придумали.
2: Мы понимали, опять же, я говорю, у нас ротный был, ну и вроде коллектив нормальный был, мы как бы... не давали друг друга там в обиду, еще что-то, заступались, то и как бы в роте тоже у нас хорошо было с коллективом. Если я помню, мы что-то натворим, у нас ротный там по стадиону так гонял, что не хотелось потом чего-то делать.
1: Представляю, я думаю, историй много с той срочной службы, с Кавказа. Ну вот тут чат поддерживает, говорит, на Кавказе, можно сказать, попал в самое пекло в каком-то смысле.
2: Ну, было в каком-то смысле.
1: Местные нравы, да, вот это вот все.
2: Ну да, там, получается, я же говорю, вот я... Есть и как бы дагестанцы хорошие, вот с человеком тоже на посту там с дагестанцем я служил, стояли мы, да, охраняли нашу землю, скажем так, от врага.
1: Приходилось стрелять?
2: Не буду про это говорить. Думаю, не стоит в прямом эфире.
1: А по поводу соратников, получилось вот подружиться с кем-то и вот уже потом, после уже армии, как-то, не знаю, связь держать?
2: Получилось, да, много с какими ребятами подружиться, также с дагестанцами, со всеми. Ну, вот так получилось, что я как-то переезжал и утерял все контакты.
1: Эх.
2: Вот, да, это очень печально, но вот мы договаривались и в гости друг к другу приехать, и все. И
1: ну,
2: вот.
1: Конечно, конечно. Братались, как,
2: да.
1: Если на жаргон переходить. А после армии, как жизнь сложилась?
2: После армии, ну, пришел, немножко нервы свои поуспокаивал нашими горькими традициями, алкоголем. Вот,
1: потом... Осуждаем, если что.
2: Ну, не вопрос. Просто не все бывали в моей шкуре, я так выражусь. И поэтому мне пришлось, ну, с полгода где-то очень сильно быть на алкоголе.
1: Ну, было и было, что делать.
2: Да, ну, тут как бы потом, естественно, познакомился...
1: В таких случаях что помогает выйти вот из запоя, из алкогольного?
2: Честно, вот я смог выйти, я поспорил со своим другом детства, что я брошу пить. И я бросил.
1: Друг помог, получается?
2: Ну, по факту, можно так сказать. Мы поспорили с ним на 3 месяца сначала, что я не буду пить.
1: А друг беспокоился, как разговор-то появился? Он, получается, беспокоился за вас, Антон?
2: Да.
1: Как зовут-то друга?
2: Николай.
1: Николай. Ну, респект Николаю.
2: Согласен.
1: И в итоге настолько, то есть, важный человек для вас, что вы... Я, значит, сказал, пообещал, мужик сказал, сделал, да?
2: Ну да, мы поспорили с ним, как бы. Ну там просто спор такой был. Тогда я работал на заводе, пришел, устроился на завод «Старт» работать.
1: Угу.
2: Вот, у меня зарплата небольшая была. Он говорит, давай поспорим с тобой на зарплату. Типа, что ты не бросишь пить. Я говорю, давай. Я бросил пить. В итоге 3 месяца вот не пил. И получается, я вот сейчас с какого там, с 2009 года вообще не пью больше.
1: Ну, это браво. Это браво. На заводе, получается, работали, да. И это какое-то время продолжалось? То есть 10-е года как прошли вообще?
2: Работал.
1: Работал, семья?
2: Да.
1: То есть уже как бы такая жизнь-то, ну, получилась.
2: Работал, гулял, естественно, молодой.
1: Ну, это все понятно, это все понятно. Я имею в виду, что уже как бы подуспокоился как человек, да, наверное, нашел себя. Не знаю, может, уже какие-то планы появились. А потом настало СВО. Как вы, Антон, пошли на СВО? Как принимали решение?
2: То и решение я сильно так и не принимал. Я просто, понимаете, я понимал, что если, допустим, не мы, то кто будет защищать наших жен, детей, да, если враг наступит на нашу территорию. Поэтому как бы такое было.
1: Я зафиксирую, Антон. Антон пошел на СВО добровольцем в 2022 году.
2: Да, все правильно. Вот, пришли в военкомат, естественно, там... Получилось так, что мне что-то давно не... Ну, долго они не могли нас отправить. Отправили только в октябре. месяца того же 22-го года. Вот. А пошел я тоже с другом со своим, с Марселем.
1: Угу.
2: Вот он сейчас у меня до сих пор там находится, служит еще. Вот, контракт недавно подписал.
1: Это подписал или подписал новый, или...
2: Это он...
1: Просто все еще находится. Вот
2: да, он в 24-м году, если не ошибаюсь, подписал. Он был
1: два года уже,
2: да,
1: там.
2: Он был мобилизованным добровольцем, и потом подписал контракт.
1: В какие войска вы попали, Антон?
2: Изначально попали в РХБЗ, это радиационно-химическая биологическая защита войска. У нас здесь напротив Ермола, которая часть, мы там были сначала. Потом так получилось, что я попал в госпиталь, мне сделали операцию на спину, на позвоночник. И после...
1: Это была травма, это была рана, или это было просто по медицинским каким-то показателям?
2: Ну, это что-то, я не знаю, так вот получилось. Я не могу сказать, это случилось на СВО, и то бишь это,
1: ну, я имею
2: может,
1: ввиду...
2: старая какая-то травма возникла, то или есть... еще что-то. Да,
1: это из-за нагрузок, из-за стресса, да. Скорее всего, ну, да? Это не снаряд
2: не
1: прилетел?
2: Нет, это не снаряд был, да.
1: Uh-huh.
2: Вот, мне... Меня прооперировали, и потом, видимо, командир, может, мой бригады посчитал, что я ему уже не нужен в этой части. Меня перевели в 439-й мотострелковый полк. Это Самару, в Рощино.
1: Вот тот опыт срочной службы на Кавказе и СВО, это абсолютно разные миры?
2: Ну... В каком-то смысле это разные миры, смотря как, опять же, сравнивать. А, то бишь, если взять службу...
1: Ну, как армия изменилась? Вот, ну, я про это спрашиваю.
2: Как армия именно изменилась?
1: Ну, да.
2: Ну, армия в большинстве изменилась очень. Служат, во-первых, год. Сейчас у них, у солдат все есть, да, там, стиральные машинки, душевые, все-все-все. Проблем они не знают. Они даже вот... я вот находился в части, я видел, у них есть инструктора по физподготовке. Раньше, если вы служили, вы знаете, нас... воспитывали сержанты, грубо скажем, старшее поколение, зарядка, все. Сейчас у них специальные инструктора по физподготовке, по всему. Сейчас им разрешены телефоны. Раньше не было такого, да, кнопочно, но им разрешены. Раньше писали письма, которые ждали от родителей там месяцами, да, когда дойдут, смотря кто где служил.

0: Я скажу так, я сильно не боялся, потому что я выезжал с человеком, тоже, как сказать, который тоже служил на Северном Кавказе. Мы начинали с ним сначала. Поэтому мы сильно не боялись. Да, помогает вера в Бога очень, потому что там вот кому-то Аллах, да, ну, как говорится, Бог един, есть мусульмане, есть православные и все. Вот, поэтому все, как бы, если есть минутка, то все молятся, там, помощи какой-то просят. А так, в принципе, страха сильного не было, потому что есть понимание в голове, еще раз говорю, что у нас, я повторюсь, что нужно защищать свою родину было. Также спасибо нашему главнокомандующему, могу сказать, который, в принципе, очень хорошо это все обеспечил. Есть подвозы, есть там БК, да, ну, все организовано что-то.
1: Мы еще поговорим обязательно об этом. Тут спрашивают о шрамах. Не знаю, шрамы ли это у Антона. Это шрамы?
0: Это...
1: Боевые?
0: Нет, это не боевые, но это после, скажем так, ранения. Ага. Остались в теле какие-то осколки, как врачи объяснили.
1: Ну, мы об этом поговорим. Сейчас послушаем блок новостей небольшой, а потом возвращайтесь к нам в эфир. Напоминаю, что у нас в гостях ветеран СВО Антон Саттаров.
2: Повтор программы. В Екатеринбурге 12 часов 30 минут. Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Лишь один пляж в Свердловской области в преддверии купального сезона получил одобрение МЧС. Находится он в Новоуральске. Об этом сообщил замруководителя регионального управления ведомства Алексей Морозов. Проверки ожидают еще 5 пляжей. Эти пляжи преимущественно либо туристические базы, либо санатории и профилактории, отметил представитель МЧС. При этом ни один водоем в регионе не получил санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора. В службу попросту никто не подавал заявлений для проведения проверки. Как подчеркнул специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Горькуша, управление не рекомендует населению использовать водоемы в отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. Температура воды в водоемах сейчас составляет от плюс 14 до плюс 18 градусов, что на 3-6 градусов выше нормы. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шапаренко, в полной мере вода прогреется для купания во второй половине июня. Власти Екатеринбурга утвердили перечень жилых многоквартирников, которые будут капитально отремонтированы в 2027-2029 годах. В него вошли 1118 домов, следует из опубликованного постановления. Это здания разных лет постройки, 390 из них планируется обновить в 2027 году. Самое старое – объект культурного наследия гостиницы «Эрмитаж» на Пушкина 7. Его возвели в 1886 году, а самый новый дом из подлежащих капремонту – девятиэтажка в переулке Молотобойцев 5, построенная в 2012. На объектах, в зависимости от их состояния, предполагается обновить внутридомовые системы тепла, электро- и водоснабжения, системы водоотведения, починить крыши, подвалы, фасады, фундаменты, чердачные перекрытия, системы пожарной сигнализации, установить автоматизированные приборы учета коммунальных ресурсов. Для некоторых домов предусмотрена только разработка проектно-сметной документации будущего капремонта. Общая стоимость работ составляет чуть более 13 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет региональной программы капремонта в многоквартирных домах. Уникальный светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет запущен 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, и в настоящее время специалисты приступили к работам по настройке фонтана. Увидеть световое шоу над водной гладью можно будет с 19 до 23 часов. Также этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Шар на набережной у театра драмы, возле памятника Александру Попову, каменный цветок на площади Труда, фонтан в сквере за театром оперы и балета, на улице Вайнера между Малышева и Радищева, а также на бульваре архитектора Малахова, в Дендропарке, фонтан возле УГА МК «Арены». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с полудня до 23 часов каждый день, кроме понедельника. В начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы. Режим работы остальных городских фонтанов ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 17 градусов.
2: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: мужчина, защитник нашей Родины, Антон Сатаров, ветеран СВО, житель Екатеринбурга. Вот мы с ним поговорили о детстве, о студенчестве, о первой службе срочной и о том, как он пошел на СВО, пошел добровольцем в 2022 году. И вот тут мы за кадром, вы спрашиваете, о чем мы там так беседуем увлекательно. Я просто здесь выяснил, что Антон-то пошел в то время, когда война еще не была такой вот жестокой и бесчестной, когда еще не было такого количества дронов. Они уже появлялись, да, скорее всего,
1: но
0: потихоньку.
1: Они где-то
0: в 23-м...
1: Да, на середину 23-го года уже
0: да,
1: такая
0: да.
1: стала.
0: Но вы успели застать времена, когда еще нужно было все делать самим, да, еще не было этих
1: мало,
0: мух
1: да.
0: надоедливых, да. И сколько, получается, вы отвоевали?
1: Ну, с 20, вот как получается, с октября 22-го по... получил ранение в 25-м году, 19 января.
0: 3 года. Ну. Даже почти 4, можно сказать, да. А как произошло ранение?
1: Ранение произошло. Ехал я...
0: Операция? Ну, в смысле, я имею в виду, выполнялась какая-то задача?
1: Задача, да. Ехали мы на задачу... Как его...
0: Со служивцем своим,
1: да. Позывной у него «Сокол» был, сейчас на офицер учится в Санкт-Петербурге.
0: Ему тоже привет передаем.
1: Да, ему привет, если услышит, буду очень рад. Вот, мы поехали с ним на задачу перед нами. Мы ехали сначала одной дорогой, там взорвали буханку, дрон прилетел. Я не знаю, с какой части и бригады были эти ребята. Мы
0: оказали... Но это наши были?
1: Наши, да. Буханки. Мы им оказали помощь, вывезли их, естественно, сообщили своим командирам. Командиры сказали вывезти их. Мы их вывезли, скажем, в более безопасное место. Нам поступила опять команда ехать другой дорогой. Мы поехали. Поднялся так называемый ждун. Это дрон, который сидит в засаде в полях. У них камеры там работают от 6 до 12 часов. Вот он ударил перед машиной, получается, лобовым. Осколками лобового стекла мне забило глаза. Машину выкинуло в кусты. Вот. Мой, то бишь, напарник и сослуживец делался легким ранением, успел выпрыгнуть. Я, получается, повис на деревьях, и потому что я как не видел, я не знал, куда.
0: Не, ну сначала
1: бежать.
0: Он кричал «ползи».
1: Нет,
0: или потом
1: это
0: тоже было?
1: Я уже выпал, он потом кричит «ползи», машина горит с быка, типа «пробуй, ползи». Потом я услышал второй взрыв, я ему кричу «я тяжелый, 300». Он мне все равно говорит «машина горит, ползи». Я, естественно, пытался уползти, потом он как-то подкрался, подбежал, не могу сказать, потому что я это не видел. Вот, он начал меня оттаскивать. Ну, я с ним созванивался, естественно, он рассказывал, что вытаскивал на спине меня. Я ему помогал еще руками-ногами отталкиваться, чтобы быстрее выползти оттуда. Вот, потом помогли ребята, которые там отстреливались еще от дронов. Это сомалийские бригады есть такие. Вот, они тоже, он очень громко тогда матом, я помню, ругался, не буду в прямом эфире говорить, чтобы ребята тоже подбежали, помогли, естественно, вот они тоже, видимо, подбежали, начали утаскивать, это была зима, холод.
0: Отстреливаться от дронов, это вообще реально?
1: Ну...
0: Я смотрю, что учат пацанов сейчас.
1: Учат, да, учат отстреливаться. Ну, очень тяжело по ним попасть. Ну, представляете, там, скажем, в маленькую мишень попасть, это на как быть есть.
0: Которые еще и в движении очень быстро.
1: Есть там, такие хаотично. Специальные, скажем, какие-то орудия. То бишь, в дрон можно попасть там дробью какой-то снести еще попротив, с ружья еще что-то. Есть электронные такие ружья, да, но они дорогие у нас. Вот тоже хорошо, он замедляет его, как бы стреляешь, он такой раз встает, и можно с автомата сбить его, в принципе.
0: Что потом, где... Первый вопрос, о чем вы думали, когда поняли, что ранение тяжелое уже? Когда что-то с ногой случилось? Я понимаю, я так понял, что это уже на... каких-то инстинктах, на базе ощущения своего тела произошло.
1: Ну да,
0: да,
1: если рассказать свои ощущения, ну, я думал, как бы выжить и, как бы, скажем, там, увидеть семью, естественно, я сразу стал молиться Господу нашему Богу, да, чтобы со мной было все хорошо, чтобы меня сработала эвакуация, вывезли. И вот пока меня не довезли до точки эвакуации, я все время, грубо скажем, молился. У меня была вот иконка даже с собой, я вот помню. А потом, когда уже врачи там поработали со мной, все, вот иконка тоже, она вот целая осталась. Почему, я не знаю. Вот у моего сослуживца «Сокола» тоже была иконка. У него просто пленочка сгорела вот эта, и все, и она осталась. Действительно, вроде люди не верят в, да, некоторые в Бога, но он действительно, мне кажется, существует, потому что много вот таких ситуаций, я знаю.
0: Что мы можем, Антон, сказать парням, пацанам, которые тоже хотят пойти и защищать свою родину? Не то чтобы советы, а может быть, к чему нужно быть готовым? Что нужно принять?
1: Я могу только сказать вот ребятам, которые хотят пойти защищать родину, чтобы они шли, учились всему, чему их будут обучать их командиры и офицеры, чтобы они были более подготовлены к этому, ко всему, естественно, чтобы они увлекались спортом. Чтобы не, у нас же, как сами же знаете, да, как учат кто-то там, мне это неинтересно, не буду учиться. Естественно, если будешь учиться и понимать, то бишь тебе будет все доступно, понятно. Да, ты сможешь как-то выжить. Потому что когда у нас формировался полк, я видел, как эти ребята тренируются. Некоторые там где-то спрятаться захотят, не хотят там какие-то нагрузки выполнять, еще что-то. Но это неправильно. Я им просто объяснял, да, я вот подходил, говорю, вы хотите жить? Они говорят, да, я говорю, а почему вы не тренируетесь?
0: Конечно.
1: Они такие, ну да, ты прав.
0: Ну, это важно. Кому-то привет и благодарности, Антон, хочется передать?
1: Да, я хочу передать привет своему сыну, которому сегодня исполнилось 6 лет.
0: Поздравляю.
1: Это в первую очередь, спасибо. Вот, хочу также поблагодарить Дмитрия Львовича Кудрявцева, который мне помогает до СВО и после СВО немножко, начал помогать. Семью свою поблагодарить, которая меня не бросила, не забыла, да, и мы до сих пор вместе все живем. Также поблагодарить хочу Тамару Геннадьевну Пестерову, которая мне помогла адаптироваться более-менее со скандинавской ходьбой. Uh-huh. Это северная ходьба, которой я сейчас занимаюсь. И также наше ортопедическое предприятие, которое меня поставило на ноги.
0: Все. Ну, Антон, а мы вас благодарим за ваш подвиг, за вашу смелость, за то, что вот вы такой получились, родились, появились у нас здесь в Екатеринбурге. Антон Сатаров, ветеран СВО.
1: Про антитеррор еще можно скажу, детишек поздравить и антитеррор.
0: Давайте, очень быстро.
1: Давайте. Хотел поздравить всех с окончанием учебного года наших детей. Угу. Еще раз повторюсь за антитеррор, что враг наш не дремлет, и что не нужно ничего поднимать, естественно, с асфальта, с пола, еще где-то, потому что это может привести к плачевным последствиям.
0: Имейте в виду, мотайте на ус, повтор передачи можете найти в нашей группе ВКонтакте, город ФМ Екатеринбург. Антон, большое спасибо вам за беседу.
1: Пожалуйста.
0: Наверное, пригласим еще раз. Приглашайте. Ну, а вы пишите обратную связь, понравился вам наш разговор или нет. Всем хорошего вечера.
2: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккером под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся, а нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город FM.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Теплым субботним вечером 6 июня 1981 года в парке Энгельса в Свердловске, в самом центре, на одной из скамеек сидели несколько молодых людей с грустными лицами. Причина разочарования находилась здесь же. Магнитофон, из которого доносились странные, непонятные и неприятные звуки. Немногочисленные прохожие следовали мимо, морщились и не знали, что слышат, пусть и в ужасном качестве, запись первого в истории Свердловска рок-фестиваля, а сидящие на скамейке его организаторы, в том числе владелец магнитофона, главный редактор газеты «Архитектор» Свердловского архитектурного института Александр Коротич. Сколько сил, нервов и средств вложили в фестиваль, а сохранить его аудиоверсию для истории не получилось. На самом деле получилось, и вот одно из подтверждений.
3: С давних времен человек стремился покорить воздушный океан. Между первой попыткой подняться в небо и самым современным воздушным сверхзвуковым лайнером лежат не только сотни лет, но и тысячи жизней. Тем, кто погиб, пытаясь осуществить эту многовековую мечту человечества, посвящается эта песня.
2: 15 апреля 2026 года исполнилось 64 года Егору Белкину, прямо как у Beatles «When I'm 64». На этой записи будущей легенде сразу нескольких ведущих групп уральского рока нет и 20. А он взял и призвал весь ДК-автомобилист почтить память Джона Леннона. И 300 зрителей встали как один. Потом им снова и снова хотелось вскочить, когда Белкин и его группа «Эр-клуб» представили свою программу. Между прочим, были единственными, кто даже не успел порепетировать и чекнуться. Неудивительно, что во время выступления отключались то клавиши, то гитары. И все же пышминцы были великолепны. Порой позволяли себе откровенное хулиганство.

0: только I love you, if you have my love.
1: Забавный и загадочный момент. Егора Белкина за выступление прозвали Рэмбо с гитарой, которую он все время держал ниже пояса. Загадочный, потому что культовый боевик с Сильвестром Сталлоне даже в западный прокат выйдет только через год. В итоге именно «Эр-клуб» победил в зрительском голосовании с большим отрывом. Свое «Браво рок-н-роллу» верхнепышминского коллектива высказали почти 80 человек, если точно 78. Для сравнения, занявший второе место трек поддержали 55, а считавшийся фаворитом «Урфин Джус» менее 50. Пантыкин сотоварищи даже не в тройке. Последнее место заняла группа «Битс». Всего один голос. Между прочим, на барабанах в коллективе из монтажного техникума играл Андрей Котов, у которого впереди были трек «Апрельский марш» и, конечно, «Агата Кристи». Победителям тут же вручили приз. Макет водонапорной башенки на Свердловской плотинке, сделанный руками первокурсников. А потом все отправились по домам переваривать историческое событие. Тогда-то Александр Коротич с друзьями и решил послушать, что же удалось записать на магнитофон. И услышали, как мы уже знаем, только треск, шипение и прочее подобное неэфирное. А могло бы быть вот это. —

0: Радио «Город ФМ» выражает огромную и искреннюю благодарность Дмитрию Карасюку за помощь и консультацию при подготовке программы и всего проекта и за предоставленные архивные материалы. В видеоверсии выпуска в сообществе «Город ФМ» ВКонтакте и на канале на Рутьюбе доступны фотографии, сделанные Олегом Раковичем. Что касается аудиоматериала, то приведенные сегодня композиции «Эр-клуба», «Крылья» и «Браво рок-н-ролл» и звучащая сейчас ночная зарисовка группы «Затянувшееся ожидание» — единственные сохранившиеся фонограммы. При этом доподлинно неизвестно, кто и как их записывал, как и где хранил. По словам Дмитрия Карасюка, к нему аудиоматериал попал как раз от композитора и вокалиста «Затянувшегося ожидания» Андрея Коняхина, чуть позже группа «Отражение». Но и к Коняхину записи фестиваля САИ тоже от кого-то попали. Впрочем, так ли это важно? Ведь самое главное заключается в следующих словах.
1: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.
1: Засви

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесетский. Вершина горы покрыта лесом.

0: Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: встретились ночью и до утра.
1: Составил рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо Новокольцовское. К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: Город FM. На 107.6.

0: здоровья.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, мы с вами в прямом эфире, дорогой наш город. Радиостанция «Город ФМ», частота 107.6, формула здоровья. И мы сегодня поговорим про ваши легкие. Потому что, когда обычно говоришь «болезнь легких», мы подразумеваем, что это бытовое, простуда, кашель, поболел и прошло, ну хорошо, может быть, даже температура. Но, между прочим, на минуточку, именно от болезни легких, когда-то умерли Чехов, Толстой, очень серьезно пострадал Достоевский. Более того, после ковида все мы понимаем, что означают наши жизни легкие, как их нужно беречь, как о них нужно заботиться, и что это ну, не просто поболел и прошло. У нас с вами в гостях Калмыкова Анна Владимировна, заведующая отделением медпрофилактики Центральной городской больницы номер 3, врач-терапевт и пульмонолог, кандидат медицинских наук. Анна Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Собственно, давайте поговорим о том, насколько болезни легких сейчас актуальны и как они трансформируются.
3: На сегодняшний день заболевания легких имеют очень огромную актуальность. С чем это связано? Связано это прежде всего с экологией, с курением, с тем, что многие люди переболели ковидом. И, соответственно, у нас в стране, у нас в городе имеет большое распространение различная онкопатология легких и бронхиального дерева. И, соответственно, еще имеет огромное значение хроническая обструктивная болезнь легких. Это с чем связано? С инвалидизацией пациентов, развитием у них дыхательной недостаточности. И для того, чтобы выявить хроническую обструктивную болезнь легких, рак легких, для этого у нас существуют все возможности в городе.
2: Подождите, а давайте с вами начнем с трех самых популярных болезней легких, с которыми обращаются к вам жители нашего города.
3: Самые популярные — это хронический бронхит, это бронхиальная астма, это хроническая обструктивная болезнь легких, ну и самая страшная патология, четвертая, не могу о ней не упомянуть, это злокачественное образование легких.
2: Вы понимаете, причина у этих четырех болезней одна и та же?
3: Что касается бронхиальной астмы, особенно у пациентов молодого возраста и те, которые приходят во взрослую сеть из детских поликлиник, это прежде всего, конечно, аллергические реакции, это сенсибилизация к пыльцевым аллергенам, к пищевым аллергенам, к аллергенам эпидермальным. А вот у хронической обструктивной болезни легких, у хронического бронхита и онкопатологии легких и бронхов, это, конечно, самая главная причина. Это, конечно, курение табака и курение альтернативных, потребление альтернативных методов курения. Это вейп, это электронные сигареты.
2: Ну, подождите, как будто бы сейчас курить табак стали меньше. Это стало немодным, ведется программа, закрывают от всеобщего обозрения сами пачки сигарет на кассе, ну как будто бы уже стало меньше, должно идти на спад. Или вы не заметили такой тенденции?
3: Конечно, такое есть. В связи с изменением политики в нашем государстве по поводу курения, мы боремся с курением. И на уровне Государственной Думы принимаются решения. Минздрав очень хорошо поддерживает политику отказа от курения. Курить стали меньше. Но заядлые курильщики курить продолжают. Плюс у нас есть такая проблема распространения среди подростков, среди молодежи до 25 лет употребления альтернативных методов потребления табака, например, это тех же вейпов.
2: Есть какая-то болезнь, которая появилась вот буквально недавно?
3: Да, буквально недавно стали регистрировать сначала в США, и есть случаи и у нас заболеваний, которое связано с употреблением вейпов и электронных сигарет, она называется кратко аббревиатура ЭВАЛИ. Что нужно отметить по поводу этой болезни? Да. В вейпах, в жидкости, которая потребляется, у нас есть, кроме никотина, такие различные химические соединения. Это и формальдегид, и пропиленгликоль, и тяжелые металлы, и глицерин, и так далее. Все они приводят к достаточно токсичному действию на легкие. И на что нужно обратить внимание? Если у вас или у вашего ребенка, или у вашего друга знакомый знакомого, то есть какого-то близкого человека. Есть такая симптоматика при курении вейпов. Это кашель, это одышка при физической нагрузке, снижение веса, тахикардия, нарушение желудочно-кишечного тракта. И самое главное, конечно же, все-таки это кашель и одышка. Вам необходимо обратиться к своему участковому терапевту.
2: Но я правильно понимаю, что у нас ушел туберкулез, но появились эти самые болезни от вейпов взамен пришли?
3: Это не взамен. К сожалению, у нас и с туберкулез. Мы регистрируем тоже туберкулез. Почему на это хочу обратить внимание? Буквально в пятницу я работаю, как уже сказали, в отделе медицинской профилактики в третьей больнице. К нам обратился на диспансеризацию мужчина. Он не был на флюорографии 14 лет. Что я хочу сказать? Это недопустимо. Диспансеризация, профилактический медицинский осмотр, они ежегодные. Флюорография должна быть ежегодной у взрослого населения. Так вот, у этого мужчины мы нашли на флюорографии туберкулез в легких, инфильтративный, двусторонний, в фазе распада. Естественно, он был немедленно вызван и направлен в противотуберкулезный диспансер, на него составлено КЭС и все прочее. Поэтому расслабляться легкие не дают. И туберкулез мы выявляем на флюорографии, и пневмонии выявляем, и онкопатологию выявляем. Поэтому я всех призываю, всех и каждого, это личная ваша ответственность за свое здоровье. Вы должны приходить на диспансеризацию, должны приходить на профилактические осмотры и в обязательном порядке делать онкоскрининг. Ту же флюорографию, что касается легких.
2: Что сейчас будет с этим мужчиной? И какой вред он мог вообще причинить своему окружению?
3: Он будет... Об этом еще рано говорить, потому что такими пациентами занимаются фтизиатры. Это абсолютно отдельная специальность. Они обследуют пациента, делаются ему и компьютерная томография легких, обследуют другие органы и системы. Он сдает... мокроту неоднократно, и уже потом выявляются... какой он может вред нанести, наблюдаются члены его семьи и так далее. Это уже не городские поликлиники, это вот как раз противотуберкулезный диспансер этим занимается. Мы нашли, мы передали.
2: Анна Владимировна, как выглядит, вот объясните мне чисто технически и наглядно, чтобы я могла представить, как выглядит болезнь легких, ну, например, от курения вейпов. У нас есть легкие, две емкости. Мы примерно понимаем, как они выглядят. Они чистые, да. Они большие.
3: Я поняла ваш вопрос. Значит, смотрите, в чем разница? Если мы берем морфологические признаки, то именно ЭВАЛИ выглядит как интерстициальные больше поражения легких. Это как на оба легких набросили вуаль, и не видно. Вот как бы вы пришли
2: снаружи.
3: В комнату.
2: Снаружи вуаль?
3: Да, да, угу. Просто вуаль накинули. То есть вы как бы пришли в комнату, и стоит дверь, и что-то очень интересное за той дверью находится, что-то вам нужное. Но посмотреть можно только через стекло. А стекло непрозрачное, оно оргстекло. И вы не можете даже одним глазком заглянуть, потому что все размазано. Вот так выглядит на КТ, на рентгене именно интерстициальное поражение легочной ткани. И совсем другая, совсем по-другому выглядит рентгенологически, а на КТ, например, хроническая обструктивная болезнь легких. Там в основном, например, при Хоббл, при эмфизематозном поражении, при эмфиземе легких, мы видим повышенную воздушность. Именно эмфизему легких, воздушную ловушку, и в связи с ней пациенту тяжело дышать при эмфизематозном типе, вот из-за этой воздушной ловушки, и возникает одышка. И есть другой тип Хоббл, это бронхитический тип. На КТ его тоже очень хорошо видно, как признаки хронического бронхита. Но у нас еще есть и бронхоэктазы, которые тоже встречаются при Хоббл. Бронхоэктазы — это такие мешочки в бронхах, в которых накапливается мокрота. И поэтому вот при Хоббл такой признак основной клинический — это кашель с выделением мокроты, гнойной в том числе мокроты, зеленоватой мокроты.
2: Анна Владимировна, а физиологически, что меняется в легких, от чего они не могут, ну почему мы так этого боимся, от чего они не могут функционировать хорошо? То есть они не так пропускают кислород или что?
3: Да, развивается дыхательная недостаточность, нарушается газообмен. Нарушается газообмен в легких и развивается дыхательная недостаточность.
2: Во всех случаях?
3: В финале, да. В финале. У любого заболевания есть начальная стадия, это легкие клинические проявления, и у любого заболевания есть тяжелая клиническая картина. Так вот, в тяжелой клинической картине во всех случаях это, конечно, дыхательная недостаточность. Вот чего мы боимся и что приводит к инвалидизации пациента.
2: В какой стадии процесс еще обратим?
3: Это вопрос интересный. Например, когда к нам приходит пациент с бронхиальной астмой, он всегда спрашивает: доктор, а что вот у меня сейчас бронхиальная астма, вы мне поставили, это навсегда? Да, бронхиальная астма — это заболевание, которое навсегда. Но оно очень благодарное к лечению. И, соответственно, если пациент выполняет все рекомендации, базисную терапию, достигается контроль, и пациент может чувствовать себя как здоровый человек. Хоббл имеет немножко другую структуру. От ежедневного влияния табачного дыма происходит деформация бронхиального дерева. И когда происходит деформация бронхиального дерева, то тут уже структура нарушается. И когда человек заболевает ХОБЛ, у нас главная причина — остановить, замереть на том, что есть. Соответственно, лечение ХОБЛ можно начать как можно раньше.
2: Ну, можно сказать, что если ты поймал болезнь на начальной стадии, то дальше ты купируешь.
3: Извините, что перебиваю. Да. Прогноз у тебя будет однозначно лучше.
2: Анна Владимировна, лучше. А о дальнейших стадиях, более тяжелых, мы с вами поговорим через буквально минутку-полторы после рекламы.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на 107.6.
4: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Национальные проекты России. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
6: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
7: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Автор программы.
1: Калмыкова Анна Владимировна, заведующая отделением медпрофилактики Центральной городской больницы номер 3, врач-терапевт, врач-пульмонолог. Сегодня наш гость. И говорим про стадии легочных болезней. Мы с вами вот как-то обсудили очень здраво и с позитивом, что если поймать на первой стадии, ну и, слава богу, можно купировать, где уже все, уже точка невозврата.
2: Но тут каждое заболевание все-таки нуждается в индивидуальном подходе. Вообще человек, мы к человеку подходим индивидуально. Что я хочу сказать, на что нужно обратить внимание? Мы уже обсудили клинику. Если куришь, и есть кашель, одышка, мокрота, тяжелее становится выполнять физическую нагрузку, то есть снижается толерантность физической нагрузки. Это повод обратиться к своему участковому терапевту либо прийти на диспансеризацию.
1: Ну подождите, все понятно, он же скажет, бросай курить.
2: А нет, подождите минуточку. Смысл в этом. Надо сделать спирометрию. Выполняется спирометрия. Это определение функций легких. При спирометрии основные показатели, на которые обратит внимание ваш доктор, это форсированная жизненная емкость легких, объем форсированного выдоха за первую секунду и их соотношение.
1: Так, как выглядит эта процедура? Это что?
2: Спирометрия — это неинвазивный метод обследования. Нужно на него, доктор-терапевт ваш на него записывает. Он осуществляется, процедура осуществляется в отделении функциональной диагностики. Практически аппараты есть в любой у нас поликлинике в достаточно хорошем доступе. Ты приходишь, тебе в аппаратик, грубо говоря, дают подышать. То есть абсолютно неинвазивная процедура, проводится быстро. Но тут есть нюанс. Это просто делают спирометрию. И если есть снижение показателей или какие-то другие показания, например, жалобы, мы делаем еще обследование, пробу с бронхолитиком. При положительной пробе с бронхолитиком мы уже тогда говорим о возможности бронхиальной астмы у пациента. Спирометрия входит во второй этап диспансеризации. И сейчас у нас сменилась парадигма центров здоровья. У нас в поликлиниках есть центры здоровья. Если в вашей поликлинике нет центров здоровья, значит, ваше лечебное учреждение, ваша поликлиника прикреплена по маршрутизации, по приказу Министерства здравоохранения к какой-либо другой поликлинике, и вы можете обратиться в свой центр здоровья. Это не по месту прикрепления, с факторами риска, вот именно с факторами курения, ожирения. Сейчас мы говорим просто про курение. Так вот, пациенты, курящие пациенты, даже без жалоб, каких бы то ни было, могут самостоятельно обратиться в центр здоровья и им сделают спирометрию. Сейчас вот изменилась парадигма центров здоровья. Мы выявляем фактор риска и выявляем на ранних этапах различные заболевания. Так вот, хроническая обструктивная болезнь легких, которая, это заболевание, которое может быть выявлено в центрах здоровья нашего города. То есть даже к терапевту-то идти особо не надо. В обязательном порядке обратите внимание, если вы курите, вы имеете право пройти спирометрию в центре здоровья. Вам проведут, конечно, анкетирование, антропометрию, если есть сопутствующий фактор риска, обследуют вас по другим факторам риска, но и сделают спирометрию. Для чего направлен этот скрининг? Именно на выявление на ранних стадиях ХОБЛ. Почему, опять же, это сделано? Чтобы была хорошая выявляемость ХОБЛ на ранних стадиях. Именно скрининг направлен на тех пациентов, у которых вроде бы нет никакой симптоматики. Связано это с тем,
1: это
2: что...
1: Это прям скрытый ХОБЛ? Человек может скрининг болеть и не знать?
2: На ранних стадиях курильщики. Курильщики, которые курят 20 лет. Что у них есть? У них спрашиваешь, какие у вас жалобы? Он говорит, да я кашляю, вот тут немножко задыхаюсь, но я же курю, поэтому я особо никуда не обращаюсь. Так вот, у каждого должен быть восклицательный значок красным загораться, когда вы смотрите на себя, на своего родственника, на своего знакомого, близкого человека. Если он курит 10, 20, 30 лет, не ходил на флюорографию, Не делал спирометрию никогда. Займитесь, уделите внимание. Это продлит жизнь близкого вам человека, дорогого вам человека. Сходите на диспансер, сделайте флюорографию, обратитесь в центр здоровья, сделайте спирометрию. Вы на ранних стадиях узнаете, что у вас хроническая обструктивная болезнь легких. Не нужно ждать такой дыхательной недостаточности, такой одышки, когда человек не может бытовую нагрузку выполнять. Вот этим опасна хобл. Потому что хобл у нас выявляется, когда уже среднее, тяжелое, крайне тяжелое. То есть, когда уже курят десятки лет, уже проскочен период начальной стадии хобл, и мы влетаем уже в инвалидизацию, в дыхательную недостаточность, когда ингаляторы должны быть трехкомпонентный, и уже у человека с дыхательной недостаточностью мы уже говорим, что это такая тяжелая, крайне тяжелая, и нам уже должен у человека быть не только группа инвалидности, но и кислородный концентратор. Поэтому чем вы раньше обратитесь в центр здоровья, на диспансеризацию, на второй этап диспансеризации, просто обратитесь про, между прочим, к своему терапевту. Вот пришли что-то делать, скажите, я курю, я хочу сделать спирометрию. У меня там одышка, например, небольшая, но беспокоит. И это спасет дальнейшее в дальнейшем вам жизнь.
1: А как же быть советом? И я не раз слышала такой совет, что если ты куришь уже много лет, 4 десятка лет, то лучше не бросать и не менять категорическим образом свою жизнь и свои привычки.
2: Да, у нас есть такой миф в стране, что кто-то когда-то бросил и что-то плохое случилось. Но у нас есть однозначные рекомендации Министерства здравоохранения, где сказано, что бросить курить можно и нужно в любом возрасте, независимо от стажа. Но здесь есть огромное «но». И вот тут я должна быть услышана. У нас сейчас есть школы здоровья. В любой поликлинике города, области есть школа здоровья, в том числе школа отказа от курения. Так вот, если у вас есть желание бросить курить, обратитесь в школу здоровья. У нас в поликлиниках сформированы кабинеты отказа от курения, где принимают специалисты. Обратитесь в кабинет отказа от курения. И что специалист посмотрит? Те же хотя бы самый общий анализ крови, ЭКГ, хотя бы на вас посмотрит. То есть вы в отказе курения не должны быть одиноки. Этот отказ от курения может и должен сопровождаться курированием специалиста. И у нас в городе созданы абсолютно все условия для отказа от курения. То есть работают и школа здоровья, и кабинеты отказа от курения.
1: Есть разница в болезнях легких у мужчин, у женщин и у детей?
2: Но у детей все-таки мы больше, у детей из хронических заболеваний, это, например, если мы берем только легкие, это, конечно, у детей бронхиальная астма. У женщин в молодом возрасте астмы, так скажем, меньше. Больше в молодом возрасте бронхиальной астмы у нас у мужчин.
1: А почему?
2: Наверное, может быть, все-таки такие полувозрастные гормональные характеристики. А вот когда, так скажем, во взрослом возрасте астма у женщин становится ее больше. Хобл. А все-таки мужчины у нас больше курят, чем женщины. И хроническая обструктивная болезнь легких у нас больше в связи просто с большим количеством курящих мужчин, их больше у мужчин. Но и хотелось бы отметить то, что у женщин хобл не то чтобы тяжелее протекает, но тоже заметно тяжело. То есть у женщин, например, астенического телосложения, у них добавляются бронхоэктазы. У женщин, у которых гиперстенического телосложения, то есть у которых, грубо говоря, есть ожирение, у них есть одышка, например, связанная с ожирением, сердечно-сосудистой патологией. И тоже есть свои нюансы.
1: Анна Владимировна, а вот с другой стороны, одышка, кашляю, и что дальше? До рака, все мы когда-нибудь умрем до рака. Может быть, и не стоит так беспокоиться?
2: Нет, беспокоиться о своем здоровье стоит всегда.
1: Какие еще могут быть последствия, кроме тех, о которых мы с вами поговорили? Ну вот что, вот человек курит, ну хорошо, ну у него отдышка, ну хорошо, ну ему тяжело.
2: Подождите,
1: какие еще органы
2: курение,
1: это может повлиять?
2: Курение задевает ведь не только легкие. Мы просто сегодня, моя тема легкие, рассказываю про легкие. Но нет, курение влияет, имеет полиорганное влияние. Мы имеем инсульты, инфаркты у курящих в значительно большем количестве, чем у некурящих. Например, если ты сегодня бросил курить, то у тебя только через год становится риск инсультов и инфарктов в два раза меньше, чем
1: это
2: у курящего.
1: Это за год выходят продукты,
2: да,
1: курения или что, восстанавливается организм?
2: Да, восстанавливается кровообращение, выходят продукты токсического различного влияния. Тут надо все-таки понимать, я еще не договорила, и по поводу вот инсультов, инфарктов, поражения периферических сосудов и нервов, онкопатология не только легких, но, например, и горло, ротовой полости, пищевода, поджелудочной железы. И что еще достаточно плохо? Курение влияет и на гормональную систему, влияет на репродуктивную систему, эректильную дисфункцию, бесплодие может у мужчин и женщин вызывать. Если вы узнали, что вы беременны, то ни в коем случае не надо продолжать курить ни вейпы, ни айкосы, ни системы нагревания различных табака, ни просто сигареты. Как только мы знаем, что женщина беременна, рекомендуется тут же отказ от табака в любом виде, в любом случае. Не существует безопасного курения, не существует безопасного употребления ни сигарет, ни вейпов, ни айкосов, ни каких-то других замен табака. Не существует такого. Тут и это плохо, и это плохо. Тут не стоит выбирать, нет безопасной никакой альтернативы. Единственный вариант — это бросить курить, рассмотреть возможность бросить курить. Но еще раз оговорюсь, если вы курите длительно, то это все-таки под наблюдением специалиста из центра здоровья, школы здоровья, кабинета отказа от курения в поликлинике.
1: По статистике, ежегодно умирает на планете около 3 миллионов человек от болезней легких. 3 миллиона человек. Это очень много.
2: Это много.
1: Это входит в шестерку самых популярных причин смерти. Сколько из них, по вашим наблюдениям, ну, плюс-минус километры, я понимаю, что никто не вел такую статистику, но вот как вам кажется, именно от курения?
2: Курение плюс-минус остальные факторы риска, но вот курение — это один из абсолютно основных факторов заболеваний легких, заболеваний.

0: прослушаем, давайте, пожалуйста, новости нашего любимого города, а потом как раз поговорим, потому что я знаю, что мы до сих пор-то разгребаем.
1: Повтор программы.
2: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
3: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Лишь один пляж в Свердловской области в преддверии купального сезона получил одобрение МЧС. Находится он в Новоуральске. Об этом сообщил замруководителя регионального управления ведомства Алексей Морозов. Проверки ожидают еще 5 пляжей. Эти пляжи преимущественно либо туристические базы, либо санатории и профилактории, отметил представитель МЧС. При этом ни один водоем в регионе не получил санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора. В службу попросту никто не подавал заявлений для проведения проверки. Как подчеркнул специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Горькуша, управление не рекомендует населению использовать водоемы в отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. Температура воды в водоемах сейчас составляет от плюс 14 до плюс 18 градусов, что на 3-6 градусов выше нормы. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шапаренко, в полной мере вода прогреется для купания во второй половине июня.
5: Власти Екатеринбурга утвердили перечень жилых многоквартирников, которые будут капитально отремонтированы в 2027-2029 годах. В него вошли 1118 домов, следует из опубликованного постановления. Это здания разных лет постройки, 390 из них планируется обновить в 2027 году. Самое старое – объект культурного наследия гостиницы «Эрмитаж» на Пушкина 7. Его возвели в 1886 году, а самый новый дом из подлежащих капремонту – девятиэтажка в переулке Молотобойцев 5, построенная в 2012. На объектах в зависимости от их состояния предполагается обновить внутридомовые системы тепло-, электро- и водоснабжения, системы водоотведения, починить крыши, подвалы, фасады, фундаменты, чердачные перекрытия, системы пожарной сигнализации, установить автоматизированные приборы учета коммунальных ресурсов. Для некоторых домов предусмотрена только разработка проектно-сметной документации будущего капремонта. Общая стоимость работ составляет чуть более 13 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет региональной программы капремонта в многоквартирных домах.
4: Уникальный светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет запущен 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, и в настоящее время специалисты приступили к работам по настройке фонтана. Увидеть световое шоу над водной гладью можно будет с 19 до 23 часов. Также этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Шар на набережной у Театра драмы, возле памятника Александру Попову, каменный цветок на площади Труда, фонтан в сквере за Театром оперы и балета, на улице Вайнера между Малышева и Радищева, а также на бульваре архитектора Малахова, в Дендропарке, фонтан возле УГА. МК «Арены». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с полудня до 23 часов каждый день, кроме понедельника. В начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы. Режим работы остальных городских фонтанов ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 17 градусов.
1: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Говорим про болезни легких. Друзья, вот пока вы слушали новости, я все пыталась уговорить Анну Владимировну, говорю, давайте послушаем новости. Да. Вообще человек не отвлекается и пытается мне, Оля, ну спирометрия, понимаете, ну обязательно нужно флюорографию проходить. Вот настолько болит, настолько хочется донести, что вот наш сегодняшний эксперт Анна Владимировна Калмыкова даже вот успокоиться не может во время перерыва. Анна Владимировна, мы вот так вот, вот убийца всего курения. Есть же еще какие-то факторы риск, правильно?
2: Да, замечательно, что вы спросили. Сейчас тоже это достаточно актуально. Это производственные факторы риска. На производстве у нас сейчас очень хорошо развивается семимильными шагами, восстанавливается производство. И на производстве у нас есть факторы риска, болевые факторы риска, которые в совокупности с курением ведут даже к такому заболеванию, как профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких. Это когда работают и отрицательно влияют на человека не только курение, но и сочетание курения и профессиональных пылевых факторов.

0: риска.
1: Пылевых.
0: Пылевых, пыль на производстве. Например, есть шахтеры, есть шлифовщики.
1: Стройка, добыча любая.
0: Добыча любая. Сейчас, конечно, не в то, есть и автоматическое производство. Много автоматики, электроники. И сейчас уже не так. Но все-таки в каких-то сферах промышленности сейчас все-таки у нас есть риск профессиональных пылевых так называемых заболеваний легких. Например, у нас же в Свердловской области, на севере Свердловской области есть шахты, и среди них есть большой пул заболеваний, именно связанных с работой на этих предприятиях. Мы вот говорим о хронической обструктивной болезни легких сегодня, но не будем забывать, что еще у нас есть и пневмокониозы от различных производственных факторов. И это касается наших дорогих, например, шахтеров, которых у нас в области много. Поэтому я бы хотела порекомендовать и работникам промышленных предприятий, даже если они не курят, то проходить и обследования различные, это и флюорографию, и спирометрию. Но обычно работникам таких предприятий их делают в рамках периодических осмотров по 29-му Н-приказу. И я бы хотела их призвать к тому, что все-таки периодический медосмотр для работающего населения с факторами риска по 29-му Н-приказу — это не просто какая-то формальность, это именно обследование, которое направлено на выявление заболеваний на ранних стадиях. Вот, например, у нас сейчас большое предприятие, проходит обследование в нашей поликлинике. Не могу сказать, какое, но их достаточно много, вот их 160 человек. И буквально в четверг при маммографии мы выявили онкопатологию подозрение на образование молочной железы. Поэтому мы тут говорим не только о именно курении, но и о вредных производственных факторах. И прохождение медосмотра своевременного может нам не только заболевание легких, но и какую это другую патологию у вас выявить. Поэтому обследоваться, проходить медосмотры очень важно.
1: Труда и еще и курение. Это убийственная комбо абсолютно.
0: Поэтому вот я и хотела рассказать о профессиональной хронической обструктивной болезни легких, вот, о пневмокониозах. То есть обратите внимание, курение здесь тоже добавляет свое отрицательное влияние. Если вы работаете на вредном производственном пылевом, то обратите внимание, хотя бы минимизируйте такой фактор риска, который вы можете минимизировать, это откажитесь от курения.
1: Ну вот легко вам сказать, откажитесь от курения.
0: Я же предлагаю не просто отказаться от курения по щелчку пальцев, мы предлагаем сейчас в ЛПУ помощь, поддержку, специальные кабинеты. Обратите на это внимание, это же не просто по щелчку пальцев. В кабинетах предлагается, у нас и работает психолог, и никотин-заместительную терапию мы назначаем, и школы проводим. Сейчас очень большой фокус направлен именно на фактор риска и за активное, так скажем, долголетие, за борьбу с факторами риска.
1: Анна Владимировна, вернемся к ковиду. Насколько часто сейчас приходят люди, казалось бы, да, и пандемия прошла, а последствия все еще существуют. Вот именно с последствиями легочными.
0: Такая ситуация не редкость, я бы сказала, но их было гораздо больше в 20-м, 21-м, 22-м, то есть, так скажем, в ранний постковидный период. О чем мы наблюдали этих пациентов? После, так скажем, ковидной пневмонии у нас у ряда пациентов сформировался фиброз. Это поствоспалительный, так скажем, фиброз.
1: Что это? Как это выглядит?
0: Как это выглядит? Например, если я всегда говорю, а как вот это у меня выглядит? А вот как? Например, вы поранили очень сильно руку. Ну, видимость. Например, обожгли утюгом. Или поранили шрам. Например, порезались. Например, что-то резали и порезали. И на месте сформируется шрам. Примерно то же самое на месте пневмонии сформировалось и в легочной ткани. Для чего мы это делали? Мы еще особо не сталкивались с ковидными последствиями, и пациентов, у которых был фиброз после пневмонии, мы их наблюдали, смотрели, будет этот фиброз расти, не будет этот фиброз расти, делали им спирометрию, углубленную диспансеризацию, эхо проводили, то есть вот весь спектр, что положено делать для углубленной диспансеризации. И такие больные, они все были у врача-пульмонолога, так скажем, на карандаше, и мы им делали КТ. Сейчас приходят такие пациенты достаточно, ну, в среднем количестве, я бы не назвала это много, и мы им продолжаем делать КТ в динамике, особенно если зоны фиброза достаточно большие, либо какие-то изменения есть, либо узелки какие-то есть, потому что, да, за такими узелками мы обычно тоже наблюдаем.
1: А можно ли легкие натренировать?
0: У нас есть дыхательная гимнастика по Стрельникову, по Бутейко. Есть у нас дыхательная гимнастика, реабилитация легких. Например, диафрагмальное дыхание, очень интересная техника. Вот. И физическая нагрузка. Здесь я бы хотела все-таки обратить внимание на физическую нагрузку. Сейчас считается, что если есть возможность, даже если не так я говорилась, если нет физических каких-то ограничений, например, острый период инфаркта миокарда, или обострение бронхиальной астмы, ХОБ, или пневмония, то есть какой-то таких ограничений, то рекомендуется всем взрослым людям не менее 150 минут в неделю тренировок в умеренном или быстром темпе. Это по 30 минут в день. Что это может быть? Это может быть велотренажеры, это если вы ходите в зал.
1: У вас странная математика. Вы 150 разделили
0: 5 раз в
1: на 5. А в неделю, между прочим,
0: 30
1: 7
0: минут
1: дней.
0: В день. А это я сейчас, подождите,
1: так,
0: это
1: давайте.
0: Еще не все. И вот, получается, это либо велотренажер, либо эллипс, либо ходьба.
1: Любая
0: быстрым
1: динамика.
0: Темп.
1: Любая динамика.
0: Сейчас очень вот популярна скандинавская ходьба. Прекрасно, потому что тут работают и мышцы верхнего плечевого пояса, туловища. Прекрасно. И плюс 2-3 силовых тренировочки в неделю, но тут тоже с оговорочкой по возможности. Потому что, например, к нам приходят пациенты достаточно возрастные, говорят, я уже не могу, например, у меня остеоартроз коленных суставов. Тогда мы предлагаем хотя бы гантельки по 500 грамм и делать упражнения сидя или по возможности стоя, хотя бы тогда на руки, так скажем. То есть вот прям запомните, 150 минут в неделю, так скажем, это кардионагрузка, плюс 2 силовых тренировки в неделю. Вот это очень важная позиция. Например, среда-воскресенье силовые тренировочки и плюс вот 5 в неделю это кардиотренировочки. Но тут тоже есть такой момент. Приходят некоторые, говорят, я вот гуляю с собакой. Каждый день час гуляю с собакой. Но тут надо понимать, кардиотренировка — это ходьба, например, в быстром или умеренном темпе. А когда вы гуляете с собакой, собака по своим делам, вы рядом стоите, это не кардиотренировка, не кардио.
1: Это должна быть динамическая прогулка.
0: Это динамическая
1: прогулка.
0: Тренировочка.
1: Анна Владимировна, а как на духу? Вы пробовали курить? Ну, наверняка пробовали.
0: Ну, вот так
1: по
0: прям.
1: Молодости, да,
0: да
1: было
0: конечно,
1: же.
0: Кто что по молодости не пробовал. Я жила в общежитии медицинского университета. Да, я пробовала, но не могу сказать, что мне понравилось или я втянулась. Пробовала пару раз буквально, да. Но тут, видите, кто-то втягивается, кто-то нет. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, мне вот, например, не понравилось. Но есть люди и в моем окружении, которым понравилось. Например, я встречаться стала с мужем, мне было 22 года, ему было 24 года, я была на 5-м курсе, он в интернатуре учился, он курил. Мне как бы это не особо приемлемо, когда у меня есть в квартире пассивное курение. Да, кстати, про пассивное курение. Хотелось бы обратить внимание курящих, вы осознанно, может быть, приносите вред своему организму. Но есть и такой момент, как пассивное курение. Некоторые курят в квартире, в туалете, у себя в квартире. И тут есть, конечно, момент. Вы всегда, пожалуйста, думайте о близких, о своей семье. Ведь пассивное курение, оно тоже достаточно в выдыхаемом табачном дыме, который вдыхает, например, ваш ребенок, внук, тоже есть момент токсического действия. И когда вы курите, с вами курит ваша семья. С вами, если это в туалете, если это вентиляция, с вами курят ваши соседи. И тут на вас, конечно, ответственность. Вы должны беречь не только свое здоровье, но и здоровье своей семьи и здоровье окружающих вас людей. Уважать не только себя, но и здоровье окружающих людей, членов своей семьи.
1: Анна Владимировна, один вопрос. Муж в итоге бросил курить?
0: Муж сразу бросил. Потом мы поженились.
1: Только это было условием?
0: Ну, я не очень люблю, когда курят. Сам я просто не приемлю пассивное курение. Я не понимаю смысл пассивного курения. То есть это твой выбор, это не мой выбор, я не хочу. Да, муж у меня бросил курить еще вот как бы сразу же, как мы начали встречаться. Да, муж у меня не курит.
1: Я вас благодарю за этот эфир. Друзья мои, ну давайте дышать полными легкими. В конце концов, мы знаем все, мы знаем абсолютно все для того, чтобы быть здоровым. Почему-то вот никто этого не делает, правильно? Ну давайте хотя бы попытаемся. Как сказала Анна Владимировна, в перерыве, даже если 2-3 человека после этого эфира задумаются, чуть-чуть поменяют свои привычки, хотя бы чуть-чуть, хотя бы с чего-то начнут. Всегда же стоит только начать. Значит, мы с вами уже не зря провели эти 45 минут вместе. Калмыкова Анна Владимировна, зав. Отделения медпрофилактики Центральной городской больницы номер 3, врач-пульмонолог, была сегодня нашим гостем. Спасибо, будьте здоровы.
0: Спасибо большое, здоровья вам.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпко.рф.
5: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной Исети от декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия Исети от декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: Город FM. На 107.6.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

Это в Питере поребрики, а у нас бордюры и радио «Город-ФМ».

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
7: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
7: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
7: Нет, мы просто вернулись.
2: Куда?
7: Друг к другу.
8: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: городам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку.
1: Такая весна на город ФМ.

0: Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челёскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.
3: Hi, this is a new song, Chris Yang, Crazy Love.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107,6.

0: salute.
1: Маршрут построен.
2: Повтор программы.
3: Всем большой привет! В эфире передача «Маршрут построен». Каждый понедельник в 14:00 по Екатеринбургу мы выходим в прямом эфир. Если вы любите путешествовать, вы обожаете туризм, не любите сидеть дома, то эта передача точно вам придется по вкусу. Меня зовут Денис Савин. Телефон нашего мессенджера +7 99 15 15 76. Ну и добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Там повторы всех наших выпусков мы публикуем. Ну и в гостях у меня сегодня вновь Виктор Сергеевич Иваницкий, краевед, исследователь, путешественник, человек, который дважды был в Казахстане. Вот. И сегодня у нас такая особенная и будоражащая тема. Во-первых, это путешествие на автомобиле в Пермский край, но куда еще более интересное, в места, которые связаны с НЛО, которые связаны с космонавтикой и с разного рода загадками и интересностями. Вот об этом поговорим. Виктор, доброго дня.
4: Здравствуйте.
3: Да, ну про Пермский край немножечко вообще, в принципе, зачем туда ездить?
4: Пермский край чем характерен, что там есть древние города, такие как Чердынь, там 1472 год, да, то есть Пермь Великая, вот она оттуда начиналась. Ныроб, где в яме был замучен дядя первого представителя династии Романовых в Российской империи, да, то есть в Ныробе есть псоглавие, главец, значит, в Никольской церкви 1713 года. Это святой с головой пса, святой Христофос. Он в классическом православии запрещен. Есть разные версии, значит, вот по поводу этого святого. Есть версия, что жил племя в районе современной Югославии, людей с пёсьими головами, и даже их Христос смог вот на путь истинный наставить. Да? Вторая версия, что это был богатый, точнее, не так, красивый молодой человек, которого часто соблазняли богатые женщины. Он попросил Господа его от этого избавить, и вот таким способом это произошло. А местные жители молились вот этому святому как богу охоты, и поэтому его из храма не убирали. Да? То есть на самом деле для Пермского края характерен пантеизм. То есть когда местные жители, значит, Иисуса Христа ставили в свой пантеон богов, как одного из вот богов, но самого сильного и могущественного. И Пермский край характерен еще теми вещами, что есть старые тракты, я про Бабиновский тракт не говорю. Например, вот если мы будем говорить про место приземления космонавтов в 1965 году, да, о чем мы вот дальше как раз подробнее поговорим.
3: Я, кстати, удивился, есть... что для многих это шок. Они такие, серьезно? Обычно же куда-то в океан они приземляются. Вот, пожалуйста.
4: А там все пошло нештатно. И они как бы приземлялись в ручном режиме, что просто куда-то на территорию СССР, да, то есть очень много было нештатных вещей в этом полете, они вышли на высоту выше, чем планировалось, если бы еще там, 50 километров, они бы умерли от радиации, да.
3: Ну, они потом... фактически почти в открытом космосе бы оказались.
4: Вот, потом у них, значит, пошло нагнетание кислорода сильное, потому что шел подсос из их, как бы, корабля. Одна часть нагрелась, другая остыла, и конструктивно это не было учтено. Вот, и вот приземлялись в ручном режиме. В этом полете человек впервые вышел в космос, это был Леонов, да, он не смог зайти штатно ногами вперед, он зашел там головой вперед, снял скафандр до момента проверки разгерметизации, потому что очень сильно там температура поднялась. И вот они, когда в Пермской тайге приземлились в 1965 году, то вот эта капсула, она попала между деревьев, и они открыть люк не могли. Значит, они там раскачивали, и температура была ниже 30. Они, значит, были мокрые в скафандрах, как бы вот тоже не совсем там все было рассчитано. Выжали из себя скафандры, дальше, значит, взяли обшивку самолета, ой, не самолета, вот капсулы этой, ее на себя намотали через парашютные стропы, да, то есть растерли спиртом, который был в системе вот этого аппарата, а по версии
3: это
4: одного...
3: Это все смекалка, это же все, это все внештатная ситуация.
4: Вот, а по версии, значит, как мне рассказывал один ученый в Перми, когда Беляев приезжал на встречи и на междусобочках, он рассказывал, что они спиртом
0: там не только растерлись, да. Но так это или нет, я сказать не могу. Но, безусловно, это героические люди, их там не сразу нашли. Вот.
3: А... В то-то время, 65-й
0: да, да,
3: год.
0: Да, да, да.
3: Часто найти иногда не могут.
0: Когда мы едем к этому месту, то мы и едем по участкам, в том числе старого Московского тракта. То есть старый тракт, он от Соликамска, значит, шел разные на самом деле направления было, но вот в том числе шел на деревню Нижнее Мошево, это район современного Тюлькина, да, в Тюлькино есть паромная переправа, и когда вы поедете, то вы будете каму на пароме переплывать, это круто, вот, честно говорю, вот мне нравится.
3: Незабываемо. Да, я тоже переплывал, это очень круто.
0: Да, потом будет село Новая Вильва, это село на старом тракте, и там церковь сохранилась, которую сейчас восстанавливают. Ва – это вода, по коми-примяцки, значит, Виль – это новая. И Вильва – это, как сказать, новая вода, да, то есть таких речек много с таким названием. Будет урочище Сиринское, где руинированная церковь, значит, на старом московском тракте, но современная дорога, она там чуть севернее проходит. У меня ВКонтакте это описано с GPS-координатами, там, с тем, как проехать, вот, и я когда вот побывал впервые в этом месте, то я ехал после, значит, сильного ветра, то есть бурелом был, и я, когда еду в лес, я с собой не беру бензопилу обычно, чтобы ты работал руками, ты находишься за рулем длительное время, чтобы была физнагрузка. Но там у меня была такая физнагрузка, что потом, наверное, недели две руки болели. И я в это место попал, это вот то, что называют местом силы. То есть в тот момент у меня в жизни были определенные затруднения. И я когда на стендах прочитал, а там как бы описано вот все, что происходило, какие проблемы были. И вообще вот то, что они выжили, это вот, как сказать, конечно, это не случайность, но вероятность была невысокая. То есть, и тогда вот я по-другому взглянул на свои проблемы, что это мелочи по сравнению с тем, что происходило у этих великих людей. Вот. Поэтому одно дело, когда я читал, это где-то находясь дома, в офисе, в теплом месте, а другое дело, когда вот в этом болоте, да, то есть и я понимал, как там все происходило. То есть, допустим, значит, получается, вертолет приземлился в 2 километрах, а как бы их нашли там, по-моему, часов через 6 после этого. То есть, и вроде как снег глубокий, но я-то понимаю, что как бы это искать иголку в стоге сена. То есть, это у нас сейчас GPS-координат, тогда-то этого не было. И там мастер спорта по лыжам, вот он их длительное время искал, да, перед тем, как он их нашел. Вот, то есть это...
3: Минусовая температура.
0: Не то, что минусовая. Холоднее 30 градусов.
3: Да. Все белым-бело, еще и
0: лес, тайга,
3: и мы еще и говорим о том, что это 65-й год.
0: Да, да, да.
3: Но это как они это сделали, вообще непонятно.
0: Да,
3: как они выжили, кстати, они не рассказывали?
0: Ну, в итоге. Как бы, значит...
3: Вот, то есть спиртом натирались
0: Спиртом натирались, да, какой-то запас продуктов там был, но это как огонь, естественно, разожгли, то есть это хорошая физическая подготовка.
3: Они вышли из капсулы-то, они
0: да,
3: смогли.
0: Да, они вышли из капсулы.
3: Я просто
0: да,
3: думал,
0: они
3: как
0: смогли.
3: Раскачались?
0: Они раскачали, вышли из капсулы, да, то есть они смогли, то есть это на морально-волевых, плюс очень грамотные все действия были, вот любое действие не так, и все бы закончилось совершенно по-другому. Поэтому, когда вы туда поедете, то есть вы, значит, проедете по участку старого Московско-Сибирского тракта.
3: Как он сейчас выглядит?
0: Значит, ну...
3: Что это за место?
0: Это, если по самому тракту говорить, я по нему частично ездил, частично ходил ногами, то есть это заросшая дорога между старыми деревнями, из которых 80% уже не существует. То есть вот так он выглядит.
3: Но было время, да, когда он загружен был? Просто чтобы вот это вот ощутить, что раньше здесь была цивилизация, а сейчас
0: ну,
3: этот тракт
0: конечно, он раньше был загруженным, да, то есть, и если говорить про участок старого тракта, то есть вот дальше можно доехать до села Коса и поехать в Юксеево, то есть Коса-Юксеево, там дорога идет практически везде по старому тракту, как бы проложена она. Вот, а так я по этой дороге ездил по старому тракту, по участкам до Великого Устюга, то есть отдельно у меня в ВК это тоже путешествие описано, это июнь 25-го года был. Вот. А когда вы едете к месту приземления космонавтов в Пермском крае, да, то есть вы посещаете по пути древний город Соликамск, дата основания классический 1430 год, но это датируют по записям пермского чиновника и исследователя Василия Берха, но он не ссылается на первоисточник, и вот современные ученые склоняются к другой дате, 1505 год, когда он впервые где-то упоминается, потому что Сольвычегодск, который сильно западнее, это 1492 год. И 1430 год, там еще не было похода Василия Пестрова, который Пермь Великую присоединил, да. Но город очень красивый, соборная площадь есть, вот на ней рекомендую побывать.
3: Как там вообще люди-то есть?
0: Там, получается, Соликамский магниевый завод есть, да.
3: То он
0: есть,
3: функционирует.
0: Да, то есть город развитый.
3: Я давненько просто не был
0: общепита,
3: уже.
0: Интересно. Значит, он развивается, да, то есть если, когда я первый раз побывал в Соликамске, вот сравнить там в 18 году, то есть сильно развился город по общепиту, по гостиницам ездить, остановиться, поэтому категорически рекомендую. А вот космонавтов можно приехать через место, которое считается местом, где приземляются НЛО, Эмский вот, треугольник.
3: Вот
0: да?
3: Мы сейчас об этом все затравочку кинули, как говорится, сейчас мы об этом поговорим. Небольшая пауза, никуда не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
2: Повтор программы.
1: Реклама на 107.6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
5: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
6: Продолжайте движение.
2: Повтор программы.
3: Возвращаемся к нам в студию. У нас замечательный и суперинтересный Виктор Сергеевич Иваницкий, краевед, исследователь, путешественник, и вообще чем он только не занимается, судя по его рассказам. Вот, и автолюбитель, как я понял, вообще очень большой. И мы тут говорим сегодня о путешествии на автомобиле в Пермский край. Конкретно не только, чтобы старину какую-то вот зацепить, но и посмотреть, например, на место приземления космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. Место-то как сейчас выглядит, кстати?
0: Там обустроен комплекс музейный с информационными щитами о развитии космонавтики.
3: Поставили.
0: Беседка одна есть. Да, там мангал есть, можно пожарить что-то. И стенды информационные о развитии космонавтики и о полете вот об этом. Вот. И, значит, от беседки до вот как бы этого места самого как раз дорожка сделана, стоят вот эти стенды. Чтобы туда доехать, вам нужен стандартный внедорожник в сухую погоду. Если, значит, как бы погода дождливая, одному на стандартном внедорожнике ехать не надо. То есть, значит, там грязевая резина желательно, чтобы стояла, да, то есть лебедка. Там часть пути проходит по лесовозным дорогам.
3: Угу.
0: Вот. И как бы место
3: как
0: это...
3: вызов.
0: Да.
3: Для некоторых из нас.
0: От хорошей дороги придется проехать порядка 25 километров вот по такой трассе. То есть от Тюлькина где-то порядка 100 километров до поселка Басим, и вот от Басима еще где-то вот 25 километров до этого места. До Басима хорошая дорога.
3: Через что лучше туда доезжать, чтобы еще зрелищнее было?
0: Вот по пути можно посетить вот Новую Вильву, где есть церковь старая, урочище Сиринское. Там домов не осталось, одна церковь стоит в поле.
3: Просто церковь вот. В поле.
0: Да, mm-hmm. А можно проехать в Пермский край через Малепку, да, это Эмский треугольник, это место, где считается приземлялось НЛО. То есть нитка маршрута будет такая, то есть вы из Екатеринбурга едете до Первоуральска, потом из Первоуральска едете, значит, мимо там Шайтанки на Илим, потом Шамары, потом деревня Баская, и потом начинается лесная дорога на Малепку.
3: Да, я в этом месте никогда не был, но слышу, да, что это аномальная зона. Откуда вообще слухи появились? Кто, не знаю, начал их распускать? И, может быть, это и не слухи совсем?
0: На закате Советского Союза было много публикаций на эту тему, много исследователей было, много свидетельств людей, которые вроде как там что-то видели. Но я могу про свои обычные и необычные истории в этом месте рассказать. То есть я достаточно часто ездил через Малепку, когда строился вот новый Московский тракт, и он был закрыт. И через Малепку получалось быстрее иногда, когда на тракт было реверсивное движение. Но зимой не всегда можно проехать. Вот эту зиму много снега, там не было дороги за вот Нижней Баской до Малепки, да. Но большинство зим дорога есть, по крайней мере, в начале зимы.
3: А да? Лучше зимой или летом ездить?
0: И зимой, посещать. И летом там классно. То есть,
3: по-другому.
0: По-другому. Что можно делать зимой? Значит, есть база в Малепке, где останавливаются снегоходчики, катаются вот в это место, которое связано с НЛО, да, там... Целый набор мест.
3: Их вообще ничего не смущает. Да. Пойдем покатаемся.
0: Вот, а можно кататься на лыжах по снегоходным следам абсолютно классно, то есть те, кто не любит много людей, кто любит уединение, то есть поэтому я иногда туда и по дороге в Пермь я планирую так, что проехать через Малепку и как бы покататься на лыжах вот в Эмском треугольнике. Вот, и у меня, значит, как-то была такая история, когда я подъехал на машине, своей вот Mitsubishi L200, и решил поставить машину на сигнализацию, а она не ставится. Вот я как бы закрыл ее ключом, ну, покатался.
3: Это зимой, да?
0: Да, вернулся в машину, сложил лыжи, выехал за поселок, остановился покушать. Все-все работает и работает до сих пор. Ну, это электромагнитные поля, да, то есть я в такую супермистику не верю, да, хотя как бы я там православный человек. А вообще Малепка, это молебный камень был у Вагулу, да, то есть, а потом на этом месте была церковь построена, потом была снесена, и сейчас она там восстанавливается. Вот. Может быть, это электромагнитные поля. Мы летом как-то с сыном вот, пошли в эту зону пешком. Есть место на берегу Сылвы, где реку Сылва пересекаешь, и идешь вот в эту зону. Да? И поперек дороги лежали бревна толстые. То есть на машине никто не ездил. Там на там, каракате, еще на чем-то. Вот. А потом мы когда шли обратно, как бы слышали гул периодически. Я думал, ну сейчас охотники на каком-то там транспортном средстве поедут. А гул как вот приземление самолета. Потом думаю, может где-то в лесу колонка, вот как Лохнесс на озере, да, там хозяин отеля делал вот эти звуки, чтобы туристов привлекать.
3: Иммерсивность такая.
0: Начало лета было, много клещей, и мы что-то не полезли искать, откуда гул. Вот. А потом уже чуть позже я понял, что это за гул, это аэролодка была. И просто по дороге этот гул к нам приходил. Вот. Поэтому вот здесь гул, ничего особенного не было. Сигнализация, да. То есть, ну, сколько
3: хотя в моменте-то прикольно же было. Такие, что за гул?
0: Ну, я... полагал, что есть этому, наверное, рациональное объяснение, да, вот, и опять же, я там необычных вещей, вот, кроме связанных с сигнализацией, один раз не наблюдал, хотя в другие разы, например, у меня этого не было. Ну, электромагнитные поля там космоса, Земли, они могут как-то накладываться, наверное, да, вот, и как бы, как пишут исследователи этого треугольника, туда лучше ходить ночью. Ну, вот у меня так не получалось, чтобы ночью я пойти. Ночью туда сходил, да, и еще лучше перед тем, как ночью пойти, надо немного выпить. И вот тогда
3: потрясающе,
0: будет...
3: Потрясающе. Да, тогда да, точно и гул, да, и да, все да, на свете, да, и НЛО да, приземлится.
0: Вот я полностью этот рецепт вот, как бы и ни разу не использовал. Может быть, поэтому
3: Осуждаем, но с интересом.
0: Да. А вот приехав из Свердловской области, дальше можно поехать в поселок Казарм и там выехать за 90 километров до Перми. Да? То есть, ну, такую срезочку. Это не срезочка, это будет дольше, чем напрямую по шоссе ехать, но более интересно.
3: А, кстати, два этих места далеко друг от друга находятся. Посадка космонавтов в 65-м году и вот эта аномальная зона.
0: Они да, далеко.
3: Сколько там между ними?
0: Да,
3: километров 200?
0: Ну, я бы сказал, наверное, километров 500, не 200, а 400. Ух да, ты. Потому что получается... Ну,
3: то есть это вообще разные
0: это
3: места.
0: Это вообще разные места. То есть я бы какое путешествие рекомендовал? То есть вы, например, первый день едете через Молебку, значит, до, получается, Перми, да? Если в Молебке там хорошо погулять, то есть как раз вот вы в Перми вечером приедете. Вот. В Перми вы ночуете. До Соликамска от Перми, значит, порядка 200 километров. Рано встаете, едете до Соликамска. Еще 30 километров на север это Тюлькино. И потом к месту приземления космонавтов. Да? Mm-hmm. То есть по пути можно посмотреть руинированную церковь в Нижнем Мошево, церковь в Новой Вильве, в урочище Сиринское. И потом возвращаетесь в Соликамск. А потом дорога домой. А вот дорога домой можно тоже проехать необычно из Соликамска. То есть можно из Соликамска уехать до Лысьвы через Чусовой, потом из Лысьвы поехать в сторону Кына, села на Чусовом, из ЖД-станции Кын повернуть на юг на деревню Рассолинки, потом выехать в деревню Колпаковка, выехать в Илим и вернуться со стороны Первоуральска. По расстоянию будет то же самое, что вы поедете из Соликамска через Горнозаводск, Нижний Тагил на Екатеринбург.
3: Но...
0: Это путь быстрее, чем путь, значит, по расстоянию, точнее так, по расстоянию меньше, чем путь через Пермь, Соликамск, Пермь, Екатеринбург. Значит, вот, самый короткий путь это через Лысьву, понятно, это будет дольше, потому что у вас от Своротки дорога Лысьва-Кын до Колпаковки будет лесная дорога, но она интересная. Вот я буквально две недели назад по ней ездил, когда снег выпал, он таял, там все размешано было. Вот, соответственно...
3: Каша такая.
0: Каша, значит, шел снег, он замерзал тут же. У меня, значит, все арки грязи льдом забились, и подвеска. И вот я даже этот пыльник на приводе сорвал, получилось, да, вот, из-за этого. В одном месте речка промыла дорогу, и я проехал, я понимаю, еще пара часов, мне обратно уже не вернуться. Я думаю, вот если я сейчас поеду, это между Колпаковкой и Рассоленками было, да, то есть, и где-то еще такая речка, то, как бы, ну, возвращаться пешком я дойду, конечно, вот. Ну, дальше было все хорошо. Вот, то есть я приехал в Лысьву, потом два часа на мойке самообслуживания все это из подвески вымывал, там оборвало часть с подкрылкой и так далее. Ну, если вот вы хотите такие путешествия, надо быть к таким вещам готовым. И иногда спрашивают, а что взять с собой в путешествие на машине, да? Я всегда начинаю с такой, надо взять с собой много денег, да? А потом уже пошли там всякие хайджеки и так далее.
3: Да, надо брать.
0: Наличку, да.
3: Ну и там тоже гермомешок какой-то, да, упаковываешь на всякий случай от всего.
0: Да. Ну, деньги они воду нормально переносят, на самом деле. Лучше в гермомешок. Деньги, документы в гермомешок. Да, конечно, чтобы поесть было, попить, значит, приготовить пищу, чтобы запас топлива всегда был. Ножовка обязательно, когда в лес едете, потому что, допустим, прошел ветровал, дерево положило поперек дороги. Если ножовки нет и топора, вы ничего не сделаете. Если топор есть, но дерево вот там широкое, скажем, да, там, скажем, сантиметров 70-80 в диаметре, тоже можно топором, я-то это делал, но я вам скажу, лучше ножовкой, да.
3: Дело, но потом еще же за руль
0: надо будет садиться. Да, спички, значит, обязательно, чтобы костер развести. Вот спички обязательно в гермомешке, в отличие от денег, да. Вот.
3: А ночевка, также можно в автомобиле ночевать, или лучше все-таки, когда ты вот в Пермский край выдвигаешься, взять что-то?
0: Ну, вы знаете...
3: Даже для зимнего,
0: есть люди, которые предпочитают останавливаться в гостиницах, есть, которые предпочитают ночевать там в палатке, либо в машине, кому-то в машине не нравится. Вот мы как-то с товарищем ездили по старому Белорецкому тракту, и он ночевал в палатке, а я в машине в спальнике спал. Потому что я, допустим, пару раз завел машину, уже такая температура была около нулевая, да, то есть, ну, а он говорит, не, я вот лучше как бы больше с природой сольюсь, то есть это дело каждого, но если ехать вот, ну, по каким-то таким местам, ну, конечно, вот летом через Рассоленки, да, то есть в Пермский край можно приехать и на легковом автомобиле, когда сухо, ну, таком, как там Лада Гранта, там Лада Веста, потому что у них высокий клиренс, с веса не очень большие, на Toyota Camry я бы там точно не поехал, да. Вот. И летом это как бы такое простое путешествие. Но если у вас есть палатка, ну, спальник, там, коврик, ну, бросьте в машину, вы же не на себе это несете, да. Все, всякое оно бывает. Можно в машине спать. Но, допустим, если там нет спальника, либо это там 4 человека, то в палатке-то гораздо комфортнее, мало ли что, да.
3: Не, ну это 100%. Это еще и атмосфера, как-никак. Да, некоторые же за этим ездят, чтобы от работы отключиться. Да. А Бабиновская эта дорога, она через нее можно попасть в Пермский край вообще? Ну, то есть через тракт вот этот. Я так понял, что как-то там связан с Верхотурьем где-то.
0: Бабиновский тракт — это короткая дорога из Соликамской Верхотурья через Уральский хребет. И он порядка, получается, 280-300 верст был, потому что он и шел по-разному в разное время. А современная дорога через Горнозаводск — это будет 420 километров, да. Вот именно по траектории тракта это непроходимо для техники, да, потому что у меня там в соцсетях есть фотографии, когда, допустим, идут две колеи, посередине деревья растут, и это старый тракт. Вот. Можно проехать через точки тракта, в частности, вот я в том году после выступления на круглом столе исторические дороги Урала из Верхотурья проехал, значит, через точки Бабиновского тракта, это Верхняя Косева, это урочище Молчан, это современная деревня Чекман, и выехал как бы в Пермский край. Но я ехал не строго по тракту, да, то есть где-то там по отсыпке вдоль ЛЭП проехал, где-то по современным лесовозкам, да, то есть вот за день как бы проехал. Ну, я, допустим, не посетил Растёс, то есть в Растёс тоже я как бы заезжал, но немножко по другой траектории, да.
3: Но вот. Это экстрим уже же, я правильно понимаю, такой автомобильный?
0: Значит, это как бы подготовленный внедорожник, да, то есть на стандартном по этому маршруту проехать, скажем так, можно в сухую погоду, если вы не боитесь там бампер оторвать, порог повредить, вот, а так подготовленный внедорожник.
3: А он уже все погибает, тракт-то сам? Он зарастает, погибает?
0: Он по своей первоначальной траектории даже где-то зарос, например, вот между урочищем бывшей деревни Крия и, значит, Растёсом по лесовозкам едут как бы сильно западнее, по, получается, левому берегу Крии, вот, а, значит, старый тракт шел по правому берегу Крии, потом был пожар, были вырубки, и сейчас он там частично не читается, да?
3: А, ну его можно не прочесть, ну просто не увидеть, грубо говоря. Сейчас примемся небольшую паузу, совсем маленькую, блок новостей у нас, а затем еще поговорим о том, что посмотреть в Пермском крае, зачем туда ехать.
2: Повтор программы.
1: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
6: На 107,6. Новости на Город ФМ.
7: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Лишь один пляж в Свердловской области в преддверии купального сезона получил одобрение МЧС. Находится он в Новоуральске. Об этом сообщил замруководитель регионального управления ведомства Алексей Морозов. Проверки ожидают еще 5 пляжей. Эти пляжи преимущественно либо туристические базы, либо санатории и профилактории, отметил представитель МЧС. При этом ни один водоем в регионе не получил санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора. В службу попросту никто не подавал заявлений для проведения проверки. Как подчеркнул

0: Постановление. Это здание разных лет постройки, 390 из них планируется обновить в 2027 году. Самое старое – объект культурного наследия гостиницы «Эрмитаж» на Пушкина, 7. Его возвели в 1886 году, а самый новый дом из подлежащих капремонту – девятиэтажка в переулке Молотобойцев, 5, построенная в 2012. На объектах, в зависимости от их состояния, предполагается обновить внутридомовые системы тепло-, электро- и водоснабжения, системы водоотведения, починить крыши, подвалы, фасады, фундаменты, чердачные перекрытия, открытие системы пожарной сигнализации, установить автоматизированные приборы учета коммунальных ресурсов. Для некоторых домов предусмотрена только разработка проектно-сметной документации будущего капремонта. Общая стоимость работ составляет чуть более 13 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет региональной программы капремонта в многоквартирных домах. Уникальный светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет запущен 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, и в настоящее время специалисты приступили к работам по настройке фонтана. Увидеть световое шоу над водной гладью можно будет с 19 до 23 часов. Также этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Шар на набережной у театра драмы, возле памятника Александру Попову, каменный цветок на площади Труда, фонтан в сквере за театром оперы и балета, на улице Вайнера между Малышева и Радищева, а также на бульваре архитектора Малахова, в Дендропарке, фонтан возле УГ МК «Арены». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с полудня до 23 часов каждый день, кроме понедельника. В начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы. Режим работы остальных городских фонтанов ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 17 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
2: Продолжайте движение.
3: Повтор программы.
4: Возвращаемся в студию. Пермский край сегодня обсуждаем. Вот мы поговорили, значит, о месте приземления космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. Вот, вообще интересно, активно туда ездит. Я смотрю, фотографий там много вообще, в принципе, в сети. Аномальная зона, значит, мы поговорили. Соликамск, потрясающее место, очень атмосферное, говорят, и аутентичное. Вот, меня лично привлекают все-таки вот эти вот заброшенные дороги. Ничего с собой не могу поделать, потому что мне всегда кажется, вот этот путь потратили силы, а раньше это еще больше сил. Сейчас современная техника, там, я не знаю, пеллигаторы. Может быть, сейчас и по старинке так же все взрывают, там как-то, знаю, работают руками. Но, тем не менее, когда ты видишь, как дорога увядает, зарастает, не знаю, тебя это будоражит очень сильно. Поэтому Бабиновский тракт, он меня, конечно, не оставляет в покое. Хочется посмотреть на него.
5: У вас есть такой шанс, значит, будет организован автопробег по Бабиновской дороге. Вот в группе «Бабиновский тракт» в ВК есть приглашение, это некоммерческое мероприятие, будет 4 группы участников, вот, по классу автомобиля, это легковой автомобиль, меньше всего точек, это, значит, стандартный внедорожник, кроссовер, да, это внедорожник на грязевой резине с лебедкой, и это хард, вот, это максимально приближено к тракту, кто хочет в болото,
4: это до конца,
5: и так далее.
4: До конца
5: с 7 по 5, по 15 августа, значит, из Верхотурья до Соликамска, то есть я там уже описал маршрут для каждого категории автомобилей, да, и будут лекции, значит, историков и краеведов, Верхотурье, потом Верхний Яйве, Александровский, это не пункты на тракте, Верхний Усолки, это по одной из версий место рождения Артемия Бабинова, и там деревни нет, но сохранилась церковь красивая, вот, ну и, естественно, в Соликамске, то есть это такое культурно-просветительское мероприятие, то есть можно любому принять участие будет.
4: Ну вот имейте в виду, записывайте, но мы еще обязательно к видео этой передачи все это дело приложим, чтобы люди знали, и если что, вдруг кто-то поучаствует, нам потом пришлет фотография, мы тут, а может даже и видео, посмотрим, там же сейчас как только не снимают, можно и паука себе повесить, можно и с камеры прям самого бардачка снимать, поэтому это очень круто. А по поводу Пермского края, что еще, зачем еще можно сгонять, но необычно, потому что мы же знаем, что для уральцев многих Пермский край — это прежде всего походы, это сплавы. Причем сплавы, ну, очень сильно лидируют. И даже в сам город, я смотрю, уже не так активно ездит именно попутешествовать. Ездит там по работе, КВН кто-то ездит посмотреть, что они там хорошо сейчас развивают. А что вот прям вот, не знаю, так же цепляет разум?
5: Цепляет, да. Вот мы про Ныроб поговорили. Если вы поедете на север от Ныроба, есть заброшенный поселок, ну, полузаброшенный,

0: Валай на реке Березовой. И дальше можно поехать еще севернее, и есть место, где есть пещера Череп. И она реально как бы с определенных ракурсов напоминает череп. То есть mm-hmm. это пещера как бы, ну, с двумя выходами, как ноздри такие. Вот, поэтому вот Занырыбье, пещера Череп. Первая
1: там,
0: история.
1: Там что, до кого она? Кто там ползает, лазит? Стандарт, я имею в виду, или она какая-то глубокая, там рекорды
0: какие-то?
1: Нет,
0: она стандартная, то есть...
1: Просто сам внешний вид.
0: Сам внешний вид. Угу. Плюс вы попадете, значит, опять же, вот на эту красивую реку Березовая. Угу. Вот, по пути будут скалы красивые по ходу движения. То есть на внедорожнике с МТ-резиной, а в сухую погоду на стандартном внедорожнике, можно подъехать до места, откуда там до пещеры остается, ну, порядка 2 километра идти по берегу реки. Вот. Но там такие завалы-завалы, то есть туда мало народу ходит, именно пешком в основном. В ходе сплавов по Березовой посещают, когда вот от Вежая плывут там по Березовой.
1: Вежая наш все.
0: Ну, да, Вежа-Ю, значит, Ю – это река, Вежа – священная, священная река. Вежаев много в Свердловской области, один из Вежаев.
1: А, это один, может быть, я не да. про тот подумал.
0: Да, да, да. да. Вот, другие пещеры, Чайнинская пещера. По одной из версий, Артемий Бабинов высадил, как вагулы, современные манси, с восточной стороны хребта ходят молиться вот эту Чайнинскую пещеру, угу. которую называют Вагульской Меккой. Очень красивая пещера, на самом деле это мегагрот, вот. Рядом Мега. Еще есть три пещеры, плюс пастернаковские места. Значит, если ехать вот из Александровского, одним из маршрутов в Чайнинскую пещеру, по пути будет урочище Ивака. Это прообраз Ворыкина, то есть Всеволода Вильва и Ивака, прообраз Ворыкина в романе Пастернака «Доктор Живаго». В Иваке сохранилось руинированное здание завода, очень красивое. И есть Ивакинская пещера, это стоянка древнего человека, ну и несколько там гротов рядом. То есть, ну, традиционные достопримечательности как бы для Урала и для Свердловской области, и для Пермского края это, ну, пещеры, это горы, да, то есть, и если как бы про горы говорить, то Помененный камень за Красновишерском, вот мне больше всего из гор Пермского края нравится, да, то есть такие скалы необычные, мишки там ходят, но они расходятся, когда человек идет.
1: Вот, обученные там, там обученные
0: мишки. Да, да, да. Вот, заброшенные церкви, значит, тоже у меня в соцсетях есть поездки по заброшенным церквям Пермского
1: сколько,
0: края.
1: Интересно, сколько их уже Пермский край насчитывает? Заброшенных церквей-то этих?
0: Ну, я так затрудняюсь сказать.
1: А я правильно понимаю, что каждая церковь это было село? Поселение
0: да,
1: какое-то.
0: Да,
1: то есть
0: да,
1: его же,
0: да.
1: ее же не возводили просто.
0: Да,
1: вот.
0: Да, да, да, да. Плюс как бы старые дороги. Вот как-то тоже я в ВК описывал путешествие по участкам Ораловского тракта. То есть вот все на гору Полют Камень обычно попадают с Красновишерска, да, то есть переправились с Вишеру и угу, дальше там угу. 7 километров вы на горе. А мы с товарищем ехали вот на внедорожнике подготовленном от, значит, поселка Искор в Пермском крае, то есть все идут с востока, а мы с запада ехали. Потом доехали
1: опять
0: до
1: не...
0: Оралова. Да.
1: Против течения пошли.
0: Да,
1: опять.
0: Да, да, до Оралова. А потом, значит, от Оралова как раз вот до Полюда. И потом на том, что называются изначально мне сказали, там паром, на пароме переправили машину. Но это не паром, это такая платформа, куда у меня Л-200 только-только вошел. Потом мы когда...
1: Плот.
0: Да, плот. Плот, плот. Да, доплыли до центра Вишеры. У моторки заглох мотор, нас начало сносить. Но он, к счастью, сумел восстановить, потому что я думал, ну все, мы сейчас поплывем в Красновишерск, в Каму и так далее, да. Вот. Мы... А против течения он не смог потом выгребать. Мы к берегу подъехали в нештатном месте, я бы это так мягко назвал. Хорошо, что подготовленный внедорожник, удалось выехать, да.
1: Mm-hmm.
0: Плюс мы когда
1: очередная
0: плыли,
1: история.
0: Там судно прошло, прошла волна, я понял, что если пройдет еще какое-то более там быстрое и большое судно, то мы можем опрокинуться на этом плоту. В общем, переплавить машину на плоту — это интересно, но я, наверное, рискованно. Второй раз бы уже это делать не стал. Да.
1: Но зато впечатление всю жизнь. Ну что, у нас подходит время к концу. Может быть, что-то пожелать путешественникам, тем, кто, может быть, не был в Пермском крае? С чего начать, например, изучение этого действительно очень красивого места на планете Земля?
0: Я бы рекомендовал начать с Чердени, с Ныроба, с Соликамска, то есть вот с севера Пермского края. Это те места, откуда он начал развиваться. Вот. И я бы пожелал хорошей дороги, я бы вам пожелал, чтобы нынешняя ситуация, она наконец как бы закончилась и в экономике, чтобы вам денег хватало на путешествие.
1: И деньги не забывайте брать.
0: И с собой брать не забывайте, да, то есть и много-много эмоций.
1: Да, у нас в гостях был Виктор Сергеевич Иваницкий, краевед, исследователь тракта вот нашего уже полюбившегося вам, автор путеводителя по Бабиновскому тракту и, в принципе, путешественник и большой любитель и России, и вообще планеты Земля. Вы тоже не сидите дома, путешествуйте, если будет такая возможность. Меня зовут Денис Савин, оставайтесь на связи, всем пока.
0: До свидания.
2: Повтор программы. Arrivederci. Auf Wiedersehen.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Свято-Троицкий кафедральный собор был заложен в Екатеринбурге в 1814 году. Основное финансирование осуществил купец Яким Меркурьевич Рязанов, из-за чего церковь и именовали Рязановской. Автором проекта стал знаменитый архитектор Михаил Малахов. Но поскольку Рязановы были старообрядцами, власти не давали разрешения не только на открытие церкви, но даже на установку креста. Ситуацию вроде бы разрешил визит в город в 1824 году императора Александра I, но через год он умер, и судьба храма снова подвисла. Открыли и осветили только в середине 50-х. Второй по величине из всех построенных в России в 19 веке. 1500 прихожан на начало 20 века, но потом наступило другое время.

приходом советской власти богослужения прекратились. Но уничтожать храм на стройматериалы, как кафедральный, Екатерининский и Златоуст, не стали. Складом тоже не сделали. Но в апреле 1930 года купол и колокольню снесли и оборудовали в помещении киноклуб «Автодора». В годы Великой Отечественной войны здесь разместили оборудование ткацкой фабрики и мастерских по пошиву шинелей. Для храма это был самый тяжелый период, еще и потому, что тогда он был окончательно разрушен и снаружи, и внутри, а затем долгое время пребывал в запустении. Только в 70-е началась длительная реконструкция под дворец культуры для того же «Автодора». Как говорили в народе, ДК автомобилистов. И вскоре под сводами зазвучали песни. Вот это едва ли не чаще остальных.

0: Мы послушали классический вариант, запись 1963 года в исполнении Олега Анофриева, а через 20 лет в Свердловске в ДК «Автомобилист» песню сыграла молодая местная группа «Наутилус». Именно «Наутилус», еще не «Помпилиус», но уже в почти классическом составе. Вячеслав Бутусов – вокал-гитара, Дмитрий Умецкий – бас, Виктор Комаров – клавиши. Но, чтобы они выступили в 83-м, нужно было другое мероприятие, с которого, по сути, и начинается особая страница в истории уральского рока. Первый фестиваль. Его начали готовить 45 лет назад, в апреле 1981-го. Состоялся в начале лета. Наверное, именно там и именно тогда Свердловск официально услышал не просто ту самую мелодию, но посвященную ей песню верхнепышминской группы «Эр-клуб».
1: Появился он и с ума всех свел.

Если вы не узнали, это поет Егор Белкин. Слова, кстати, тоже его. Вообще, мероприятие выглядело неслыханно и дерзко для того времени при еще живом Брежневе. Но ничего необычного. Директор ДК Леонид Быков уже проводил концерты подозрительных бардов, уже показывал фильмы полузапрещенного Тарковского, так что и на рок-фестиваль охотно согласился. И вот как звучало историческое первое подобное выступление. Кстати, домашнее задание. Угадайте, кто это поет? Хотя бы человека. Ответ в следующем выпуске.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город FM. На 107.6.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Лучше сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Это Левицкая. Слушаем мои песни на радио
2: «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107,6.

0: Линия защиты. Повтор программы.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Оболин. И, как всегда в это время, мы на линии защиты. И сегодня эта защита особенно важна и актуальна, потому что лето, потому что День защиты детей, потому что начинается летняя оздоровительная кампания. Для кого-то каникулы – это отдых, праздник, но для кого-то очень много организационных хлопот, чтобы дети никаких вот этих самых забот не почувствовали. И было им что потом написать в сочинении «Я провел лето». Не просто для галочки, а вот именно искреннего, радостного, чтобы лето действительно запомнилось, а следующее было еще лучше. В нашей студии сегодня Наталья Сидоркина, вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области, нотариус города Екатеринбурга. Наталья Аркадьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И поговорим мы сегодня как раз про документы для детей в отпусках, про защиту, наверное. Естественно, для кого-то эта информация более-менее такая шаблонная, из разряда по умолчанию, но всем нам известно, что нет ничего лучше, чем повторить и еще раз напомнить. Итак, что же защитного? В первую очередь, какую особенную защиту сейчас приходится активировать в связи с наступлением лета?
2: Прежде всего, вы уже правильно заметили, что начинается пора отпусков, пора выезда детей из места своего привычного обитания, из города.
1: Проживание, лагеря, обучение.
2: Да. И, соответственно, для того, чтобы им отпуск показался комфортным, необходимо оформить документы. Если несовершеннолетние граждане выезжают, ну, надо сказать, что по территории Российской Федерации несовершеннолетние граждане могут свободно передвигаться только в сопровождении совершеннолетних граждан. Это могут быть их законные представители, родители, опекуны, попечители. Это могут быть совершеннолетние братья и сестры, бабушки, дедушки, кто угодно. Вот, но и обязательного нотариального согласия на то, чтобы дети передвигались по территории Российской Федерации в поездках, не требуется. Но если ребенок передвигается, допустим, в сопровождении организованной группы, то в соответствии со статьей 1 закона о туристической деятельности законным представителем несовершеннолетнего является, конечно, руководитель этой туристической группы. Однако, если ребенок передвигается не в сопровождении законных представителей, организаторы этих поездок все-таки могут требовать от родителей оформления нотариального согласия на поездку ребенка. И в том числе многие перевозчики, это могут быть авиаперевозчики, РЖД, могут требовать для поездки ребенка транспортом обязательно согласие законного представителя. Это достаточно будет согласия одного из родителей.
1: Это распространяется и на ситуацию, когда ребенка могут поручить близкому другу семьи,
2: да,
1: или его другу, которому, в принципе, доверяют, потому что не всегда же у родственников и у законных представителей получается сопровождать. А тут сопроводить-то вот просто довезешь, а там в лагере за ним уже присмотрят.
2: Я считаю, что в этом случае согласие нотариально обязательно нужно, потому что ребенок едет в сопровождении не близкого ни родственника, ни законного представителя. Другая ситуация возникает, если дети выезжают за пределы Российской Федерации. Также, если ребенок едет за пределы Российской Федерации в сопровождении законного представителя, хотя бы одного, то никаких документов дополнительных оформлять не требуется. Если же ребенок выезжает не в сопровождении законного представителя, то требуется обязательно нотариально заверенное согласие хотя бы одного из родителей на поездку за пределы Российской Федерации. Однако надо учитывать, что есть страны, которые визовые в основном страны, которые требуют, устанавливают свои требования и требуют наличия согласия обоих родителей для получения специального разрешения для выезда в эту страну и пересечения границы Российской Федерации.
1: Мы, конечно, сейчас правила еще остальные напомним, но вот для того, чтобы все это было более-менее практично, жизненно, какие-то вот ошибки, недоработки, которые так или иначе случаются и с которыми вам приходится сталкиваться, вот на что здесь стоит обратить внимание, чтобы не потратили люди время, а потом не оказались в какой-то неудобной, неприятной ситуации?
2: Давайте тогда поговорим по практике, как эти согласия родителей оформляются. Необходимо помнить, что законный представитель должен прийти к нотариусу в любую удобную нотариальную контору, иметь при себе паспорт, и свидетельство о рождении своего ребенка в оригинале. Потому что, естественно, при оформлении данного согласия нотариус проверит, имеет ли этот родитель полномочия в отношении этого несовершеннолетнего или не имеет. Надо сказать, что сейчас есть возможность записаться на прием к нотариусу через портал госуслуг. Это проще, это удобно.
1: Это бесплатно.
2: Это бесплатно, да. То есть вы можете выбрать удобное для вас время и посетить нотариальную контору уже по записи, по предварительной. И надо сказать о том, что у нотариусов существует специальный пониженный тариф для подобных согласий, чтобы это не было большой финансовой нагрузкой на родителей, которые имеют несовершеннолетних детей. И оно оформляется достаточно недолго. То есть при обращении в нотариальную контору согласие вы в течение ближайшего времени сможете получить.
1: Недолго, ближайшее время, это как-то немножечко неопределенно звучит. Конкретный какой-то можно срок обозначить? Понятно, что у каждой организации свой, что везде своя ситуация, но вот все-таки приблизительно.
2: Ну, в течение 30-40 минут это согласие можно оформить.
1: Ничего себе! То есть тут даже не недели, даже меньше часа.
2: Конечно.
1: Это очень хорошо и это очень удобно. А многие пользуются, многие в курсе, что вот именно так нужно поступать. Вот сейчас, как считаете, наша программа, она многим открывает Америку. Многие сейчас нас послушают, думают, а что, так можно было?
2: Я думаю, что многие уже в курсе, кто имеет несовершеннолетних детей, они уже в курсе сложившейся ситуации и прекрасно знают, как это можно быстро и комфортно оформить.
1: И да, радиослушателям я также напомню, что если у вас вопросы есть к нашей гости, то вы можете их задавать. Мы в прямом эфире, работает эфирный мессенджер Макс, его номер +7 99 15 15 107 6. Также можно звонить в студию по телефону прямого эфира 227 107 6. Есть ли еще какие-то нововведения, которых раньше не было, вот с нынешнего года они действуют? Или тут все по накатанной схеме, и это лето от предыдущих ничем особо отличаться не будет?
2: Кардинальных нововведений никаких нет. Единственное, что с января 26 года несовершеннолетние за пределы Российской Федерации могут выезжать только по загранпаспорту оформленному. И надо напомнить еще о том, что если вдруг в семье есть конфликт и родитель второй не согласен с выездом ребенка, он может подать заявление о несогласии на выезд ребенка за пределы Российской Федерации. Это заявление подается через подразделение МВД и только после этого передается в отделение пограничной службы. И вот чтобы не было сюрпризов при выезде ребенка уже момент, когда люди стоят в аэропорту, необходимо, если у вас конфликт есть, необходимо уточнить, есть ли такое заявление несогласия или нет. Это также можно сделать, обратившись в подразделение МВД. И уточнить. Эту информацию может получить только второй законный представитель.
1: Это то есть как? Муж звонит в полицию и говорит, здрасте, я такой-то, такой-то. Моя жена случайно не оставляла вам заявление, что мне нельзя ребенка за границу увозить? Так вот прям, что ли?
2: К сожалению, нет. Надо лично обратиться в органы МВД.
1: То есть даже позвонить нельзя, прийти
2: позвонить
1: надо?
2: Нет, надо прийти, обратиться, и вам выдадут официальный ответ.
1: Ну да, что-то я совсем забыл, что сейчас звонки не всегда внушают доверие. Пусть даже если вы находитесь в настоящей полиции, вам звонят. Как правило, у нас особенно не следует доверять звонкам с обратной стороны. А прецеденты такие бывали?
2: Бывали, на практике бывали.
1: А какой еще наиболее вот такой показательный случай, который вот вам лично пришлось вести или с которым сталкиваться?
2: Согласием на выезд детей?
1: Может быть, даже не столько с согласием, сколько вот именно с подготовкой к летней кампании.
2: Хочу напомнить всем, чтобы родители заранее, за несколько дней пересмотрели свои документы, посмотрели, куда ребенок выезжает, есть ли какие-то специальные требования того места, которое принимает, той организации, которая принимает несовершеннолетних. Возможно, какие-то требования с выездом, связанные с перевозчиком. Чтобы это не было в последний момент, потому что в моей практике был случай, когда ребенок стоит уже на выезде в аэропорту, на границе, а родители вспоминают, что согласия нет, или пограничная служба их не выпускает, и они в экстренном порядке едут и оформляют это согласие. Хочу напомнить еще о хорошей возможности. Если родители находятся в разных городах и нет возможности прилететь и оформить согласие по месту. Можно оформить согласие любого нотариуса в Российской Федерации и по равнозначности передать родителю, который выезжает, допустим, с ребенком, или любому другому лицу, который выезжает с несовершеннолетним. Это лицо может обратиться к нотариусу в своем городе и получить этот документ в подлинном экземпляре. Это тоже очень спасает, если вдруг возникает такая ситуация.
3: Честно скажу, у меня в последнее время все ситуации, связанные с общением с нотариусом, это вот с вами, Наталья Аркадьевна, и с вашими коллегами здесь у нас в эфире. Но даже этих бесед мне хватает, чтобы понять: а, запись к нотариусу бесплатна, б, можно обращаться к любому, независимо от вашей прописки, как в городе, так и в районе, в, очень многое удастся решить довольно-таки быстро. Но в крайнем случае вам тут же могут показать и как это сделать электронно и дистанционно, если что, и как потом еще отслеживать, контролировать. Мы сейчас ненадолго прервемся и после небольшой полезной паузы сразу продолжим.
0: Повтор программы.
4: Реклама на 107.6.
5: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
6: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
7: Даже не помню.
6: Без дел, без телефонов, без спешки.
7: Без шумного города.
6: Мы как будто снова познакомились.
7: Нет, мы просто вернулись.
6: Куда?
7: Друг к другу.
8: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
9: 18+.
0: Повтор программы.
3: Мы продолжаем программу «Линия защиты» на радио «Город ФМ». Сегодня у нас в прямом эфире Наталья Сидоркина, вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области, нотариус города Екатеринбурга. Есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Эфирный мессенджер «Макс» работает. Его номер плюс 799-15-15-107-6. Телефон прямого эфира 227-107-6. И напоминаю, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Прямо сейчас видеотрансляция доступна на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на портале Екатеринбург РФ. Все программы «Город ФМ» сразу после прямого эфира в обязательном порядке публикуются в наших социальных сетях, в сообществе ВКонтакте и на Рутьюб-канале. Поэтому, если вы пропустили прямой эфир, на самом деле вы ничего не пропустили. Просто зайдите в наши социальные сети ВКонтакте или Рутьюб, подпишитесь, если еще не подписаны, если уже подписаны, пусть это сделают ваши друзья, родные и близкие. И там все программы вашему вниманию по плейлистам сгруппированы, либо в поисковике ищите по ключевым словам. Таким образом, радио «Город ФМ» с вами будет не просто в любое время и даже круглосуточно, но и в любой последовательности, так как вам это удобно. Ну а чтобы было удобно, комфортно и, главное, беспроблемно проведение лета предстоящего, еще раз напоминаю, совсем скоро. А, кстати, как мы тут выяснили, 1 июня, вот мы все говорим, День защиты детей, День защиты детей, но есть еще официальная формулировка, это Всероссийский день правовой помощи детям. Вот об этом мы сейчас и продолжим говорить. А действительно, Наталья Аркадьевна, устоявшаяся формулировка, или это вот где-то так?
2: Конечно, устоявшаяся, потому что правовая помощь детям, мы только говорим о ней достаточно часто и много 1 июня.
3: Да вот мы говорим защита. А кто защиту-то осуществляет? А к кому идти за защитой, если
2: да,
3: что?
2: Да, нотариусы тоже стоят на страже прав несовершеннолетних граждан. Но прежде всего потому, что это категория граждан, которая действительно требует особого внимания, особой защиты. Ну и потому, что законодатель закрепил многие правила и обязанности нотариуса при совершении нотариальных действий, связанных с несовершеннолетними гражданами. Я хочу напомнить радиослушателям о том, что Нотариусы бесплатно консультируют по всем вопросам совершения нотариальных действий, поэтому можете, если возникнет вопрос, обращаться к нотариусам. Но и нотариусы также совершают нотариальные действия в отношении несовершеннолетних. Это и доверенность, это и согласие, в том числе согласие на выезд, это и сделки, и оформление наследственных прав, и многие-многие другие нотариальные действия в целях именно защиты прав несовершеннолетних. Хотелось бы напомнить, что до 14-летнего возраста права несовершеннолетних осуществляют их законные представители, а начиная с 14 лет граждане становятся ограниченно дееспособными и участвуют в сделках уже самостоятельно, но с согласия своих законных представителей. То есть отчуждать имущество, приобретать имущество, они могут присутствовать и делать это сами, обязаны, вернее, в силу закона, но их законные представители должны присутствовать и давать на это согласие. Хочу напомнить, что все сделки, связанные с распоряжением имуществом несовершеннолетних, в том числе совершение доверенности на распоряжение имуществом, могут быть совершены только с согласия органов опеки и попечительства. То есть для того, чтобы совершить данную сделку, родителям предварительно необходимо обратиться в органы опеки и получить на это разрешение. Разрешение может быть различным: со встречным предоставлением несовершеннолетним другого объекта, либо размещение денежных средств, но при распоряжении указанные условия, указанные в этом распоряжении, должны быть выполнены. Иначе данная сделка может быть признана недействительной в судебном порядке.
3: Здесь имеется в виду ситуация, когда вот ребенок только-только родился, а родители ему уже квартиру завещают. Это вот тот самый пример.
2: Это может быть различные ситуации, это тот же самый семейный материнский
3: комитет. Вот квартиру, дом, еще что-нибудь помощнее, побогаче.
2: Сейчас очень многие семьи направляют средства материнского капитала на приобретение, на улучшение жилищных условий. То есть они либо гасят кредит средства материнского капитала, либо сразу приобретают объект на средства материнского капитала. И я хочу своих радиослушателей сориентировать и напомнить им о том, что если вы использовали средства материнского семейного капитала на приобретение жилого помещения, закон обязывает вас наделить правами собственности, долями в этом жилом помещении всех членов семьи, то есть родителей и детей. Об этом не надо забывать, потому что эта ситуация вспоминается о ней тогда, когда родители намерены еще раз улучшить свои жилищные условия, продать этот объект и приобрести какой-либо новый. Так вот, для того, чтобы это продать, необходимо сначала наделить детей долями и родителей, после этого получить разрешение органов опеки, и только после этого сделка может состояться.
3: А где все это делать? А кто вас проконсультирует, как это производить? Правильно, нотариусы.
2: Нотариус. Приходите.
3: Тем более, что в интернете сейчас найти ближайшую к вам нотариальную контору, но это, в принципе, несложно.
2: Несложно.
3: В выходные единственное, что нотариус, насколько я знаю, или где-то по субботам и воскресеньям.
2: Работает. У нас даже нотариус работает по воскресеньям, и по субботам надо просто озадачиться и посмотреть график работы. Это можно сделать и на сайте Нотариальной палаты Свердловской области, в разделе «Нотариусы. Режим работы нотариальных контор». Это можно просто в интернете забить, и вам информация будет предоставлено. Пожалуйста, если вы озадачитесь, это все можно найти.
3: Озадачивает нас радиослушатель. Еще раз напоминаю, что если вы хотите задать вопросы, то присылайте текстовое сообщение в наш мессенджер Макс. Номер плюс 799-15-15-107-6. Радиослушатель Сергей спрашивает. Наделить необходимо в течение 6 месяцев после выплаты ипотеки, верно?
2: Верно. Общая формулировка такая. Но сейчас практика складывается так, что ипотека же, надо сказать, что банки дают согласие на наделение детей и до выплаты ипотеки, если возникла необходимость распорядиться этим объектом и приобрести что-то новое.
3: Ну да, вот тут уточняет слушатель, что имеется в виду права им после выплаты ипотеки. Да, да. Пожалуйста, если есть еще вопросы, плюс 799-15-15-107-6, пишите в МАКС, либо 227-107-6, телефон прямого эфира, звоните. Но мы как-то, я тут смотрю, от летних, от таких оздоровительно-каникулярных уже к типично бытовым перешли вопросам, которые и осенью, и зимой, и в оставшиеся весенние дни актуальны. Здесь, вот опять же тогда вопрос слегка повторю, здесь каких-то нововведений не предвидится. У нас же, как правило, у нас не только с 1 января, у нас еще тысячу лет, с 1 июня, с 1 июля иногда нововведение. Да у нас каждый месяц начинается с обновлений в законодательстве иногда.
2: Нет, никаких либо кардинальных изменений не произошло. Все, в принципе, сохранилось то же самое. Но напоминание, напомнить всегда полезно. Да? У кого-то эта ситуация никогда их не задевала, и они не обращали на информацию это внимание, а тут вдруг необходимость возникла, и вот как раз наш эфир будет помощью, может быть, каким-то путеводителем для родителей, которые хотят совершить какие-то действия. Необходимо напомнить, что нотариусы в рамках защиты прав несовершеннолетних и оформляют наследственные дела. Сейчас это очень актуально, потому что специальная военная операция, очень много молодых людей, молодых отцов уходит из жизни, открываются наследственные дела.
3: И вот тут как раз момент это корректировочные и есть, которые раньше, наверное, просто не были предусмотрены или не уточнены.
2: Да, и нотариусы защищают права несовершеннолетних. Хочу сообщить о том, что наследственные дела, права несовершеннолетних, несовершеннолетние наследники полностью освобождаются от нотариального тарифа при оформлении наследственных прав после смерти своего родителя. Несовершеннолетние наследники являются обязательными, если было составлено завещание, и их доля выделяется в наследственном имуществе. Необходимо напомнить о том, что нотариусы также заключают соглашение об оплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, что тоже сейчас актуально. Нотариусы в этом случае проверяют и платежеспособность плательщика алиментов. И надо напомнить, что соглашение об алиментах имеет силу исполнительного листа. Если оно нотариально удостоверено, можно обращаться в службу судебных приставов, минуя судебные органы, или в организацию, в которой работает плательщик алиментов, и сразу же получать алименты, перечислять их на надлежащим образом. И хочу напомнить также, что при совершении нотариальных действий нотариусы предоставляют ряд льгот несовершеннолетним гражданам за нотариальные действия. Необходимо напомнить, что дети-сироты, дети-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей полностью освобождаются на 100% от федеральной части тарифа и от региональной части. Несовершеннолетние наследники полностью освобождаются от федеральной части нотариального тарифа на 100% и 50% от регионального тарифа. Пониженный тариф за согласие на выезд несовершеннолетних на поездки по Российской Федерации, за пределы Российской Федерации. По договорам дарения хочу напомнить нашим радиослушателям, что договоры дарения сейчас подлежат обязательному нотариальному удостоверению, вне зависимости от того, кто кому дарит и что дарят. Это недвижимое имущество в любом случае нотариальная форма. И за договор дарения также предусмотрен льготный тариф и по федеральной части, и по региональной части.
3: Хорошо, а вот я вспомнил, как буквально накануне в нашей программе «Другой Екатеринбург в галстуках» мы с Артемом Николаевым, директором департамента молодежной политики администрации Екатеринбурга, еще говорили о трудоустройстве подростков. Это, конечно, может быть немножечко другая тема, но здесь вот какие-то пересечения с нотариусами возможны, и случались ли они? Потому что кто-то летом отдыхает, а кто-то и подзарабатывает. Тем более, это единственная возможность для подростков официально и законно это совершить.
2: Да, это те же согласия законных представителей. Могут работодатели попросить разрешение, официальное разрешение, нотариально удостоверенное согласие на то, чтобы несовершеннолетний занимался трудовой деятельностью. Это эмансипация, если ребенок достигший 16-летнего возраста, хочет самостоятельно заниматься трудовой деятельностью, предпринимательской деятельностью, это тоже можно оформить согласие родителей на эмансипацию несовершеннолетнего для обращения в органы опеки и попечительства.
3: Нам пришел еще один вопрос от радиослушателя. Владимир пишет, причем написал он, ну, по крайней мере, в МАКС написал впервые. Доброго дня. Вопрос. Не так давно столкнулся с непрофессионализмом в Березовском. Не до конца все формулировки в документах наследственного дела указаны и описаны. Приходится все время заранее записываться, через много времени снова посещать, ходить и спрашивать, чтобы в документах прописывали словосочетания и предложения, чтобы можно было затем обращаться в государственные органы. разные. В общем и целом, с очень плохим отношением пришлось столкнуться нашей семье. Куда можно обратиться, чтобы разрешить эту проблему и тяжелую ситуацию?
2: А по какому вопросу обращались к нотариусу?
3: Так, по наследству.
2: Если наследство, то наследственное дело открывается у конкретного нотариуса. Другому нотариусу это дело уже не передается. Все наследственные права оформляются у этого нотариуса. Но если какая-то серьезная ситуация, то можно обратиться в Нотариальную палату Свердловской области, в юридический отдел, за дополнительной консультацией.
3: Спасибо огромное за вопросы нашим радиослушателям. И вам, Наталья Аркадьевна, спасибо за истории. Остается только пожелать всем нам хорошего лета, не только позитивного и дающего всем отдых, но еще и легитимного.
2: Спасибо большое.
3: Что обычно нотариусы на лето желают?
2: Как и все, чтобы была хорошая погода, чтобы все успели отдохнуть, набраться сил, и детки приступить с полным багажом здоровья и отдыха к новому учебному году.
3: Запись этой программы вы всегда можете найти на странице Город ФМ ВКонтакте и на Рутьюбе, если что-то не успели или хотите послушать и пересмотреть, потому что полезной информации действительно было много. Наталья Сидоркина, вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области, сегодня была в программе «Линия защиты». И оставайтесь на нашей частоте.
0: Повтор программы.

0: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
1: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Лишь один пляж в Свердловской области в преддверии купального сезона получил одобрение МЧС. Находится он в Новоуральске. Об этом сообщил замруководителя регионального управления ведомства Алексей Морозов. Проверки ожидают еще 5 пляжей. Эти пляжи преимущественно либо туристические базы, либо санатории и профилактории, отметил представитель МЧС. При этом ни один водоем в регионе не получил санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора. В службу попросту никто не подавал заявлений для проведения проверки. Как подчеркнул специалист, эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управление Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Горькуша, управление не рекомендует населению использовать водоемы в отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. Температура воды в водоемах сейчас составляет от плюс 14 до плюс 18 градусов, что на 3-6 градусов выше нормы. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шапаренко, в полной мере вода прогреется для купания во второй половине июня. Власти Екатеринбурга утвердили перечень жилых многоквартирников, которые будут капитально отремонтированы в 2027-2029 годах. В него вошли 1118 домов, следует из опубликованного постановления. Это здания разных лет постройки, 390 из них планируется обновить в 2027 году. Самое старое – объект культурного наследия гостиницы «Эрмитаж» на Пушкина 7. Его возвели в 1886 году, а самый новый дом из подлежащих капремонту – девятиэтажка в переулке Молотобойцев 5, построенная в 2012. На объектах, в зависимости от их состояния, предполагается обновить внутридомовые системы тепла, электро и водоснабжения, системы водоотведения, починить крыши, подвалы, фасады, фундаменты, чердачные перекрытия, системы пожарной сигнализации, установить автоматизированные приборы учета коммунальных ресурсов. Для

0: Также на бульваре архитектора Малахова, в Дендропарке, фонтан возле УГМК арены. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с полудня до 23 часов каждый день, кроме понедельника. В начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы. Режим работы остальных городских фонтанов ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 17 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккера под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего. Всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся. А нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Никонова у кинотеатра «Космос». Факт первый. Сквер на улице Никонова носит имя легенды баскетбола Александра Канделя. Он был центровым в стартовой пятерке «Уралмаша» и настоящим лидером команды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа. Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова – любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток Уралочки и матчи по футзалу с участием команды ВИС «Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: Вот она пришла, весна. На город ФМ.

0: Можно ли запомнить весь мир? Можно ли запомнить Бога с каждой его частичкой? Ведь они и есть мир. Можно ли запомнить себя в этом мире? Ведь ты тоже его часть. Можно ли запомнить, что ты и есть частица Бога, а Бог — частица тебя?
1: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
2: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпко.рф.
3: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
4: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
5: Итак, 45 лет назад, 6 июня 1981 года, в Свердловске состоялся первый в истории города рок-фестиваль «САИ». Но подготовка началась еще задолго. Весной, в апреле, директор студенческого клуба архитектурного института Геннадий Баранов активно продвигал идею. Ее поддержали в комитете комсомола, даже пообещали прикрыть, дословно прикрыть то самое место. Официально же заявленная причина проведения фестиваля была следующей. Хотим изучить творческое явление, познакомить с ним студентов, чтобы они знали не по слухам. Был создан оргкомитет фестиваля, куда помимо Баранова вошли заместитель секретаря комитета ВЛКСМ по идеологии Игорь Миляев, председатель институтского профкома Юрий Гуриков и руководитель институтской фотохроники Олег Ракович. Формально фестиваль был внутривузовским мероприятием. Билеты не продавали, распространяли среди студентов. Редактор стенгазеты архитектор Александр Коротич изготовил эскиз с готической буквой «Р» и краешком в роли отрывного талона для зрительского голосования. Ракович фотоспособом напечатал 300 таких билетов. Никакой рекламы. Лишняя огласка могла только помешать. Группы приглашали по сарафанному радио и по знакомству, даже без предварительного прослушивания, вспоминает Егор Белкин, в то время фронтмен группы «Эр-клуб» из родной Верхней Пышмы.
6: Господи, это ведь, во-первых, нас, почему нас взяли? Это фестиваль САИ, Свердловского архитектурного института. Многие бегали, орали, какое, почему вдруг группа из Верхней Пышмы к архитектурному институту не имеет никакого отношения. Но вот Геннадий Егорович Баранов нас продавил, правильно сделал. Тогда я отпарировал, я сказал, а Пантыкин какое отношение, он УПИ. То есть при чем тут это? Кого пригласили, того пригласили.
5: В итоге участниками фестиваля стали почти все желавшие, в основном студенческие группы. Архитектурный представлял коллектив «Змей Горыныч Бэнд», университет, трек, УПИ, затянувшееся ожидание с физтеха. Монтажный техникум выставил никому неизвестную группу «Битс». «Урфин Джуз» значился как ансамбль из ДК «Эльмашзавода». «Перекресток» из ДК «Лаврова». «Эр-клуб» из Верхней Пышмы представлял сам себя. Оставшиеся 7 коллективов собирались побороться за учрежденный оргкомитетом приз зрителей и приз студенческого клуба «САИ». Что это за приз, расскажем в следующем выпуске. А сейчас вновь слово Егору Белкину.
6: Вы не представляете, какой интерес к рок-музыке тогда был у публики. Это такое было событие для города, что первый фестиваль, 81-й год, и мы проводим его в центре города практически. И вот, и все собрались, и все с таким интересом, такой ажиотаж был. Никто не знал, кому удастся выступить, кому не удастся там. И мы как в омут просто. Провались оно все пропадом. Вот что у нас есть, то мы и покажем.
5: А Аппаратуру свозили отовсюду. Геннадий Баранов рассказал, что часть техники и не за бесплатно арендовали у некоего мужичка, который в свое время работал звукорежиссером у Высоцкого. По воспоминаниям организаторов, разорили все рестораны. В итоге на сцене стояли 4 клавиши, 5 комбиков, 2 барабанные установки. Около 16.00 6 июня, когда на сцене чекался Урфин Джюс, в зал вдруг начали заходить зрители. Александр Пантыкин тут же прервал репетицию и заявил, что если не уберут народ, он вообще не будет играть. Под угрозой скандала публику, взявшую фальстарт, удалось выставить на улицу, произошел забавный эпизод. 2 безбилетника замаскировались под бойцов стройотряда «Марс», которые следили за безопасностью, фактически выполняли роль контролеров, а потом эти самые зайцы под шумок проследовали на свои места. В общем, предстартовая суета закончилась. Пора было начинать.

0: Повтор программы.
1: Всем большой привет. В эфире передача «Гость в студии». Это частота 107.6, город ФМ. Меня зовут Денис Савин. В эту передачу всегда приходят какие-то классные, интересные гости. Мы с ними тут болтаем, разговариваем. Обычно это всегда приурочено к какому-то большому событию. И если вы зайдете к нам сейчас на видеотрансляцию, вы, скорее всего, будете шокированы, потому что у нас здесь, ну, в буквальном смысле присутствует Майкл Джексон. Да, так что сильно не пугайте, сейчас всех представлю. Ну, надо сказать, что вы в курсе. Мучили нас там несколько недель и даже месяцев, спрашивали, когда же в нашей стране пойдет фильм «Майкл». Вот, наконец-то, премьера состоялась 28 мая, если не ошибаюсь. Все пошло-поехало. Люди ходят, обсуждают, слушают музыку Майкла Джексона, вспоминают, что такое «Билли Джин», триллер и так далее и тому подобное. И мы подумали, что классно, если вот в преддверии этой премьеры или во время этой премьеры к нам придет кто-то, кто будет соответствовать. Ну и мы не могли себе представить, что приедет, ну, вот сам, поп-король. В общем, в гостях у нас сегодня коммерческий директор сети кинотеатров «Континент Синема» Виталий Диденко. Добрый вечер. Привет.
2: Добрый вечер.
1: Надо звук какой-то дать, чтобы люди поняли, что ты не нейросеть. Да, и вместе с ним официально признанный двойник Майкла Джексона в нашей стране, в Российской Федерации, Павел Талалаев.
3: Привет.
1: Привет, да. И директор артиста Мария Талалаева.
4: Здравствуйте.
1: Да, фамилия просто, ну, одинаковая, просто так получилось. Вот. И мой сразу первый вопрос. Я, наверное, с Павла начну. Виталий,
2: конечно,
1: если ты не против, да, и Мария, если бы ты против, да. У меня вопрос. С чего началась вообще любовь у вас к этому исполнителю? У нас же там, ну, целая плеяда талантливых и гениальных. И байопиков уже много вышло. И «Богемская рапсодия», да, и по Элтону Джону, и рок «Рокетмен», все на свете. Но почему Майкл Джексон?
3: Ну, так повелось с самого детства. Мне об этом...
1: С детства самого?
3: Да, лет с 8 у меня, где-то с 9 примерно. Мне подсказали, естественно, мои же друзья, сказали, что чем-то напоминаю Майкла Джексона.
1: Ну, потому что... 8 лет я сейчас фиксирую.
3: Да, я в тот момент, я уже как было похоже даже не то, что внешне, а тем, то, что я двигался так же... Было все очень похоже.
1: Ага, ага. То есть была какая-то вот такая физиология,
3: да,
1: очень похожая.
3: Да. Потом мне уже помогла с этим моя мама. Да? Она какое-то время работала в ателье и сделала мне костюмы.
1: Же перчатку шила первую, нет?
3: Да, была перчатка, конечно.
1: А нет с собой, кстати, сейчас?
3: С собой вот нет, сейчас нет.
1: Под Билли Джин мы бы сейчас бы ее достали. Да, и, ну, это понятно, что друзья сравнивали, говорили, да, но мы же всяк понимаем, что во дворе там и пошутить могут, и поприкалываться, да.
3: Ну, вот дошутились, да.
1: Дошутились, да, вот до такого состояния. Но вы-то вот как относились вообще к творчеству Майкла Джексона? Вы его любили, нравился, висели ли какие-то постеры, был ли любимый хит какой-то там, как он говорил, короткометраж, а не клипы, да?
3: Да.
1: У вас-то как вот отношения складывались с Майклом Джексоном?
3: Ну, Майкл вообще для меня это целая вселенная, поэтому, ну, каждый клип, каждая его песня для меня это, ну, естественно, откладывалось, ну, душ, ну, как выразить, даже вот тяжело словами, но для меня каждая песня его хит.
1: Угу. Ну, вот тогда-то, в детстве, когда вот, да, детвора, значит, друзья называли, уже нравилось творчество, уже слушали?
3: Конечно, конечно. Смотрели, ждали, когда покажут по телевизору, да, собирал чуть ли не каждую вырезку из газеты, там, ну, раньше же интернета не было, и, то есть, такие дрались за плакаты, да, даже вот так вот. Если где-то плакат продается, я скорее мчал, покупал.
1: А где доставали, вот на чем слушали песни?
3: На кассетах, на обычных раньше.
1: Ну, для тех, кто помоложе, они вот удивляются, что мы когда про это все дело рассказываем,
3: ну,
1: что ты карандашом там раскручиваешь.
3: Да, да, да,
1: там...
3: если там борода какая-то, тоже это все разбиралось, обратно собиралось, карандашом перематывалось, если, ну, допустим, магнитофон на батарейках,
1: ага.
3: Да.
1: А у нас как, паленые какие-то кассеты получалось доставать? Или это лицензированные какие-то вещи?
3: Ну, скорее всего, поначалу...
1: Я просто плохо помню те времена, как вообще кассеты доставали люди. Просто на рынок идешь, покупаешь?
3: Да, у кого-то, допустим, переписать можно было взять, да. Ну, таким образом. Ну, конечно, да, обменивались. Вот. Ну, кто-то, допустим, если приехал из-за границы, да, привез что-то...
1: Даже такое было?
3: Да, да, настоящее.
1: Кстати, это интересно, Павел, я извиняюсь, что прибиваю вас. А вы сами, ну... Успели? Побывали? Не знаю, на концерте Майкла Джексона получилось как-то вот до
3: Мне
1: до
3: повезло
1: добраться?
3: Побывать на трех концертах. Да.
1: Живьем да. у Майкла Джексона?
3: Да. Первый концерт, это был 92-й год, это в Бухаресте, Румыния, да? Вот. И на тот момент я выступал в театре двойников. И мне сделали такой сюрприз. То есть мы были тоже с гастролями там, и так получилось, что и Майкл там выступал. Я об этом не знал ничего, но мне предоставили билет.
1: Я вообще в шоке, что мы в одном предложении это составили. Я выступал, и там Майкл Джексон выступал, и все это вот вместе
3: да,
1: сдалось
3: да, да.
1: как-то.
3: То есть я был шокирован. На тот момент мне было, наверное, ну, лет 13, наверное, вот. И потом уже 93-й год это в Москве, и 96-й тоже в Москве. То есть я Майкла видел даже вот так вот, как вас сейчас вижу.
1: Обалдеть. Ну и как бы, сохранились какие-то впечатления вообще об
3: этом? Конечно. Ну, знаете...
1: У меня одна из горечи, я думаю, многие радиослушатели со мной согласятся, это то, что вот я вот никогда не побываю на концерте Майкла Джексона, никогда не побываю на концерте Фредди Меркури, а так хотелось вот услышать. И вот я так завидую людям, которые это прям посмотрели и все это впитали. Это же, получается, 90-е годы, это же его пик карьеры.
3: Да, конечно, это...
1: Хиты-то он продолжил?
3: Dangerous, да, сначала, потом вот History Tour.
1: И как вот он живьем еще сильнее поразил?
3: Вы знаете, от него прет такая энергетика сумасшедшая, что просто вот столбенеешь. Ну, понятно, многие даже вот в омороке падают, да? Ну, вот такое ощущение.
1: Вы не падали?
3: Нет, не падал.
1: Боже, это он!
3: Ну, я как вот его, так скажем, двойник, да, я его разглядывал прямо вот фотографировал в памяти. Как он выглядит, что он носит, какой размер шляпы там. Ну, мне вот это было всегда интересно. И, то есть костюмы его.
1: Доскональное изучение, получается, да, да, было. Да, но да, мы да, об этом да. сейчас поговорим. Кстати, рассмотреть Павла можно будет вот сегодня. Сегодня у нас выходит эфир 30 мая. И, Виталий, можно где будет увидеть, где посмотреть этот перформанс? Да. И что будет делать Павел, кстати?
0: Ну, у нас два мероприятия с Павлом. Премьера в «Алатыре». Ну, фильма «Майкл», соответственно, на котором будет автограф-фотосессия и выступление Павла с его коронным номером. И 30-го...
1: Коронный номер? То есть есть еще не коронные номера, но сегодня будут лучше best of the best.
0: Сегодня, да. Сегодня 100%. И 30 мая мы в городе Карабаш Челябинской области открываем как раз-таки с Павлом первый в России DCI 4K LED-экран для кинотеатров. Первый и единственный в России. То есть это уникальное событие. И Павел тоже проведет автограф-фотосессию, соответственно, и выступит в номере перед гостями.
1: Ну, там же номер-то имеется в виду, это что, будет какой-то танцевальный... лучшее, что сделает Майкл Джексон, да, или что-то авторское уже собранное из его движений?
3: Нет, это будет, я повторю, скорее всего, что-то из концерта History.
1: Ага. Но тут кто-то может не знать, есть да, такие да. люди, да, но, потому что кто-то придет ради интереса просто посмотреть.
3: Ну, я думаю, поклонников у Майкла достаточно много, и я думаю, они это помнят.
1: Слушайте, ну и двойников же много.
3: Да.
1: Да, и в принципе... сама персона Майкла Джексона, да, она как будто бы, ну, мне говорил один двойник, что, в принципе, несложно вот так вот собрать его одежду, да, а в чем сложность? Вот в чем, например, другие двойники проигрывают? Вот, ну, на ваш взгляд, Павел, вы же общаетесь там, у вас есть чат, где двойники только Майкла Джексона сидят?
3: Да, да, конечно, конечно, особенно вот с иностранными даже, вот я общаюсь, да, мы дружим, вот, но дело в том, то, что если быть лучшим, нужно быть так же, как Майкл, перфекционистом. В первую очередь. Должно быть все идеально, детально, да, и я вот всегда недоволен чем-то собой. Постоянно у меня вот это прям присутствие.
1: Тут движение не так доделал.
3: Конечно,
1: здесь
3: конечно.
1: Немножко...
3: Я всегда расстроен. Я после каждого выступления. И был прав Майкл Джексон, если к тебе подошел ребенок и похвалил, и сказал, что вау, это так круто, тогда уже меня как-то это вот отпускает, знаете.
1: Вот, получается, да. у тебя все случилось.
3: Вот да.
1: Как
3: вот,
1: нужно.
3: Вот с этим прям я согласен с Майклом, и мы этим, с этим похожи.
1: Какое первое движение вообще выучилось? Вот когда вот все, вот, друзья сказали, то очень похож на Майкла Джексона, ты Майкл Джексон, и в себя поверили, да, а потом же нужно было это все учить. Надо же было знакомиться. Лунная походка?
3: Лунная походка, это в первую очередь.
1: Первая была освоена?
3: Да, потом, конечно, нужно поворот и встать на мостки. Вот это вот было...
1: А директор должен уметь делать лунную походку?
3: Ну, я думаю...
2: Я умею.
1: Но она... О, пожалуйста, Виталий.
0: Я, к сожалению, не умею.
3: Научим, научим.
0: Я надеюсь, что да. Потому что мне всегда нравился Майкл Джексон, вообще творчество.
1: Не, серьезно.
0: И да, я всегда любил творчество Майкла Джексона. И до сих пор считаю, ну, с точки зрения, ну, королем поп-музыки, как его называют, да, и на мой взгляд, это 100% так. И никто, на мой взгляд, даже не приблизился за это время и за предыдущее тоже. Вот несмотря на то, что я поклонник роковой музыки вообще-то. То есть мне очень всегда нравился Майкл.
1: Ну, Майкл Джексон же, он перевернул всю индустрию. То есть я молчу про музыку, но то, что он сделал с видеоклипами, да, я еще раз говорю, что очень круто, что и в оригинале, ну вот я фильм посмотрел уже, Майкл, и, в принципе, тут делился своими впечатлениями, и мне понравилось, что и в нашем дубляже это не стали менять, что он действительно называл это даже не клипы, да, а вот такие вот мини-фильмы, короткометражки, и что он с этим сделал, это тоже потрясающе.
3: Ну, конечно.
1: А, Павел, у вас есть клип? Свой.
3: Свой клип? Ну, не, ну, есть концертные какие-то вот эти вот выступления, какие-то нарезки, да. Что-то я даже сам монтировал, то есть, ну, как-то на компьютере.
1: Ну, как будто это и не нужно, да, для такого жанра. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, затем вернемся и продолжим разговор с официально признанным двойником Майкла Джексона в Российской Федерации Павлом Талалаевым.
4: Повтор программы.
5: Реклама на 107.6.
6: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
7: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
8: Но у меня тоже работа.
7: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
9: Дело. Я тоже пошел.
8: А ты куда?
9: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
10: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
8: Как вкусно!
11: А взрослым к вам можно?
12: 6+.
13: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
14: Национальные проекты России.
15: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
16: Даже не помню.
15: Без дел, без телефонов, без спешки.
16: Без шумного города.
15: Мы как будто снова познакомились.
16: Нет, мы просто вернулись.
15: Куда?
16: Друг к другу.
17: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
18: 18+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Возвращаемся в студию. У нас в гостях Павел Талалаев, официально признанный двойник Майкла Джексона в Российской Федерации. Зайдите к нам вот сюда вот сейчас на трансляцию видео группы ВКонтакте «Город Екатеринбург», «Город ФМ Екатеринбург», и посмотрите. Мне кажется, что все-таки Павел более удачная версия, чем Джафар Джексон. Не знаю, Майкл, Павел, посмотрели Майкла уже?
2: Да, конечно, посмотрели. Да.
1: Ну, он классно сыграл.
2: Классно сыграл.
1: Он видно, что отточил все движения. Я не знаю, вы, Павел, можете там не согласиться или согласиться с чем-то. Вам виднее, как говорится.
2: Я соглашусь. Ну, когда, да, естественно, ну, когда фильм снимают, естественно, они это покадрово все снимают. Вот. Но я считаю, что он достойно
1: сделал. Да, но внешне-то вы больше похожи.
2: Ну, так получилось, уж извините.
1: Не поступало оттуда никаких предложений просто?
2: К сожалению, нет.
1: Раз общаемся. А как вообще сообщество двойников отреагировало вот на фильм, на анонс фильма, на то, что они решили все-таки на две части? Для тех, я думаю, это не будет спойлером. Будет еще вторая часть, она уже анонсирована, потому что первая очень хорошо прокатилась по миру, я уверен, что и в России.
3: Продолжает прокатываться.
1: Да, хорошо тоже соберет, и, в принципе, люди хвалят, люди говорят, что это яркое зрелище большое, но об этом отдельно. Вот. А как вот двойники отреагировали, вообще ваше сообщество?
2: Да, совершенно, ну, во-первых...
1: Ну, вы же предвзяты, вы же видите, что так, а что не так.
2: Да, ну, конечно, нет, ну, как... Я вот, допустим, отреагировал очень... Ну, мне это круто, мне кажется, это для меня это очень круто.
1: Ага.
2: То есть, это какое-то второе дыхание, знаете... Как будто вот Майкл все-таки вернулся, даже можно так сказать.
1: Но я говорю, крутость байопиков прежде всего, да. Даже если мы убираем весь хейт, оправданный, да. Неоправданный, это не имеет значения, в том, что они прославляют снова артиста. Да,
2: да.
1: И я, знаете, что удивился, не знаю, согласитесь, не согласитесь, Виталий может что-то добавить, как человек, потому что все равно кино тоже много же смотрит. Я про то, что... Я удивился, что, несмотря на то, что на величие Майкла Джексона, есть сейчас люди и поколение людей, которые при мне открывали для себя «Билли Джин» прямо во время просмотра. Они такие, вау, это что за трек вообще нужно качать?
2: Да.
1: То есть все равно круто, что байопики ну, вот, продвигают артиста.
2: Ну, конечно. Но это, в принципе, задача каждого двойника продвигать Майкла. Поэтому я очень рад, что такой фильм появился.
3: Очень не круто только, что 18+ рейтинг, к сожалению, возрастной.
1: Да,
3: вот
1: а, поэтому, да, 18+.
3: Конечно, у меня, например, дети очень хотели пойти, и в том числе на наши мероприятия, и я их не могу взять.
1: Он же максимально стерильный, они же убрали всю вообще.
3: Ну, это политика в данном случае.
1: Наверное, да. Но там голова горит у человека, поэтому...
3: Ничего страшного, я думаю. Я думаю, что в российских фильмах горит там не только голова, и детей туда допускаются.
1: Не будем в это погружаться. Не будем погружаться, просто имейте в виду, что рейтинг у фильма 18+, к нашему большому сожалению, потому что детям послушать такую музыку, это вообще очень важно. Кстати, Павел, у вас понятно, что вы все треки заслушали, они там, я не знаю, и какие-то, наверное, версии, у вас есть режиссерские, там, фулл-кат и так далее. Но есть какой-то трек, который, ну, вот он первое место для вас у Майкла Джексона?
2: Ну, знаете, вот так сложно.
1: Чаще всего, вот он прям, ну, первый идет. Может, по алфавиту просто.
2: Ну, первое, естественно, но это «Билли Джин».
1: «Билли Джин» все-таки?
2: Это все-таки «Билли Джин», да. «Билли Джин», «Триллер», «Криминал», «Джем» очень люблю.
1: Наизусть знаете?
2: Ну, конечно.
1: Ну, это, конечно, поразительно. То есть у него же там много песен. Есть еще песни, которые не знают люди вот так вот прям сильно. Они
3: у него много
1: хорошие.
3: Песен из творчества «Джексон 5», из его детства.
1: Да,
3: вот,
1: да.
3: То есть, и на самом деле их очень долгое время вообще нигде не транслировали, не показывали.
1: Mm-hmm.
3: Вот, и вот я, например, для себя заново открываю вот его какие-то грани определенные сейчас.
1: Есть такое, есть.
3: Что я сейчас слушаю.
1: И с возрастом как-то по-другому уже начинаешь относиться к этому всему, вот так разглядывать, думаешь, как ты себя бы повел в этих ситуациях. А, кстати, я не спросил, Павел, вы сами-то откуда родом? Виталий, откуда мы везем человека?
3: Ну, я думаю, Павел лучше знает.
1: Да.
3: Точно.
1: Виталий, вы вообще откуда?
2: Я москвич.
1: Вы москвич?
2: Да.
1: То есть, получается, родились? То есть, это там вот двор где-то, да?
2: Да.
1: Может,
2: да.
1: Даже улицу можем назвать. В каком
2: дворе? Солнцево, да.
1: Да, вот где появилось зарождение, значит, перерождение у Майкла Джексона. А в Екатеринбурге часто бываете?
2: Я здесь третий раз уже у вас.
1: Ну, третий раз уже неплохо.
2: Да.
1: Да, я не очень люблю спрашивать.
2: Я знаю, что у вас здесь памятник, я возле него фотографировался.
1: Ну, да.
2: В этот раз у меня не получилось, пока некогда. Вот, но у меня есть фотография.
1: Но у нас творчество Майкла Джексона очень крепко вплетено. То есть у нас даже юмористы, комики всегда его упоминают, шутят, делают номера, уральские пельмени там регулярно делают отсылки. Но я все-таки не могу не узнать, раз третий раз были. Как город вообще Екатеринбург в целом?
2: Мне очень нравится. Здесь как-то спокойнее, мне кажется, даже, чем в Москве. Ну, очень понравился. Очень он как-то преобразился, что ли, даже. Вот последний раз я был, наверное, когда лет... Вот Марии надо спросить. Ну,
0: года 3 назад мы были зимой на корпоративном мероприятии.
1: Угу. Да. Как гости тоже были приглашены. Гости, да. Но это зимой, скорее всего, зимой, да?
2: Мне кажется, каждый год он как-то, наверное, у вас меняется, город. Но картинка, конечно, другая. Да, сегодня вот мы летом, а мы были зимой, немножко все по-другому.
1: Интересно, Майклу Джексону, ну, реально понравился бы Екатеринбург?
2: Я думаю, конечно, да. Если он 96-м
0: Здесь очень много исторических мест у вас. Ну, Майкл вообще очень любил историю. Конечно, ему понравилось бы.
1: Майкл любил историю?
2: Очень любил.
1: То есть он посещал места, узнавал, интересовался?
2: Да, ему было бы побывать в каком-то музее, допустим, да.
1: А вы, Павел, не пробовали сами писать песни, вот петь?
2: К сожалению, нет.
1: Но мысли были такие вообще, посещают тебя? Потому что ты вот все внешне... Я просто не знаю, как это устроено. Вот ты, когда двойник... Мне вообще раньше казалось, что двойник — это обидное немного слово, нет?
2: Ну... Я к этому привык, ну, как...
1: Ну, это понятное слово, просто,
0: ну,
1: да.
0: Ну, да, это в России двойник, а вообще имперсонатор, как вот
2: Вот, вот это, да, как-то уже даже как-то это...
1: Имперсонатор.
0: Да, да? Это вот за рубежом имперсонатор, а для русских двойник.
1: Ну, двойник, он просто сокращает путь, да, ты сразу понимаешь, кто перед тобой стоит. Но мне вот с детства казалось, что двойник — это что-то вот такое вот связанное все-таки больше с комическим жанром, да, что это вот человек там как-то изображает.
0: Ну, двойник — это пародия, а у нас уже это другое.
1: А вот в чем разница, Павел, расскажите.
2: Ну вот как раз вот есть пародия, это чтобы смешно, да, сделать, а если есть, ну, двойник, который, ну, копирует просто, ну...
0: Это костюмы, образ, то есть... волосы свои, не парик. Как вот многие... Вот...
1: Я, кстати, в том возрасте, когда я завидую, когда волосы свои уже, да в любом случае.
3: Твои уже покидать
1: вот
3: стали спешно.
1: Мои уже все отправляются.
2: Ну, вот это вот, опять же, вот этот перфекционизм.
0: То есть это свои волосы.
2: У меня свои волосы, да. У многих двойников это парики.
1: Кстати, ну, это тоже ведь важно.
2: Да, вот это очень
1: естественность.
2: Важно. Естественность. Да, естественность, конечно.
1: Ну, это да, это я вот не задумывался. Это вот хорошо, что вы сказали. Вот видите, да, вот разница между двойником и все-таки человеком, который погружается в это все дело.
2: Конечно.
1: Да. Ну, слушайте, говоря о работе все-таки с персонажем, приходилось ли что-то, не знаю, еще выкапывать, не только концерты просматривать, а заниматься чем-то еще? Не знаю, где получали информацию?
2: О Майкле?
1: Да.
2: Так я дружу со многими поклонниками Майкла Джексона.
1: Но поначалу же не было этой дружбы?
2: Поначалу нет. Уже вот с 93-го года мы в центре Москвы собирались возле памятника Марксу, там, где Большой театр. Вот, у нас была такая тусовка там. Мы 2 или 3 раза в неделю там собирались все и общались, обменивались информациями. Ну, вот оттуда это все.
0: Потому что там отель «Метрополь», где останавливался Майкл Джексон в 93-м.
2: Да,
0: и это место как бы вот выбрали, что это вот наше тусовочное место для фанатов Джексона.
1: Было хоть раз, что люди, может быть, тогда, еще в 90-х или в нулевых, ну, действительно путали вас с настоящим Майклом Джексоном?
2: Ну, когда Майкл приезжал, вот 96-й год, интересно было, я ездил в образе, да, и когда я заходил в автобус, я слышу, это он, Майкл. То есть, ну, люди как-то вот так на это реагировали, что Майкл мог свободно зайти в автобус, ну, такого, естественно...
1: Ну, подходили, фотографировались.
2: Ну, конечно, да, подходит, фотографируется.
1: А что происходит с человеком, когда он осознает, что перед ним не настоящий Майкл Джексон? Как они вообще себя ведут?
2: Ну, не, ну, мне кажется, сейчас они все это понимают, да, что...
1: Не, это сейчас. А я вот, мне вот интересно, вот конец 90-х, начало, вы же уже работали в образе.
2: Да, да, да.
1: Вот.
2: Нет, ну, как, они сфотографировались, допустим, или сфотографировались, и, ну, хотя, как они могли тогда сфотографироваться, если тогда не было телефонов таких?
0: Ну, были мыльницы.
2: Мыльницы, если только у кого-то, допустим, да. А так подходили там, ну, или автограф просят тоже.
1: Автограф?
2: Да.
1: Получается, вот, ну, это вот тоже... А, и, подпись тоже делаете, как Майкл?
2: Как Майкл, да.
1: А где подсмотреть? Где подсмотреть подписи Майкла?
0: В журналах.
2: И в журналах, и где угодно можно было достать. У меня даже была футболка в то время такая. Мне мама вышила вручную его подпись.
1: Да. А, да. А первое время, где вообще вот вы выступали, где вот ходили, куда нужно было ходить, чтобы, я не знаю, там, ну, вот показывать себя? Где?
2: Я нашел, точнее, даже не я, а мне помог в этом мой брат, театр двойников.
1: Угу. Ну вот мы его упомянули уже там в нашем первом выходе. А что это за театр такой?
2: Вот, театр назывался «Отражение», там руководитель была Наталья Котлярова, к сожалению, сейчас, ну, живых уже нету.
0: Она умерла.
2: Угу. Вот. И вот тогда, да, вот собирали, много разных было двойников, не только Майкл Джексон, да, понятно, там и Мадонна, и кто хотите.
1: Ленин, скорее всего, где-то рядышком, да.
2: Была большая-большая команда, и то есть вот мы ездили, гастролировали. Ну, это только вот в одном я театре. Потом я еще был театр ужасов «Вой», вот так вот. Я играл там даже Аллу Пугачеву 200 лет спустя.
1: С ума сойти. Такой опыт
2: еще
1: есть. Даже
2: такой опыт есть, да.
1: Нужно отдыхать от образа? Вы много в нем находитесь?
2: Да, ну я как бы не заигрываюсь так вот. Конечно, у меня есть и своя личная жизнь, поэтому, естественно, да. Я не каждый день так хожу.
1: Мне вот просто интересно, вот, например, вот, вот моя работа, да, радиоведущая, меня все друзья там учат, там, может, там, поздравить, да. Там, вот, у меня у мамы, у меня там, у папы, у меня там, у дедушки, вот здесь же, ну, прям, ну, прямая подсказка, что вот да. Есть у тебя знакомый друг, который может приехать там в образе Майкла Джексона, там, поздравить, пользуются вот родня, друзья этим всем делом?
2: Пользуются.
1: Как вы реагируете?
2: Да, спокойно совершенно, то есть, ну, договариваемся, да, если я на эту дату свободен, то, пожалуйста, конечно.
1: А была попытка еще кого-то попробовать, помимо Майкла Джексона? Или вот ты должен только вот какой-то у тебя должен вот стопроцентный быть твой образ рабочий, вот, и все? Или можно все-таки что-то еще пробовать?
2: Ну, знаете, я даже не пробую, потому что...
1: Мы же все равно не узнаем, мы что, волосы свои, все что угодно сделал.
2: Нет, я все-таки как-то вот, Майкл мне ближе, поэтому я на этом вот и остановился. То есть я не стал, как вот другие есть. Вот опять же, это пародия, да? Допустим, взять вот этого нашего известного пародиста.
0: Песков,
2: да, допустим, там, или кто-то еще, да, вот. Ну, вот у него пародийные номера, да, то он где-то быстро переодевается, там, то он Пугачева, то он там еще кто-то, вот. Я считаю, это пародийные номера. А если ты двойник, то ты должен все-таки быть...
0: достойно показывать.
2: Достойно артиста. Это артисту показать.
1: Про одежду вообще, про внешний вид. Сейчас я понимаю, что все везде можно достать, и в принципе куча и компаний оказывают услуги, и самим, наверное, можно, и может быть, швея какая-то своя есть, да, может быть, директор помогает чем-то. Да. Вот, а раньше, вот поначалу, понятно, что мама там вот что-то, да, помогала, да, да. Шила, но все равно же нужно было какие-то узнаваемые вещи доставать.
2: Очень тяжело было найти какую-то хотя бы похожую ткань.
1: Ну вот, я про это даже говорю. И чтоб ты еще дешево не выглядел, потому что Майкл Джексон же икона и стиля в том числе.
2: Да, да, да, да.
1: А как?
2: Вот, и
1: вот шляпу. Вот, я в 90-е даже не писал, где вот шляпу можно было достать.
2: У меня поначалу была шляпа, я из она была, больше похожа была как...
0: Боярский.
2: Как боярский, да. То есть, и потом я уже подумал, ну, а почему бы мне не взять утюг, ножницы и просто переделать ее, сделать такую же Федору, как у Майкла Джексона. То есть.
1: Ну, то есть тоже приходилось
2: импровизировать,
1: выходить из ситуации.
2: Выходить, конечно, из ситуации.
1: А есть какой-то обмен вещами у двойников Майкла Джексона, какой-то спот, где вы приходите, я устал от этой курточки, давай поменяемся с тобой.
2: Нет, нет, есть, скорее всего, какое-то подглядывание, допустим, кто-то что-то сделал, да, допустим, какие-то щитки там, а другой двойник, то есть, прокрался к тебе в гримерку там, и давай щупать там, из чего это сделано, как это...
1: Почему это так круто выглядит?
2: Да-да-да. Вот, таких моментов очень много.
1: Я не могу не спросить, но, Павел, если что, если хотите, можете не ответить. Приходилось ли какие-то делать манипуляции с внешностью?
2: Нет. Не приходилось.
1: Вот как со двора тогда сказали,
2: да,
1: в Москве, что похож. Да, так и идем.
2: Да, ну я использую, естественно, просто косметику, где-то тенями выделяю нужные мне...
0: Черты лица.
2: Черты. И все, и поэтому...
1: А как себя держите в форме? Иногда... Мы Майкла все знаем как очень и очень неполного человека. И я понимаю, что жизнь-то идет все равно.
2: Да, она же... Есть бывало моменты, где он...
0: Очень располнел.
1: Серьезно? Я хочу увидеть фотографии.
0: Это кстати, в 97-м, когда я была на концерте Майкла Джексона в Эстонии, в Таллине, он был намного... больше.
1: То есть все-таки у него были времена,
0: Да,
1: а может, двойник был?
0: Нет. Все-таки Джексоны, они склонны к полноте.
1: Да?
0: Если взять его, вот сестру Джену Джексон. Там,
1: ну, она вот сейчас сняла документалку.
0: Джермен, там, другие братья, они намного были полнее. Просто, скорее всего, Майкл держал какую-то диету, хотя он любил вот эту курицу, чикен.
1: Ну, в общем, фастфуд любил немножко.
0: Да. Ну, а потом...

0: Проверки ожидают еще 5 пляжей. Эти пляжи преимущественно либо туристические базы, либо санатории и профилактории, отметил представитель МЧС. При этом ни один водоем в регионе не получил санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора. В службу попросту никто не подавал заявлений для проведения проверки. Как подчеркнул специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Горькуша, управление не рекомендует населению использовать водоемы в отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения. Температура воды в водоемах сейчас составляет от плюс 14 до плюс 18 градусов, что на 3-6 градусов выше нормы. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шапаренко, в полной мере вода прогреется для купания во второй половине июня. Власти Екатеринбурга утвердили перечень жилых многоквартирников, которые будут капитально отремонтированы в 2027-2029 годах. В него вошли 1118 домов, следует из опубликованного постановления. Это здания разных лет постройки, 390 из них планируется обновить в 2027 году. Самое старое – объект культурного наследия гостиницы «Эрмитаж» на Пушкина 7. Его возвели в 1886 году, а самый новый дом из подлежащих капремонту – девятиэтажка в переулке Молотобойцев 5, построенная в 2012. На объектах, в зависимости от их состояния, предполагается обновить внутридомовые системы тепло-, электро- и водоснабжения, системы водоотведения, починить крыши, подвалы, фасады, фундаменты, чердачные перекрытия, системы пожарной сигнализации, установить автоматизированные приборы учета коммунальных ресурсов. Для некоторых домов предусмотрена только разработка проектно-сметной документации будущего капремонта. Общая стоимость работ составляет чуть более 13 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет региональной программы капремонта в многоквартирных домах. Уникальный светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет запущен 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, и в настоящее время специалисты приступили к работам по настройке фонтана. Увидеть световое шоу над водной гладью можно будет с 19 до 23 часов. Также этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Шар на набережной у театра драмы, возле памятника Александру Попову, каменный цветок на площади Труда, фонтан в сквере за театром оперы и балета, на улице Вайнера между Малышева и Радищева, а также на бульваре архитектора Малахова, в Дендропарке, фонтан возле УГ. МК «Арены». Светомузыкальный фонтан в историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с полудня до 23 часов каждый день, кроме понедельника. В начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы. Режим работы остальных городских фонтанов ежедневно с 11 до 22 часов, кроме понедельника.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 17 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: программы.
1: Возвращаемся в студию. У нас в гостях Павел Талалаев, официально признанный двойник Майкла Джексона. Компанию ему составляет директор, артист Мария Талалаева, и коммерческий директор сети кинотеатров «Континент Синема» Виталий Диденко, который нам вот рассказал, что сегодня 29 мая у нас классный перформанс в «Алатыре» будет происходить. «АЛЛАТРЬ». Вот, обязательно приходите. Начало там, напомни...
2: 19:30.
1: В 19:30. А вот если человек билет не успел купить, я там посмотрел, уже полный зал практически в кинотеатре. Не практически, а уже полный зал. Если не успеет, можно...
2: Ну, если не успел купить на шоу, то может прийти и купить билет на... Ну, просто на фильм, угу. Но при этом прийти и сфотографироваться с Павлом это... на сцене.
1: Да, это просто кто сейчас зашел на трансляцию, увидел, как выглядит Павел, просто с ума сошел и хочет такую фотографию, да, детей
2: Павел
1: привезти.
2: Выглядит... Ну, то есть я со своей стороны могу сказать, что как, когда пришла идея пригласить, да, Павла, да, то есть как только я понял, что, слава богу, фильм «Майкл» выйдет в официальный российский прокат, угу, это для нас была супер, конечно,
1: могло
2: новость.
1: И не случиться
2: абсолютно
1: такого.
2: Абсолютно могло, конечно. Во-первых, он в прокат выходит более чем через месяц после старта мирового, но он выходит, и мы очень рады. Я когда увидел Павла, я понял, что нам точно надо это делать, вот, потому что, к сожалению, возможности пригласить настоящего Майкла Джексона, наверное, у нас бы не было и много лет назад. Uh-huh. Вот, но сейчас, по понятной причине, тем более. Но хотелось сделать это максимально все-таки запоминающееся,
1: да, да,
2: мероприятие.
1: Про диеты, Павел, мы там вот закончили, mm-hmm, что мы узнали, что все-таки был Майкл Джексон немножко полноватый, да, вот потом все-таки за себя взялся. Вам приходится на каких-то диетах сидеть?
3: Ну, конечно, да, если...
1: Какая... Ограничивать себя как-то. Да,
3: обязательно, поголодать это полезно.
1: Да, даже так, даже, да, так. Уже даже про... я не спрашивал про голодовки, он сам это сказал, так что имейте в виду. Вот, а еще...

0: по поводу творчества, понимаю, что больной вопрос. Разговаривал тоже с некоторыми двойниками, да, других артистов, и они по-разному этот момент переживали. Когда Майкла не стало? Потому что одно дело, когда ты при жизни этим всем делом занимаешься, да, а другое дело, когда он, ну, ушел. И верите ли вы, что он ушел, потому что у нас есть люди, которые до сих пор говорят, что нет, Майкла Джексон жив.
1: Ну,
0: тяжело было?
1: Это самый плохой, наверное, для меня день.
0: Ну, конечно, конечно. Да для всех для нас был плохой день. Мне кажется, все просто переживали. Я помню, никто не верил. Никто не верил.
1: Сначала, да, ну вообще никто не верил. Да, я с вами согласен. Ну, мне как-то даже тяжело об этом вспоминать. Угу. Было такое время. И...
0: Ну, мы вот само момент давайте не будем вспоминать. Потом уже все прошло, все переварили. 50 лет, напоминаю, в 2009 году, кажется, да, Майкл Джексон шел. 50 лет ему было.
1: 50, да.
0: Да, ровно 50. Вот.
1: 2009, потом... да? 2009.
0: По-моему, 2009.
1: 25 ноября.
0: Да, если
2: июня.
0: Что...
1: А, июня.
0: Ну, нас поправят, если что там. Они там все знают, они гуглят и так далее. Речь не об этом. А какое-то время потом, когда прошло, все это дело отлегло, изменилось отношение к персоне? Не знаю, что-то поменялось или нет? К самому Майклу Джексону.
1: К самому Майклу, да, конечно, поменялось, да. Ну... Поначалу было прямо это очень шумно, меня заваливали всякими интервью, и вот это вот было...
0: Приглашали, прям, наверное, телевидение тоже,
1: телевидение, да, очень много было, я прям от этого очень так... Не уставал, так скажем.
0: Ну, понятно, да, конечно, очень... внимание такое. А люди-то от вас-то что хотели?
1: Вот не знаю, вот, наверное, им хотелось все-таки, чтобы как-то Майкл...
0: Частичка какая-то.
1: Да, частичка какая-то оставалась все-таки, да... Ну, наверное, так.
0: Ну, вопрос такой серьезный, на самом деле, как к этому готовиться. Ну, а теперь о хорошем, о позитивном. Радиослушатели заранее нам утром, нашим утреннему шоу задавали вопросы. Я такой маленький блиц устрою. Вот. Но если на что-то не хочется отвечать, можно не отвечать. Вот про диеты мы уже сказали, да. Вот был вопрос, есть ли какой-то артефакт, вот из эпохи Майкла Джексона, а может быть, что-то получилось на каких-то, не знаю, не то что барахолках, аукционах достать, что-то приближенное вот к нему, к его тусовке, я не знаю, к его жизни, может, в Штаты сгоняли, что-то привезли. Есть какой-то артефакт, который вот из всей вашей плеяды, много же костюмов?
1: Да.
0: Сколько?
1: Да. Ой, я их не считал. У меня
0: ну сколько? Много... Цифру назовите. Миллион?
1: Нет.
2: Ну нет. Штук 30, наверное, есть.
0: А, да. Ну это все равно много. Да. Да, для среднестатистического мужчины в Российской Федерации даже два костюма это много, а тут 30. Так, есть какой-то артефакт, вот, которым гордитесь прям, что вот
1: у меня есть шляпа.
0: Вот это?
1: Нет, это не это, да. Ну, я ее с собой так не буду брать, она у меня в сохранном месте.
0: Что это за шляпа? Что за история?
1: История, опять же, это было вот это на Бухаресте.
0: Угу, на концерте.
1: Да, но я же его видел близко. Я передал свою шляпу. Я ему дотянулся до своей. И так получилось, что он взял мою шляпу и одел на меня вот свою. Ну, точнее, он не надевал, но он мне ее
0: передал.
1: Передал, да.
0: Подождите, он взял вашу шляпу, надел там, ну, взял себе.
1: Да, он себе
0: взял. А свою отдал?
1: А свою отдал. Вот это, конечно.
0: Прикосновение Майкла Джексона на шляпе.
1: Ну, я же говорю, я его видел, и не один раз вот так, как вас.
0: И где хранится?
1: Дома, естественно.
0: Ну, я имею в виду, там какая-то колба, какой-то, я не знаю, специальный контейнер для нее.
1: Ящичек такой.
0: Обалдеть. Ну, это очень сильно, это очень сильно. А мы от футболистов там получаем автографы, там храним, там знаем, что марки можно случайно застирать, и все это уйдет, а тут шляпа целая.
2: Ты расскажи, что ты померил обувь Майкла Джексона.
1: Вот,
0: чего?
1: А совсем недавно
2: направлено. Есть у меня даже видео.
1: Да, на программе «Пусть говорят», да, мы были.
2: Ну, да,
0: вот, буквально недавно. На телевидении, в общем, были. Да,
1: да, на телевидении. Вот. И мне сделали такой подарок. Наш хороший друг, он тоже коллекционер. У него есть тоже ну, вот, настоящая обувь Майкла. Ботинки 93-го года. Он выступил, Майкл, в них 10 концертов. Они идеально сохранились. Там с подписями, со всеми. И...
0: Подписи это имеется в виду какие-то автографы, да?
1: Там автографы, да, и что-то еще.
2: Там есть даже вот протертость, то, что видно, как
1: он крутился. А это вот доказательство того, то, что это настоящее. Там на правым или левым, не помню.
0: Ну, вот этот хитрый механизм, да, чтобы можно было наклонить.
1: Протертого, то есть кожаная
2: когда
1: подошва. И то, что видно, что он на них вращался очень много-много.
0: Да,
1: и вот это вот стертое, вот это вот, где мыс, вот это вот прям такое доказательство, что это подлинные.
2: И они идеально подошли Павлу.
1: Да, у Майкла был 43-й.
0: 43-й? Так 40... он еще и такой... А сколько у него, кстати, рост был? Я никогда не спрашивал.
1: 1.78 м.
0: 1.78 м, но 43-й размер. То есть, ну, да. Такой баскетбольный размер-то вообще.
1: Ну, я считаю, средний. Это средний размер.
0: Ну, нормально, нормально.
1: Да.
0: А у вас и какой?
1: Причем он еще
0: подходит размеры? Сошлись?
1: Да, да, я ботинки его одел, и я просто кайфанул, так скажем. Я просто... Ну...
0: То есть 40... Тютелька в тютельку?
1: Да.
0: А вам не хотелось забрать их с
1: собой? Поменяться? Поменяться, да.
0: На шляпу. А что лучше, шляпа или ботинки? Что?
1: Вот тут уж не знаешь, что лучше.
0: Второй вопрос от радиослушателей. Утром, еще раз говорю, задавайте заранее. Как относитесь к трибьютам? Ну, это когда артисты, которые... у которых очень похож голос или mm-hmm. приближен. Понятно, что Майкла Джексона, как и Фредди Меркьюри, ну, невозможно в диапазоне, он был гениальным в этом плане, да. Но вот как относитесь вообще вот к тем, кто пытается? Не внешне, они не внешне, я смотрю, они сейчас даже за внешку там не беспокоятся.
1: Вот, вот если голос действительно похож, тогда, ну, конечно, мне это очень нравится. Но когда...
0: А натыкались на таких?
1: А?
0: Ну, встречались,
1: да,
0: такие,
1: да,
0: люди,
1: да,
0: вам?
1: Очень много, да, вот. И если это достойно, то мне это нравится. А если, ну, ну, я как бы к этому очень критично, то есть, отношусь. А если, допустим, ты похож, а петь ты совершенно, ну, не похожа, то, мне кажется, лучше этого не делать. Мне бы было приятнее, если ты похож и танцуешь под Майкла, слушать Майкла, и можно так, знаете, такой секрет, если немножко, если прищурить глаза и представить, что это настоящий, то вот это, конечно, прям даже дух захватывает.
0: Ну, это так и есть, это действительно захватывает дух. Да. Слушайте, и дальше...
1: Если ты еще двигаешься, очень похоже.
0: Да, да, да. Сколько раз в день, спрашивали, нужно тренироваться, чтобы не потерять хватку? Потому что Майкл очень много репетировал.
1: Много,
0: он,
1: да.
0: Он там безумное количество какое-то времени, наверное, находился на танцплощадках.
1: Ну, 2-3 часа, я думаю, для...
0: Каждый,
1: да,
0: день?
1: Каждый день, ну, хотя бы, да, нужно, чтобы быть в форме.
0: Во-первых. Сейчас после эфира поедете на тренировку?
1: Да.
0: Нет?
1: Сейчас будем готовиться...
0: А где, вот интересно, Павел, вот там, в Москве, есть у вас какое-то место или зал, где вот вы оттачиваете, отрабатываете, или все уже дома делается?
1: У меня, да, я живу за городом, то есть у меня большой дом, у меня большая есть комната с зеркалом, mm-hmm. поэтому...
0: А то я сейчас, когда вы сказали, дом есть за городом, я сразу представил, что есть шашлычные, и вы там рядом, когда покажете, что делаете, да.
2: Барбекюшница есть.
1: Да, да, есть.
0: Да, но это классно.
1: Для друзей, да.
0: Вот. Потом спрашивают, читали ли вы какие-то книги или биографии о Майкле Джексоне, существуют ли они, и если да, то можете ли что-то посоветовать?
1: Ну, самое элементарное, это прочитать, конечно, существует, это Мунвол.
2: Книга «Лунная походка».
0: Лунная походка. Она чайная у нас?
2: Это, она американская. Она есть на русском и на английском.
0: То есть советуете, рекомендуете?
1: Да, и вы все узнаете о Майкле прямо вот там, из этой книги.
2: Сам Майкл писал.
0: Сигнализирует, что у нас потихоньку заканчивается время. Виталий, давайте еще раз пригласим всех жителей города и гостей нашего города на сегодняшний перформанс, где будет наш официально признанный двойник Майкла Джексона. Но мне хочется сказать, Майкл Джексон будет выступать.
3: Да, я приглашаю всех гостей, как Денис уже сказал, Екатеринбурга, и не только Екатеринбурга, и городов из Свердловской и Челябинской области, на два наших мероприятия. Это сегодня, 29 мая, 19:30, в торговом центре «Алатырь», или «АЛЛАТЫРЬ», как, кому как больше нравится, где будет автограф-фотосессия с Павлом. Павел выступит с коронным номером. И вы сможете посмотреть примерный показ фильма «Майкл» на огромном экране. Вот.
0: Да, с шикарным звуком. В атмосфере, где все будут петь, потому что я там утром сходил, люди были, все наизусть знают песни.
3: А 30 мая...
0: Тоже важное событие.
3: Да, очень важное событие для всей киносферы. запуск, стартовый показ на первом 4К DCI LED-экране.
0: Это не лазер, это не, значит, у нас классическая вот эта бобина.
3: Как сказал человек, ну, скажем так, который имел отношение к этому запуску, что для него кино разделилось на до и после, и он никогда больше не пойдет смотреть кино ни на LED-экране.
0: Ну что, увидимся тогда сегодня в ТЦ «АЛЛАТРА». Павел, я вам желаю успехов творческих, и чтобы вы всегда были на таком позитиве и всегда были похожи на Майкла Джексона, пожалуйста. Спасибо. Ну и надеюсь, вы сегодня нас поразите своим коронным номером. У нас сегодня в гостях был директор-артист Мария Талалаева. Павел Талалаев, официально признанный двойник Майкла Джексона и коммерческий директор сети кинотеатров «Континент Синема» Виталий Диденко. Всем хорошего дня! Пока!
4: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккером под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся. А нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

0: Едешь по Халтурино? Не халтурь. Слушай радио Город ФМ.
1: Ты ко мне придешь, как осенний дождь, как солнце.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Итак, первый рок-фестиваль на призы архитектурного института в Свердловске состоялся и удался. Но что же дальше? Был ли отклик, как сейчас говорят, резонанс? Обсуждали ли его на следующий день, благо было воскресенье, в очередях в магазины, в транспорте, на лавочках у подъездов, показали по телевизору, рассказали по радио? Нет, горожане вообще ничего не узнали. Рекламы не было, приглашали только своих. Но как же постфактум? Неужели никто не пытался задействовать СМИ? Вспоминает Олег Ракович, в то время руководитель фотохроники архитектурного института.
1: И поскольку до этого я часто отдавал материалы в студенческий отдел областной комсомольской газеты на смену с восклицательным знаком, это было в субботу, в понедельник я звоню редактору, говорю, вот у нас было мероприятие, есть репортаж, фото, есть текст, там данные какие-то, победители. Он говорит, ну давай неси. Вот, на следующее утро я прихожу, мне там, ну, обычно всегда больше снимков приносил, они же отбирают. Вот, там страница текста, несколько фотографий, привет, вот я принес. Он говорит, слушай, такая тут произошла вещь. Вчера заседало бюро обкома комсомола. И приняли решение, что этого фестиваля не было. Поэтому я ничего у тебя брать не буду, потому что, ну, вот такое было решение.
0: Вот так. Ненормально по-человечески, но типично по-советски. На самом деле шум-то был, но идеологически и за закрытыми дверями. Уже на следующий день, в воскресенье, по вопросу мероприятия в ДК «Автомобилист» экстренно собралось бюро обкома ВЛКСМ. А 9 июня, во вторник, в студенческом клубе «Арха» власть встретилась с музыкантами и организаторами. Последним ничего не сделали, просто запретили впредь проводить что-то подобное. Почему фестиваль не стал регулярным? Артистам досталось, особенно отсутствовавшей группе «Трек». Настю Полеву назвали роковой женщиной. Остальных участников коллектива обвинили в нацистских взглядах. Все из-за черных кожаных костюмов. Эр-клубу припомнили призыв почтить память Джона Леннона. А вот Урфинджус похвалили за профессиональное мастерство исполнителей и идейность текстов. Часть из них, напомню, почти 100 лет назад написал поэт Валерий Брюсов. И тут же, при всех, Александру Памтыкину, представлявшему Урфинджус на собрании, жюри оргкомитета вручила свой приз и объявила победителем. Находившиеся тут же «Перекресток» и «Змей Горыныч» бэнд были в изумлении. Они ничего не знали о втором конкурсе. Затем обкомовцы поставили галочку в графе «Выездная политбеседа проведена», и все разошлись. Как будто ничего и не было. Ну, по официальной версии, действительно не было. Но на самом деле доказательства остались. Олег Ракович вспоминает, как он вел фотосъемку фестиваля.
1: Вспышка была, к несчастью. Ну как она была, потому что там на самом деле тогда вот сцена, ну было, наверное, 2-3 лампы всего. Потому что ДК «Автомобилистов» это был кинозал, сценического света не было. И мы где кто какой-то там приборы притащили, нашли, куда воткнуть, и буквально 2 светильника на всю сцену. Это, конечно, очень низкий уровень освещения. То есть музыкантам нравится, а для фотографирования это мало. Поэтому вспышкой приходилось пользоваться, от этого картинки были плоские. Но некоторые снимки были без вспышки. Группа «Трек», например.
0: Радио «Город ФМ» благодарит Олега Раковича и Дмитрия Карасюка за помощь в подготовке программы и предоставленные материалы. Фотоснимки доступны в видеоверсии выпуска на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Организатор фестиваля, его идейный вдохновитель Геннадий Баранов, сейчас, как скромный обыватель, живет в окрестностях Екатеринбурга. Олег Ракович сделал успешную карьеру на телевидении, в том числе снял несколько документальных фильмов об уральском роке. Художник Александр Коротич в 80-е и 90-е оформил обложки к альбомам многих групп. Состав «Урфинджуса» вскоре пополнили Егор Белкин и Владимир Назимов, Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, не без помощи Александра Памтыкина, начали играть вместе, и вскоре появился «Наутилус Помпилиус». В ДК «Автомобилист» сейчас снова Свято-Троицкий собор, и только стены, возможно, еще помнят события 45-летней давности. Все так или иначе оказались в плюсе. И только группа «Затянувшееся ожидание», ночной зарисовкой которой мы сейчас и завершим программу, сразу после фестиваля, по сути, прекратила свое существование, трансформировавшись частично в отражение и кабинет. И теперь каждый сам пусть решает, нужно ли в строке «в забытых временем мгновениях» в слове «забытых» приписать отрицательную частицу «не» или «не приписывать».

0: Ну а все остальное стало тем, о чем сейчас говорят так.
1: Да музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.
3: За звезду полжизни.
4: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно...

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
2: Три факта о парках города.
3: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6.

по случайностям остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Чувствуешь, внутри тебя целое море эмоций и ощущений. Я Кино А. И вместе со мной открой мир у себя под мою песню на волнах Город ФМ.
2: Чувствовать мир на кончиках пальцев, сокращать дистанцию.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Рассказ о подвиге мальчика Данила Садыкова. «Не было мыслей, были только действия». Многие из вас, наверное, думают, что дети способны только на шалости и глупые поступки. Но история о храбром подростке заставит вас по-другому взглянуть на это утверждение. Однажды в мае 12-летний Данил Садыков приехал в гости к бабушке и дедушке. Он решил покататься на велосипеде и поехал по бульвару энтузиастов. Он и не подозревал, что скоро совершит подвиг, который будет стоить ему жизни. Примерно в то же время 9-летний Андрей играл с друзьями у фонтана. В какой-то момент пластиковая бутылка, с которой они играли, упала в воду. Андрей не растерялся и попытался ее достать, но сам упал в воду. Люди кричали и звали на помощь, но никто не решался броситься в воду, кроме Данила. Он увидел, что мальчик тонет, и, не думая о себе, бросился на помощь. Он вытащил Андрея на бортик фонтана, но сам не смог спастись. Его тело пронзило током, и сердце остановилось. Данил Садыков был награжден орденом мужества посмертно. Его назвали юным героем набережных Челнов. Он совершил то, на что способен далеко не каждый взрослый. Спас чью-то жизнь ценой своей.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: со мной, прокати со мной, прокати со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной, по Москве ночной, по Москве ночной.

0: прокатись со мной, прокатись со мной, прокатись со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной,
2: по Москве ночной,
0: по Москве ночной.
1: И никто другой,
0: и никто другой,
2: и никто другой,
0: и никто другой.
1: Только ты со мной,
0: только ты со мной,
2: только ты со мной,
0: только ты со мной.
3: Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Согласно статье 205 прим. 2 Уголовного кодекса России, оправдание терроризма наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

городам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город FM.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Цветы и мосты» на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Рассказ о подвиге великого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова под названием «Оружие для защиты Отечества». Великая Отечественная война. Октябрь 1941 года. В окрестностях Брянска шли ожесточенные бои. Михаил Калашников, старший сержант и командир танкового экипажа Т-34, вместе с двумя товарищами отправился в разведку. Благодаря этому он остался жив, а всех остальных расстреляли фашисты. Михаил думал, вот если бы у наших солдат были автоматы, исход боя был бы другим. После контузии в госпитале он спрашивал себя, неужели это конец? В то время ему было всего 22 года, и по состоянию здоровья его больше не пускали на фронт. Михаил говорил себе, я должен быть полезным своей стране, я обязательно должен помочь фронту. Он вспомнил свое детство, когда начал изучать принципы работы механизмов. Уже в 5 лет он сделал себе коньки, а в 10 собрал велосипед. Именно в больничной палате госпиталя Михаила по-настоящему загорелась идея создания своего образца автоматического оружия. Мысль не покидала его до последнего дня пребывания в госпитале. «Впереди у меня целых 6 месяцев отпуска. Надо успеть! Я должен успеть!» говорил он себе, продолжая работать над чертежами. Вскоре он изготовил первый образец. Михаил Калашников прошел много испытаний, прежде чем комиссия окончательно утвердила его модель автомата АК-47. Он создавал автомат не как конструктор, а как обычный солдат, которому важно, чтобы устройство было простым, удобным и понятным. Михаил Калашников – легендарный советский и российский конструктор, создатель автомата Калашникова, который знаком жителям всех мировых государств. Созданный им автомат стал символом мощи советской армии, эталоном надежности и эффективности и самым известным советским, а затем и российским брендом за границей. Мог ли в то время предположить Михаил Калашников, что именно его автомат станет одним из самых надежных помощников для наших бойцов в ходе специальной военной операции на Украине? Его изобретения были достижением века и до сих пор остаются самыми надежными. Его фраза «Я создавал оружие для защиты Отечества» остается актуальной и сегодня.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: «Город ФМ» на 107.6. Радио большого города.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна, в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: Город FM. На 107.6.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это ЛР из Екатеринбурга. Слушай мою музыку на радио Город FM и помни, что все ответы уже есть внутри тебя.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любая порча имущества на железной дороге, в том числе поджог релейных шкафов, повреждение рельсов и шпал, является уголовным преступлением.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Название самой короткой улицы Екатеринбурга претендует сразу несколько улиц, где стоит всего один дом. Например, длина улицы Багровая, она расположена в частном секторе микрорайона Уктузский, всего 50 метров. На улице Багровой стоит одинокий дом под номером 14. На улице Физкультурников в районе киноконцертного театра «Космос» также стоит один единственный дом под номером 30. Улица представляет собой проезд во дворе. Ее длина 95 метров. Также в районе «Космоса» проходит улица Лермонтова длиной 133 метра. На ней стоит уже 6 домов. Одна из самых коротких улиц Екатеринбурга – это и переулок Химиков. Находится между улицей 8 марта и набережной рабочей молодежи в самом центре города. Протяженность переулка 165 метров. Кстати, этот переулок можно найти и на старинном плане города 1785 года. Тогда он вел от территории усадьбы дома горного начальника до усадьбы главного лесничего.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В микрорайоне «Синие камни» расположена улица Анны Бычковой. Она была единственной женщиной мэром Екатеринбурга, а точнее председателем Свердловского горсовета с 1929 по 1930 год. Анна Бычкова – большевичка, герой социалистического труда и первая обладательница звания «Почетный гражданин Свердловска». При ней в городе был пущен трамвай, открытый зоопарк и обувная фабрика. В это же время в Свердловске впервые на Урале показали звуковое кино, открыли автодорожный техникум и драматический театр. Кроме того, Анна Бычкова подписала распоряжение о сносе нескольких церквей города, включая Екатерининский и Кафедральный соборы.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При обнаружении подозрительного предмета не прикасайтесь к нему и срочно сообщите в правоохранительные органы.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107,6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Воробушкин. Мы находимся на частоте 107.6 город FM. Слушай мою песню «Алло», я сейчас буду звонить твоему сердцу. Не отключай его.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.

Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург. Yeah.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107,6.

0: я буду там.
1: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: В 2025 году в Екатеринбурге появилась улица известного детского писателя и почетного гражданина уральской столицы Владислава Крапивина. Находится она в Верхесецком районе и проходит параллельно улице Лоцмановых. Выбор места для улицы не случайен. Она расположена вблизи Верхесецкого водохранилища, на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла». Отряд в 1961 году создал и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял сам Владислав Крапивин. Кроме того, он автор около 200 книг, переведенных на 30 языков мира. В честь Крапивина названа также Свердловская областная библиотека для детей и молодежи.
1: Свидетельство СМИ города ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Я Ангелина Линк, преподаватель английского из Екатеринбурга. Слушайте мой трек на стоп на радиостанции Город FM.

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: На 107,6.

много разных вещей я не могу сказать тебе в глаза. Но я думаю, ты сама все поймешь. Спасибо, что ты есть. Я тебя люблю.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи певица ЛР из Екатеринбурга. Мы никогда не будем моложе, чем в эту секунду. Так давай вместе остановим время. Я буду рада разделить с тобой это мгновение. Слушай мои треки на радио Город FM.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

Город FM на 107.6. Мы рядом. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: На 107,6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я певица Сан Ларк из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Любовь накроет» на 107.6.

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

0: Екатеринбурге 5:30.
1: На 107.6.
2: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, не спишь? Это Кино А. Послушай мой трек и заряжайся бодрым настроением со мной из Города ФМ.
2: Ну, здравствуй, моя бессонница. Ну что ж, проходи, раскучала. Так знакомые черты твоего лица. Да я точно тебя встречала.

0: Просто перестань.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.